Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабляй, ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов Его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

0: Духовное слово.
1: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного патерика, читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Сесое. Один брат, обиженный другим, пришел к Авве Сесою и говорит ему: «Такой-то брат обидел меня, хочу отомстить за себя». Старец увещевал его и говорил: «Не мсти ему, сын мой, а лучше предоставь Богу дело отмщения». Брат сказал: «Не успокоюсь, пока не отомщу за себя». Тогда старец сказал: «Помолимся, брат». Вставший, он так молился: «Боже, мы не имеем более нужды в Твоем попечении о нас. Мы сами хотим мстить за себя». Брат, услышав сие, пал к ногам старца и сказал: «Не хочу более судиться с братом. Прости меня, Авва». Ученик Аввы Сесоя говорил ему: «Отец, ты уже состарился, пойдем, наконец, в селение». «Пойдем туда, — сказал ему старец, — где нет женщины». «Где же нет женщины, кроме пустыни? — отвечал ему ученик. «Веди же меня в пустыню, — сказал старец». Ученик Аввы Сесоя часто говаривал: «Авва, встань, поедим». Старец говорил: «Еще мы не ели, сын мой». «Не ели, отец», — отвечал ученик. Тогда старец говорил: «Если не ели, пожалуй, поедим». Авва Сесой однажды сказал: «Поверь, вот 30 уже лет молюсь я Богу так: Господи Иисусе, защити меня от языка моего. Но и до ныне каждый день я падаю и согрешаю языком моим». Брат спросил Авву Сесоя: «Почему страсти не оставляют меня?» «Потому что сосуды их внутри тебя», — отвечал старец. «Отдай им задаток их, и они удалятся». Авва Сесой жил некогда в горе Авва Антония. В это время послушник его долго не приходил к нему, и он около 10 месяцев не видал ни одного человека. Однажды, проходя по горе, старец встречает фаронита, который ловил диких зверей, и спросил его: «Откуда ты и давно ли здесь?» Охотник отвечал: «Поверь, Авва, я уже 11 месяцев на сей горе и еще не видал ни одного человека, кроме тебя». Услышав сие, старец возвратился в келью и бил себя, приговаривая: «Вот, Сесой, ты думал, что сделал что-нибудь, а не сделал и того, что сделал сей мирянин». В гору Авва Антония сделано было приношение, в котором найден небольшой бочонок вина. Один из старцев, налив в малый сосуд и из него в чашу, поднес сию Авве Сесою. Он выпил. Поднес потом вторую, он принял и вторую. Когда же старец предложил ему третью, Авва не принял и сказал: «Перестань, брат, или ты не знаешь, что есть сатана?» Один из братьев пришел к Авве Сесою в гору Авве Антония. Между разговором он спросил Авву Сесою: «Неужели ты, отец, не достиг еще совершенства Авве Антония?» Старец говорит ему в ответ: «Если бы я имел и одну из мыслей Авве Антония, то весь сделался бы подобным огню. Впрочем, знаю человека, который, хотя и с трудом, может носить в себе мысль Авве Антония». Брат спросил Авву Сесоя: «Уже ли сатана также преследовал и древних?» «Нет», — отвечал ему старец, — «ныне более, ибо время его близко, и он приходит в смятение». Авраам, ученик Аввы Сесоя, был однажды искушен от демона. Старец, увидя его падение, встал, простер руки к небу и сказал: «Боже, угодно ли тебе или не угодно исцелить? но я не отступлю от тебя, пока ты не исцелишь его». И ученик тотчас исцелился. Брат говорил Авве Сесою: «Я замечаю за собою, что памятование о Боге всегда со мною». Старец отвечает ему на это: «Неважное дело, что ты размышляешь о Боге, но то важно — видеть себя ниже всей твари, ибо такое уничижение и труд телесный приводит к смиренномудрию». Рассказывали об Авве Сесое. Пред смертью его, когда сидели около него отцы, лицо его просияло, как солнце. И он говорит отцам: «Вот пришел Авва Антоний». Немного после опять говорит: «Вот пришел лик пророков». И лицо его заблистало еще светлее. Потом он сказал: «Вот вижу лик апостолов». Свет лица его удвоился, и он с кем-то разговаривал. Тогда старцы стали спрашивать его: «С кем ты, отец, беседуешь?» Он отвечал: «Вот пришли ангелы взять меня, а я прошу, чтобы на несколько времени оставили меня для покаяния».

Когда Авва Сесой жил в горе Авва Антония, посетил его Авва Аделфий, епископ Никопольский. Авва Аделфий и бывшие с ним уже собрались в обратный путь, но Авва Сесой убедил их на дорогу вкусить пищу утром. А это было во время поста. Когда предложили трапезу, вот стучатся в дверь братья. Авва Сесой сказал ученику своему: «Дай им немного кашицы, они устали». «Оставь это», — сказал ему Авва Аделфий, «чтобы не сказали, что Авва Сесой ест с утра». Старец, выслушав его, сказал брату: «Пойди, дай им». Братья, увидев кашицу, спросили: «Нет ли у вас странников? И старец не ест ли вместе с вами?» «Да», — отвечал им брат. Они стали скорбеть и говорили: «Да простит вам Бог, что вы заставили старца теперь вкусить пищи. Или вы не знаете, что за это он много дней будет изнурять себя?» Услышав о сём, епископ поклонился старцу и говорит: «Прости меня, Авва, я помыслил человеческое, а ты сделал, как Бог велит». Авва Сесой отвечает ему: «Если Бог не прославит человека, то слава человеческая – ничто». Пришли некоторые к Авве Сесою, чтобы получить от него наставление, но он ничего не говорил им, а только повторял одно: «Простите меня». Увидев его у корзинки, они спросили ученика его Авраама: «Что вы делаете с этими корзинами?» «Употребляем их туда и сюда», — отвечал он. Услышав сие, старец прибавил: «И Сесой ест то из той, то из другой». Слова сии сделали на них благое впечатление, и они пошли от него с радостью, назидаясь его смирением. Авва Амон Раевский говорил Авве Сесою: «Когда читаю Писание, то помысл внушает мне заботиться о витиеватом слове для состязаний». «В этом нет пользы», — сказал ему старец, «но лучше в чистоте ума ищи для себя без искусственной простоты слова». Шел один мирянин с сыном своим к Авве Сесою в гору Авве Антония. На пути сын его умер. Отец не смутился, но с верою принес его к старцу и пал перед ним с сыном, будто кланяясь ему, чтобы получить от него благословение. Отец встал, оставив сына у ног старца, а сам вышел вон из кельи. Старец, думая, что сын еще кланяется ему, говорит отроку: «Встань и пойди вон», ибо не знал, что он был мертв. Умерший тотчас встал и вышел. Отец, увидев его, изумился, и, пришедший к старцу, поклонился ему и рассказал, в чем дело. Старец, выслушав, опечалился, ибо не хотел этого. Ученик же его запретил мирянину кому-либо сказывать об этом до самой смерти старца. Три старца, услышав об Авве Сесое, пришли к нему, и первый говорит ему: «Отец, как мне избавиться от огненной реки?» Старец не отвечал ему. Второй говорит ему: «Отец, как мне избавиться от скрежета зубов и червя неусыпающего?» Третий говорит: «Отец, что мне делать? Меня мучит воспоминание о тьме кромешной». Авва Сесой сказал им в ответ: «Я не помню ни об одном из сих мучений. Бог милосерд, уповаю, что Он сотворит со мною милость». Старцы, услышав сие, пошли от него со скорбью. Но Авва, не желая отпустить их в огорчении, воротил их и сказал: «Блаженны вы, братья, я позавидовал вам. Один из вас говорил об огненной реке, другой о преисподней, третий о тьме. Если душа у вас проникнута таким воспоминанием, то вам невозможно грешить. Что же делать мне, жестокосердому, которому не дано знать, что есть наказание

0: человеком. Оттого я каждый час и согрешаю». Старцы, поклонившись ему, сказали: «Что мы слышали, то и видим». Братья спрашивали Аввасисуя: «Если падет брат, довольно ли ему для покаяния одного года?» Он отвечал: «Жестоко слово сие». «Довольно ли 6 месяцев?» — сказали они. «Много», — отвечал старец. Еще спросили: «Довольно ли 40 дней?» «И это много», — отвечал он. «Сколько же, — говорят они, — если падет брат и вскоре будет совершаема вечеря любви, может ли он прийти на вечерю?» «Нет», — отвечал им старец, — «но он должен несколько дней провести в покаянии. И я верую, что если таковой покается от всей души, то Бог и в 3 дня примет его». Авва Иосиф спросил Аввасисуя: «Во сколько времени человек должен искоренить свои страсти?» «Ты хочешь знать о времени?» — спросил его старец. «Да», — отвечал Авва Иосиф. «Как скоро придет страсть, — сказал старец, — тотчас отсекай ее». Брат спросил Аввасисуя Петрейского об образе жизни. Старец сказал ему в ответ: «Даниил говорил: „Вкусного хлеба я не ел“». Пришли однажды к Аввасисуе в гору Авва Антония Ариане и начали порицать православных. Старец ничего не отвечал им, но, позвав к себе ученика своего, сказал ему: «Авраам, принеси сюда книгу святого Афанасия и читай ее». Еретики молчали, и тем изобличилась ересь их. Потом старец отпустил их с миром. Авва Аммун из Раифа пришел однажды в Клисму посетить Аввасисуя и, видя, что старец скорбит об удалении из пустыни, сказал ему: «Что ты скорбишь, Авва, и что ты в такой старости мог бы сделать теперь в пустыне?» Старец, устремив на него печальный взор, сказал: «Что ты говоришь мне, Аммун? Разве недовольно для меня было бы в пустыне и одной свободы ума моего?» Брат спросил Аввасисуя: «Почему ты, когда жил с Аввою Ором, оставив скит, пришел и поселился здесь?» Старец отвечал: «Когда скит начал делаться многолюднее, и я услышал, что Авва Антоний почил, встал я и пошел в сию гору. Нашедший это место спокойным, я поселился здесь на несколько времени». «А давно ли, Авва, живешь здесь?» — спросил брат. 72 года», — отвечал старец. Аввасисуй говорил: «Если кто печется о тебе, ты уже не должен сам распоряжаться». Брат спросил Аввасисуя: «Если во время путешествия проводник наш собьется с пути, нужно ли сказать ему об этом?» «Нет», — отвечал старец. «Так оставить его водить нас туда и сюда?» — сказал брат. «Что же», — отвечал старец, — «уже ли взять палку и бить его? Я знаю братьев, которые блуждали, потому что проводник их ночью сбился с дороги. Их было 12, и все они знали, что заблудились. Но каждый старался не говорить об этом. С наступлением дня проводник их, приметив, что они сбились с дороги, сказал им: „Простите меня, братья, я заблудился“. Они все говорили ему, и мы знали это, но молчали. Услышав сие, он удивился и сказал: „Братья не дадут воли языку, хотя бы пришлось умереть“, и прославил Бога. Расстояние же от пути, с которого они сбились, было на 12 миль. Рассказывали об Аввасисуе Фивейском. Когда жил он в Коломоне Арсенаитском, в другой лавре сделался болен один старец. Услышав об этом, Аввасисуя опечалился. постился он по 2 дня и в день поста своего услышал о болезни старца. Посему рассуждал он сам с собою: «Что мне делать? Если пойду, как бы братья не заставили меня есть, а если не пойду до завтра, то как бы старец не умер. Ну вот что сделаю я, пойду, а есть не буду». Так он пошел и не ел, исполнил и заповедь Божию, и не нарушил правила своей богоугодной жизни. Один отец рассказывал об Авве Сесое Коломонском. Однажды он, желая победить сон, привесил себя к утесу в Петре. Ангел пришел, снял его и запретил ему повторять это, дабы не подать примера другим. Один отец спрашивал Авву Сесое: «Если я живу в пустыне, и придет ко мне разбойник, желая убить меня, а я одолею его, то позволено ли мне убить его?» «Нет», — отвечал старец, — «но предай его Богу. Какое бы искушение ни постигло человека, он должен говорить: это по милости Божией». Брат спросил Авву Сесое Фивейского: «Дай мне наставление». «Что мне сказать тебе?» — отвечал старец. «Я читаю Новый Завет и не забываю Ветхого». Тот же брат спросил Авву Сесое Петрейского о наставлении, которое дал ему Авву Сесое Фивейский. Старец сказал ему: «Грешником я засыпаю, грешником и пробуждаюсь». Рассказывали, что Авва Сесой Фивейский имел обычай бегом бежать в свою келью по окончании церковного служения, и говорили: «В нем бес», а он дело Божие делал. Брат спросил Авву Сесое: «Что мне делать, Авва? Я пал». Старец отвечал: «Встань». Брат говорит: «Я встал и опять пал». «И опять встань», — отвечал старец. Брат еще спросил: «Доколе же это будет?» «Пока не будешь взят из жизни сей, добрым или порочным», — сказал старец, «ибо кто каким тогда окажется, тот таким и пойдет туда». Брат спросил одного старца: «Что мне делать? Я скучаю за рукоделием. Люблю плести корзины, но не умею делать их». «Авва Сесой сказал», — отвечал старец, «что нам не надобно заниматься таким делом, которое приятно нам». Авва Сесой говорил: «Ищи Бога, но не ищи, где обитает Он». Также говорил: «Стыд и бесстрашие часто наводят на грех». Брат спросил Авву Сесое: «Что мне делать?» Авва отвечает: «Нужное для тебя дело — совершенное безмолвие и смирение. Ибо в Писании сказано: блаженны все, уповающие на Него. Тогда ты можешь устоять». Авва Сесой говорил: «Будь смирен, отвергайся своей воле, ни о чем земном не заботься, и ты будешь спокоен». Брат спросил Авву Сесое: «Что мне делать со страстями?» Старец отвечал: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Иакова 1:14. Брат спросил Авву Сесое: «Дай мне наставление». Старец сказал: «Что ты заставляешь меня празднословить? Делай, что видишь». Однажды Авва Авраам, ученик Авва Сесое, ходил куда-то, исполняя послушание. Старец во все это время не хотел принять услуг ни от кого другого. «Могу ли я свыкнуться с кем другим, — говорил он, — кроме брата моего?» И не допускал никого, а сам трудился, пока не возвратился ученик его. Рассказывали об Авве Сесое. Однажды, сидя в келье, он громким голосом закричал: «О, беда!» «Что с тобой, отче?» — спросил ученик. Старец отвечал ему: «Ищу одного человека, чтобы поговорить с ним, и не нахожу его». Некогда Авва Сесуй пришел из горы Авва Антония в ближнюю гору Фиваитскую и поселился там. Были там и милетиане, живущие в Коломоне Арсенаитском. Некоторые братья, услышав, что он пришел в ближнюю гору, желали видеть его, но говорили между собою: «Что нам делать? В горе живут милетиане. Знаем, что старцу они не могут сделать вреда, но нам, ходя к старцу, как бы не впасть в искушение еретиков. Посему, чтобы не встретиться с еретиками, они не пошли к старцу». Рассказывали об Авве Сесуе. Когда он сделался болен, сиживали у него старцы, и с некоторыми он разговаривал. Старцы спрашивают его: «Что ты видишь, Авва?» «Вижу, — отвечал он, — что идут за мною, и прошу их, чтобы дали мне несколько времени на покаяние». Один из старцев говорит ему: «Если и дадут тебе несколько времени, можешь ли теперь принести спасительное покаяние?» «Хотя и не могу сего сделать, — отвечал старец, — но поплачу несколько о душе моей, и сего довольно для меня». Рассказывали об Авве Сесуе. Пришедший в клисму, сделался он болен, и когда сидел с учеником своим в келье, вот послышался стук в двери. Старец, поняв дело, говорит ученику своему Аврааму: «Скажи тому, кто стучал: я Сесой в горе, я Сесой на рогоже». Стучавший, услышав сие, исчез. Авва Сесуй Фивейский спросил ученика своего: «Скажи мне, что видишь во мне, а я скажу, что вижу в тебе». Ученик отвечал ему: «Ты добр сердцем, но немного суров». «А ты добр, — сказал ему старец, — но слаб сердцем». Сказывали об Авве Сесуе: он не ел хлеба. В праздник Пасхи братья упрашивали его разрешить с ними трапезу. Старец сказал им: «Я одно что-нибудь могу сделать. Буду есть или хлеб, или яства вами приготовленные».
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной.

бездны без труда. А может быть и никогда.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 30 августа митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил воскресную божественную литургию в возрожденном храме во имя архистратига Михаила поселка Бобровский Сысерского района. За богослужением высокопресвященному владыке сослужили благочинный Арамильского округа, настоятель храма во имя покрова Пресвятой Богородицы поселка Октябрьский Ирий Игорь Константинов, настоятель прихода во имя архистратига Михаила поселка Бобровский Ирий Стефан Никулин, старший священник Вознесенского архиерейского подворья Ирий Иоанн Черных, клирик храма во имя архистратига Михаила Ирий Леонид Колосов, другие клирики Екатеринбургской епархии. Хор храма под управлением Анастасии Гизатулиной исполнил праздничные богослужебные песнопения. На сугубо Ектении были вознесены особые прошения и молитва о Святой Руси, читаемые в храмах по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После запричастного стиха старший священник Вознесенского архиерейского подворья Ирий Иоанн Черных обратился к верующим с пастырским словом, в котором раскрыл смысл сегодняшнего евангельского чтения, через которое Господь наставляет и ведет нас по жизни. Пастырь напутствовал просить Господа Иисуса Христа, Матери Божью и всех наших святых, чтобы они даровали нам мудрость, которая нам нужна, чтобы выжить в житейских бурях. Мы не терялись, а полагались на божественную волю и его помышления о нас, и они были для нас на первом месте. Причастие святых христовых тайн было совершено из трех чаш. После окончания божественной литургии митрополит Евгений совершил молебен на начало нового учебного года. Затем владыка обратился к верующим с архипастырским словом. Правящий архиерей поздравил верующих с воскресным днем, воскресением Христовым, Малой Пасхой и напомнил, для чего предназначены такие встречи в храме в воскресные дни. Для того, чтобы мы здесь отлеплялись от земного, к которому мы в течение недели прикипаем очень сильно, и учились ум и сердце обращать к Богу. Владыка Евгений также поздравил школьников с началом нового учебного года и пожелал им хорошо учиться, а педагогам с удовольствием приходить к детям каждый день и относиться к ним с большой любовью. От всего сердца правящий архиерей поблагодарил настоятеля храма во имя архистратига Михаила поселка Бобровский Ирия Стефана Никулина за труды по возрождению прихода и восстановлению храма. Владыка Евгений пожелал, чтобы храм воскрес в полную силу, был украшен и переполнен вами и вашими детьми, и вашими внуками, сказал владыка. Напомним, первой в 1709 году в селе Бобровском была освящена сельская деревянная церковь, о чем есть упоминание в церковных архивах. Этот деревянный храм сгорел в 1792 году. Тогда же был заложен новый каменный храм, который был построен за один год. В 1799 году заложен предел северной стороны, строительство которого было закончено в 1810 году. В 1871-74 годах длина храма увеличена к западу и выстроена четырехъярусная каменная колокольня. Все строительные работы были закончены к 1896 году. Пятипредельный каменный Бобровский храм был единственным действующим на окрестные селения – Косулино, Малые Брусяны, Ключи, Фомино, Черданцево, Токарево, Кадниково. В 1890 году в селе Бобровском, ныне рабочий поселок Бобровский Сысерского района, был заложен каменный трехпрестольный храм во имя святого архистратига Михаила. В эфире новости. В воскресенье 30 августа в пещерном храме праведного Иосифа в парке святого семейства города Екатеринбурга было совершено первое богослужение, и этим богослужением стал молебен перед началом нового учебного года. На молебен собрались жители поселка Исток, окрестностей, приехавшие из других районов Екатеринбурга прихожане, родители и учителя, большей частью с детьми. Перед началом богослужения настоятель храма архимандрит Дмитрий Байбаков обратился обратился ко всем собравшимся со словом наставления на новый учебный год. Затем клирик храма священник Илья Соколов в сослужении диакона Никольского храма поселка Исток отца Олега Зенина совершил молебен на начало учебного года, а после рассказал о программе выходного дня в парке Святого Семейства, а также о предстоящих в сентябре мероприятиях. По окончании службы все молившиеся приложились ко кресту, были окроплены святой водой и получили сладкие подарки. Храм во имя праведного Иосифа – один из самых молодых в Екатеринбурге. Его первый камень был заложен митрополитом екатеринбургским и верхотурским Евгением при участии представителей Антиохийского патриархата, церкви чешских земель и Словакии и православной церкви в Америке на территории парка Святого Семейства 3 февраля 2024 года. 14 июня 2026 года в храм был назначен настоятель. 13 июля главным управлением Минюста России по Свердловской области была зарегистрирована община храма, а 18 августа суда для постоянного совершения богослужений был назначен штатный священник. Пока пещерный храм, а это его особенность и уникальность, еще не освящен, но по благословению митрополита Евгения службы в нем уже начали совершаться параллельно с последними отделочными работами и благоукрашением. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбцевцы обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж утреннего Тебе славословие Тебе державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мы отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых,

Спасися волею, и лежащими в лености ускори восстави, и спаси меня в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же светний вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам

0: чистое, души мои скверно очищающие, стенания от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискакомя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бы одел спасеши меня, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в меня рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бы вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси меня, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвосят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и вничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 сентября по новому стилю или 20 по старому. И сегодня память. Пророка Самуила, несшего свое служение в 11 веке до Рождества Христова, мучеников Севира и Мемнона, и с ними 37 мучеников, убиенных в 304 году. Священномучеников 20 века Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира Четверина, Николая Бирюкова, пресвитера. Празднуется обретение мощи священномученика Гермогена Долгонева, епископа Тобольского в 2005 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обращаемся к Ветхому Завету. Мы вспоминаем пророка Самуила. Он был 15-м и последним израильским судьей и жил за 11 веков до Рождества Христова. В период библейской истории от смерти святого Иисуса Навина до разрушения Скинии Завета в Силоме, то есть где-то с середины 15-го до середины 11 века до Рождества Христова, символическими авторитетами для израильтян были судьи, к которым они приходили на суд. Судьи являлись активными носителями израильского самосознания и ожесточенно сопротивлялись влиянию на Израиль языческих традиций. Это проявлялось и в том, что судьи предводительствовали израильским ополчением и призывали к уничтожению святилищ местных народов, капищ Ваала и Астарты. Судья и пророк Самуил происходил от колена Левиина, был сыном Елканы из Рамафаим Цафима с горы Ефремовой. Еще до рождения святой пророк был посвящен Богу, потому как родился по молитвам своей матери Анны. Когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию на попечение первосвященника Илия, который в то же время был и судьей над народом израильским. Самуил воспитывался при скинии в самое тяжелое и смутное время в жизни израильтян. Пророк возрастал в страхе Божьем, и уже в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне одержали победу над Израилем, захватили ковчег Завета, убили 30 тысяч израильтян, в том числе и сыновей первосвященника Илия. Услышав об этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь у ворот и, сломав спину, умер. По смерти Илия Самуил сделался судьей народа израильского. Созвав народ в Массифе на торжественное покаяние, Самуил настолько поднял его дух, что филистимское иго было свергнуто. Ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтяне вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Началось всеобщее и быстрое возрождение, которому особенно много содействовали основанные Самуилом пророческие сонмы или пророческие школы своего рода, религиозно-нравственные братства или общества, имевшие задачи пробуждать в народе дух патриотизма и распространять просвещение. Самуил мудро правил народом в качестве верховного судьи до преклонных лет и высоко поднял его благосостояние. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей Иоиля и Авию судьями над Израилем. Но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был как прочие народы, потребовали у пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым до того времени управлял сам Бог, возвещая волю через святых избранников. Самуил предостерегал народ от опасностей деспотизма, обычного при монархическом режиме. Но народ, утомленный безначалием, готов был идти навстречу даже и этим опасностям, только бы иметь твердую власть. Очень поучительным является отрывок из Библии, описывающий диалог пророка Самуила с народом. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали «дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они тебе говорят. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим, и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела». От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». Оставляя должность судьи, пророк Самуил спрашивал народ, не обидел ли он кого в продолжении своего правления, но никто не нашел за ним ничего. Сперва он поставил в царя Саула, но после обличения первого царя в непослушании Богу, пророк Самуил помазал на царство святого Давида. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Жизнь его описана в Ветхом Завете в двух книгах – первой книге царств и книге премудрости Иисуса, сына Сирахова. Святый пророче Божий Самуиле, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил праздничные торжества в Старицком Успенском мужском монастыре. Утром 28 августа у святых врат Старицкого Успенского мужского монастыря священно-архимандрита обители встречали наместник игумен Дамаскин Леонов с братьей. Облачившись в мантию, архипастырь под колокольный звон прошел в Успенский собор, в котором совершил божественную литургию. На праздничном богослужении антифон напели Московский камерный мужской хор «Пересвет» и хор Старицкого Успенского мужского монастыря. После чтения Евангелия митрополит Амвросий произнес проповедь. На сугубо Ектинии были возглашены особые прошения о ктиторах обители. Митрополит Амвросий прочитал молитву о воссоздании колокольни Спаса Преображенского кафедрального собора города Твери и молитву о Святой Руси. После отпуста литургии впервые в новейшей истории вокруг монастырских стен прошел многолюдный крестный ход, во время которого митрополит Амвросий совершил в монастырском парке освящение установленного к престольному дню памятника трем игуменам – святителю Иову, патриарху Московскому и всея Руси, святителю Герману Казанскому и преподобному Дионисию Радонежскому. Перед освящением архипастырь обратился к участникам торжеств со словом, поблагодарив Христенко за поддержку в создании памятника и поздравив его с днем рождения. По окончании крестного хода митрополит Амвросий поздравил молящихся с праздником. В тот же день на площади перед Успенским собором состоялось традиционное напутствие первоклассников Старицкого муниципального округа. К школьникам, их родителям и учителям обратился со словом приветствия митрополит Амвросий. Владыка прочитал молитву на начало учения отроков и окропил всех святой водой. В амфитеатре на территории монастырского парка прошел праздничный концерт мужского камерного хора «Пересвет». В конференц-зале монастыря для гостей выступили воспитанники детской юношеского центра «Образ». Митрополит Амвросий провел встречу с председателем Совета фонда возрождения Старицкого монастыря Христенко и обсудил дальнейшие планы реставрации обители и приписных храмов. К празднику Успения Пресвятой Богородицы после капитального ремонта и реновации, проведенных фондом, в Старице открылась гостиница «Волга». Митрополит Амвросий совершил чин освящения гостиницы. В благословение на труды владыка передал коллективу икону Божьей Матери. 27 августа митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений поздравил коллектив Уральского государственного аграрного университета с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Архипастырь отметил давние дружеские отношения с коллективом вуза, сложившиеся еще в ту пору, когда он был настоятелем Вознесенского храма. Взаимодействие с вузом крепнет год от года, а сегодня коллектив учебного заведения имеет возможность более тесно общаться с духовником вуза, секретарем ученого совета и Екатеринбургской духовной семинарии, клириком храма в честь Успения Пресвятой Богородицы Верхней Пышмы и иеромонахом Прокопием Рудченко. В новом учебном году планируется провести в университете 17 тематических бесед о духовных ценностях. Было подписано соглашение между вузом Екатеринбургской епархии в сфере духовно-нравственного воспитания студенчества. Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и временно исполняющий обязанности ректора Государственной аграрного университета Михаил Александрович Флягин. На память о событии глава митрополии передал в дар вузу икону небесного покровителя Урала и Сибири праведного Симеона Верхотурского. Вы слушаете новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает патриаршая пресс-служба. В 2026 году исполнилось 700 лет с момента закладки Успенского собора. По прибытии в собор предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Петра, митрополита Московского, покоящимся в алтаре. За литургией состоялась хиротония архимандрита Иосифа Пашенцева, клирика Барышской епархии, воепископа Скадовского и Алешкинского, избранный решением Священного Синода от 16 июля этого года, он стал правящим архиереем Скадовской епархии, образованной в декабре 2023 года в административных границах левобережных районов Херсонской области. Патриарх Кирилл прочитал молитву во знаменование 700-летия со дня заложения Успенского собора. По окончании литургии патриарх Кирилл напутствовал епископа Скадовского Алешкинского Иосифа на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архиерейское благословение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родимя мать моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научи беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избавим от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повзхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся в

«О Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, я, когда возможем, непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественно мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости.

0: Христе, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в тебя спасает отчаянная, все веру и спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя. Но та вера моя да давлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная. Да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстоя и каяния моей души, и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной, насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорбих во вся дни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесно Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительных отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, таково истину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, Страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 по 41 стих. «Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, когда он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И боялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Ученики плывут по морю, поднимается буря и поставляет их в опасное положение, а Господь спит. Взывают к Нему: «Господи, спаси!» И Он одним словом укрощает бурю. Другое фактическое представление порядка божественного промышления. И каждый человек, и народы, и церковь плывут по морю жизни сами, силами в них вложенными, естественными и сверхъестественными, по порядкам Богом заведенным. Господь почивает, хотя и пребывает среди движущихся событий. Сам же действовать начинает тогда, когда угрожает неминуемая беда, могущий уклонить направление событий в противность божественным его планам. Он всюду есть, все хранит, все согревает веянием любви своей, но действовать предоставляет своим тварям силами им данными, по законам и порядкам им повсюду заведенным и хранимым. Он не лично вседействующий, хотя бы все от него и без него ничего не бывает. Всегда готов он и сам воздействовать, когда это нужно по его беспредельной премудрости и правде. Молитва — преемник Божьих действий. Но самая лучшая молитва: «Господи, Тебе все ведомо, сотвори со мною, как изволишь».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 25 августа в конференц-зале при Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе состоялась научно-практическая конференция «Слово сильнее чуда», посвященная наследию святого праведного Иоанна Кронштадтского, его сподвижников и учеников. Конференция собрала ученых-докладчиков, как ответственных профессоров и доцентов духовных и светских вузов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Томска, священнослужителей из Москвы и Московской области, так и зарубежных почитателей памяти великого кронштадтского праведника из Сербии, Хорватии и Белоруссии. Слушатели в немалом числе были не только из Санкт-Петербурга, но и специально приехавшие из Тихвина и Москвы. Доклады были посвящены наследию как самого всероссийского пастыря, так и его духовных чад и последователей, священномученика Серафима Чичигова, философа Арнадского, святого Серафима Соболева, митрополита Гурия Егорова, протоиерея Иоанна Арнадского, протоиерея Понтия Рупышева и иных подвижников благочестия. В заключительной части конференции прозвучали выступления петербуржцев, представителей художественного блока, церковного искусствоведа Губаревой, иконописца, доцента Санкт-Петербургской духовной академии Мироненко и академика архитектуры Мамошина, рассказавшего о планах по возрождению Андреевского собора в Кронштадте. Участников форума поблагодарили председателя приходского совета Казанского собора протоиерея Александра Пашкова и его помощников, оказавших всяческое содействие проведению конференции. 30 августа на приходе святых преподобных Зосимы и Саватия Соловецких поселка Ис Серовской епархии состоялся молебен к началу учебного года. За богослужением собрались и дети, и взрослые. Традиция объединила прихожан разных поколений. Молебен на начало учебного года – древняя и добрая традиция Русской Православной Церкви. В этот день верующие спрашивают Божье благословение на предстоящие труды и учебные занятия. Богослужение было совершено сразу после божественной литургии. По завершении молитв настоятель прихода отец Сергий и отец Василий обратились к собравшимся с напутственным словом. Священнослужители благословили всех на грядущий учебный год и совершили окропление святой водой, призвав на учащихся, педагогов и их семьи милость и помощь Божью. В эфире новости. В культурно-просветительском центре «Царский» 2 сентября в 18 часов 30 минут состоится концерт театра «Слово», посвященный Дню знаний. В программе примут участие ведущие артисты уральской сцены, народная артистка России Тамара Воронина, заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных конкурсов Иеша Блакова, Мария Викулина, Владислав Чепинога, лауреат международного конкурса имени Чехова Ольга Медведева, артист Екатеринбургского театра юного зрителя Данил Андреев, а также Елена Америкина и Алексей Столяр. Концерт театра «Слово» – это уникальная возможность услышать любимые стихи и прозу в исполнении признанных мастеров художественного слова. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года и станет ярким культурным событием для жителей и гостей уральской столицы. Вход на концерт свободный. Адрес культурно-просветительского центра «Царский», город Екатеринбург, улица Царская, 8. Продолжаем выпуск новостей. 30 августа в Доме культуры поселка Верхняя Синичиха состоялся праздничный концерт, посвященный престольному празднику храма во имя Успения Пресвятой Богородицы. Теплая объединяющая атмосфера вечера стала достойным продолжением церковного торжества и еще раз показала, как тесно переплетаются духовная и культурная жизни поселка. Открыл мероприятие настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иеромонах Серафим Шанин. В своем приветственном слове отец Серафим поздравил жителей с престольным праздником, отметил важность сохранения духовных традиций и пожелал всем благодатного покрова Пресвятой Богородицы. На сцене выступили участники праздничной программы. Их творческие номера стали настоящим подарком для зрителей. Концерт собрал десятки жителей поселка, не только прихожан храма, но и всех, кто ценит добрые, светлые праздники, объединяющие людей. Музыка, искренние слова и общая радость создали по-настоящему праздничную атмосферу. Сферу. И последняя информация выпуска. Доброй традицией стало проведение при Свято-Троицком соборе благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Социальная служба Свято-Троицкого кафедрального собора Алапаевска и родители многодетных и малоимущих семей благодарят всех участников, неравнодушных прихожан, спонсоров, жителей города Алапаевска и Алапаевского района за активную помощь в благотворительной акции. Благодаря поддержке и милосердию школьники были обеспечены школьными принадлежностями, портфелями, пластилином, красками, тетрадями, дневниками к началу учебного года. Благодаря вам, добрые люди, удалось осчастливить 29 семей в количестве 62 человек, из них 6 первоклассников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Наш русский язык, он очень интересный, очень богатый, и мы много можем встретить разных пословиц и поговорок, связанных с различными сферами жизни человека. В том числе и мы можем, каждый, наверное, может вспомнить такую поговорку, как «по одежке встречают, по уму провожают». И сегодня в передаче захотелось немножко поговорить о моде и о том, может ли мода быть православной. Вообще, само слово «мода» произошло от латинского «modus». Это правила, измерения, методы, образы, предписания. И на протяжении веков оно использовалось в Европе в значении «путь и образ». Начиная с XII века и до конца XIX века этим словом обозначали обычаи разных стран, в том числе и в России. Сейчас у нас немножко другое представление о моде, и поэтому сегодня мы об этом поговорим. И у нас в гостях дизайнер Успенской артели Венера Насонова. Здравствуйте, Венера.
1: Здравствуйте.
0: И в самом начале хотелось бы, чтобы мы с вами немножко поговорили о том, что вообще такое мода. Потому что на самом деле, мне кажется, раньше, может быть, не так слишком много внимания этому уделяли. А сейчас у нас мы можем встретить передачи на телевидении «Модный приговор», например. «Неделя моды» в Париже, в Москве у нас «Неделя моды» проходит. Ну, то есть как-то уделяется этому внимание, и можно даже встретить «Школа модельера», да, например, или «Школа моделей». Причем, если раньше этим занимались только взрослые женщины и мужчины, то сейчас это перешло и на детей. То есть у нас очень маленькие дети даже принимают в этом участие. Вот поэтому хотелось поговорить, обсудить с вами, с вашей точки зрения, что такое мода. И следите ли вы за модными тенденциями, например, как дизайнер?
1: Само понятие «мода», мне кажется, у него есть такое немножко глобальное предназначение – это формировать образ человека, то есть такой немножко культурно-нравственный аспект, то есть формировать человека конкретной эпохи. И на дизайнере, мне кажется, ну, вообще лежит ответственность за это, потому что он создает образ, в частности, женщины. И ну, мне кажется, что без Бога здесь никак не обойтись, потому что сама идея женственности, она должна быть как-то... Вот Господь, Он создал разными мужчину и женщину, и поэтому если дизайнер там будет как-то нивелировать эту разницу, то ну, это не совсем правильно, на мой взгляд. Конечно, в наше время вот это понятие моды, оно все, ну, как и все в наше время, оно немножко не несет такого идеального значения. То есть у нас каждый дизайнер как бы основывается на своем конкретном человеческом восприятии, не на каком-то там, не на священном писании, допустим, основывается, не пытается понять там, какой Господь создал женщину, какой он хочет ее видеть, а просто на своем личном каком-то опыте. Но все равно дизайнеру, ему как творческому человеку дано какое-то такое чувство прекрасного, чувство красоты. И мода призвана как бы нести это прекрасное в жизнь и, ну вот, как я уже сказала, формировать человека конкретной эпохи. Но я за модными тенденциями не слежу, потому что раньше, конечно, я следила, но сейчас мне стало, меня сбивать это стало с собственного какого-то пути, потому что, мне кажется, все самое ценное, оно исходит из сердца. И при создании коллекции одежды, ну вот лично мне требуется тишина, отсутствие какого-то информационного шума и со стороны других дизайнеров. Это очень сильно отвлекает меня. Но я слежу, наверное, больше не за модой, а за природой, как за творением Господа, как за его такой, ну, это картина, которую написал Господь, потому что в природе все прекрасно, и это, ну, необычайно интересно и удивительно наблюдать за тем, как меняются времена года, это неисчерпаемый источник вдохновения, как там лето превращается в осень, как день сменяется ночью, там луна, звезды, вода, лес, травы, вот это все меня безумно вдохновляет. Цветы, то есть как распускается цветок, это просто готовое платье. Вот, то есть свое вдохновение я больше черпаю не в моде как таковой, может быть, что она нам сейчас диктует, а в природе.
0: Венера, я хотела спросить, да, я знаю, что у вас уже увидели свет несколько ваших коллекций, да, вот этой весной это была коллекция «Оттепель», в прошлом году была коллекция «Царские каникулы», еще была коллекция «По грибы, по ягоды», если правильно помню название, да. А кроме природы, что еще является источником вдохновения для вас? И вот это очень интересно, вы сказали, что очень важно, чтобы не было информационного шума, потому что, ну, мне кажется, иногда коллекции создаются на основании, ну, каких-то внешних событий, может быть, да, внешних каких-то таких течений, направлений, что, ну, мне так кажется, что дизайнер, он хочет как бы быть в струе этого времени и, скажем так, угодить, что ли, этому времени. Конечно, что-то свое привносится, но именно, чтобы это было в угоду тому времени, которое вот, или каким-то таким направлением, которое кто-то сказал или кто-то сделал, да. А что еще является источником вашего вдохновения, помимо природы?
1: Меня еще очень вдохновляет наша русская культура и, в частности, вот русский костюм. Это тоже очень такая богатая, очень интересная сфера. То есть русский костюм, он, с одной стороны, очень целомудренный, очень сдержанный, скромный. И в то же время в нем есть какая-то яркость, какая-то самобытность. И вот это сочетание простоты, скромности и яркости, они в каком-то единстве существуют. И еще для меня очень важно, это, ну вот как я уже сказала, это какой-то, всегда, когда я создаю одежду, я всегда задаю себе вопрос, то есть, а хотел бы Господь видеть вот в такой одежде женщину? То есть Он создал женщину, и какую Он хотел бы ее видеть? И так вот русский костюм, он очень гармонично отвечает на этот вопрос, потому что мы видим, что в те времена женщина

0: что в жизни это очень неудобно, длинные юбки и вообще ваш русский костюм, ну, это что-то такое отжившее, которое, кто-то говорит, бесформенное, ну, какое-то такое вот вообще не привлекательное. Что бы вы могли сказать таким женщинам, скажем так, в защиту русского костюма, ну, и не только в защиту русского костюма, а просто чтобы, может, какие-то аргументы, контраргументы, может быть, можно привести, потому что иногда на самом деле некоторых женщин это как-то вот немножко отталкивает, и или вопрос одежды, мне кажется, нередко вот он, ну, таким вот одним из самых таких непростых является вот для некоторых женщин именно в приходе в храм. То есть потому что получается, женщина, привыкшая ходить все время в брюках, для нее это вообще непонятно, как нужно ходить в юбках, да еще юбки должны быть длинные, она в них запутывается. Вот что бы вы могли по этому поводу сказать?
1: Ну, вообще, вот брюки, они как были введены в обиход женской одежды. Это было во времена Первой мировой войны, когда мужчины все ушли на фронт, а женщине нужно было выполнять мужские функции. И поэтому ввели брюки, ну, то есть для удобства. Но в это время получается, что женщина, она как бы оставила свое предназначение женское и как бы взяла на себя часть мужских функций. И тогда это было удобно, но сейчас, в наше время, большинство женщин, как бы, оно берет на себя мужские функции, вообще стирается эта грань между женскими обязанностями и мужскими, то есть какое-то равноправие, которого, ну, не должно быть, как бы Господь так не задумывал. Поэтому женщины, они, исходя из своего современного образа жизни, они, конечно, им удобнее это носить брюки, то есть всегда она спешит, всегда она как-то, ну, выполняет мужские обязанности, и ей комфортнее в мужской одежде чувствовать. Именно поэтому вот из-за нашего образа жизни, такого немного исковерканного, происходит вот это неудобство, что традиционная женская одежда становится для современной женщины неудобной, какой-то обременительной. Но если вернуться к своим женским корням и вспомнить, что женщина – это прежде всего хранительница домашнего очага, то есть в ней должно быть спокойствие, умиротворенность какая-то, это помощница мужу. То есть как только женщина возвращается вот к этому своему женскому предназначению, то сразу и хочется вернуться к нашей традиционной женской одежде. И она совсем не чувствует себя в ней дискомфортно. Наоборот, длинные юбки – это очень комфортно. Вот, например, я давно уже очень ношу юбки. Раньше, конечно, тоже был период, когда я носила брюки, но сейчас я не могу носить брюки, потому что мне очень неудобно в них. Это просто как-то, не знаю, все сковывает. Вот, а в юбке это чувствуешь, как твоя даже походка становится другой, движения пластичными. Когда на тебе женственная одежда, то преображается твоя манера, становится какими-то более нежными. И сама жизнь, сам образ жизни приобретает какую-то такую неспешность, текучесть. То есть одежда, она тоже очень формирует человека.
0: А смотрите, Венера, вот получается, как я уже сказала, что некоторые женщины говорят о том, что, ну, русская одежда, они ее воспринимают как бесформенная какая-то, как некий мешок такой. На женщину одели, и оно, ну, скажем так, нисколько женщину не украшает. Поскольку вы, вот многие ваши коллекции, они очень перекликаются вот именно с русским костюмом, вы сказали, что он, русская культура для вас очень так близка. Что бы вы могли в защиту русской культуры сказать? В чем разница, да? Почему вот такое какое-то восприятие, ну, я бы сказала, в какой-то степени примитивное, что ли, вот одежды в русском стиле?
1: Я, прежде всего, не призываю носить традиционную русскую одежду. Uh-huh. То есть мы создаем в нашей вот Успенской артели, создаем современную одежду, но стилизованную на основе русской одежды. То есть мы используем ластовичный крой, который очень удобный. Он позволяет вот именно раскрыться пластике женских движений. То есть она не сковывает движение и позволяет вот эту пластичность создать. И это все равно современная одежда, просто она несет в себе русский код, то есть какие-то такие качества, как целомудрие, красота, неброскость и скромность.
0: То есть получается, если женщина не хочет быть скромной, то ей эта одежда не подойдет.

0: Ну, как бы она, да, надежда, она все-таки за то, чтобы создать образ женщины, близкой к православию, может быть, к тому, как задумал ее Господь.
1: Мне расскажите, пожалуйста, вот тоже нередко можно встретиться с таким, что когда человек начинает воцерковляться, да, то есть мы можем встретить, что человек, например, если возникает проблема со здоровьем, то он ищет именно православного врача. То есть не просто хорошего специалиста, да, который будет лечить, а именно православного врача. И вот что касается одежды, то тоже, скажем так, периодически возникают такие вопросы по поводу, существует ли вообще православная мода, и может ли мода быть православной? Вот что бы вы по этому поводу могли сказать?
0: Ну, это такой наболевший актуальный вопрос, потому что нам очень часто тоже спрашивают у нас, то есть в такой одежде только в храм можно пойти, или там, куда еще в такой одежде ходить, как не в храм? То есть вот какие-то такие вопросы. Мне, конечно, не совсем понятно. Православная мода, оно само по себе, вот эти два слова, мне кажется, они несовместимы. То есть мода – это явление очень кратковременное, очень быстрое, такое зябкое какое-то, быстро меняющееся. А православие – это все-таки вечная ценность. Угу. К тому же православие, оно вообще за объединение людей, а не разделение. А в этом понятии как-то чувствуется, что как будто бы православная мода – это вот мода для избранной какой-то группы людей, вот православных, и все закрытое. Вот как я прочитала недавно в книге в одной духовной, что если люди объединяются в общем духе каком-то, в общих ценностях духовных, то они должны, объединяясь, но они должны быть открыты всему человечеству. Вот, и православие вот именно об этом, что да, они по интересам, но они открыты для всего человечества. И поэтому одежда, ну вот, которую мы создаем, она все-таки не является православной. Это одежда для всех, абсолютно для любого человека, для кого откликаются ценности определенные, ну вот христианские, такие, какие я уже говорила, то есть целомудрие, красота, скромность, невычурность, женственность. То есть это для всех женщин, которые хотят раскрыть свое женское предназначение, которые поняли свое женское предназначение и хотят носить эту одежду. Мы в нашей артели тоже рассуждали много раз над тем, является ли наша одежда православной. И мне очень понравилось, что наша руководитель Юля, она сказала, что православным может быть человек, одежда православной быть не может. Вот в этом вопросе я полностью с ней солидарна.
1: А вы знаете, я подумала, может быть, более правильно говорить о том, что есть одежда, которая приличествует, скажем так, верующему человеку, да, в которой он чувствует себя комфортно, удобно, спокойно. И есть одежда, которая, ну, вызывает какое-то внутреннее, может быть, неустроение, ну, какое-то несогласие, может быть. Может быть, это можно отнести просто именно, ну, каким-то таким вот, действительно, как обычаем, да, вот как каким-то таким предпочтением, может быть, вот как-то вот с такой позиции можно посмотреть, что не православная мода, а одежда, которая не противоречит, ну, вот действительно нашим ценностям, нашим каким-то вот представлениям о том, как это должно быть, да?
0: Да. Одежда, которая не противоречит замыслу Бога о женщине, потому что мы в Священном Писании очень много можем узнать о том, какой Господь все-таки задумал женщину. Это и в Ветхом Завете, вот, кстати, там есть тоже такое утверждение, что женщине не подобает носить мужскую одежду. Потому что это получается, что ты идешь в конфликт с замыслом Господа, когда одежда нивелирует и сглаживает вот эту разницу гендерную между мужчиной и женщиной. И в Новом Завете, на примере жен мироносец, ну, мы можем представить, какой должна быть женщина. На примере жития святых апостол Павел тоже в своих посланиях говорил об этом. Поэтому можно считать нашу одежду, это одежда, которая соответствует замыслу Творцу, как бы это, может быть, так гордо не звучало и самоуверенно, но мы стремимся к этому.
1: Угу. Не раскройте, пожалуйста, то есть вы создаете коллекции одежды только для женщин, то есть вы мужчинами вообще не занимаетесь, мужской одеждой, мужской модой?
0: Пока нет, но у нас была такая робкая попытка. Это вот когда мы создавали коллекцию, посвященную царской семье. У нас там было 19 образов, 18 женских и один мужской. Uh-huh. Вот. И этот образ, он был вдохновлен царем Николаем. Ну, пока мы на этом остановились, пока только женщины. Может быть, в будущем все возможно.
1: А скажите, пожалуйста, вот если мы к миру моды обратимся, сейчас очень часто коллекции, которые создаются, они именно такие подиумные. Ну, то есть вот просто показали, представили. Но ты понимаешь прекрасно, что ты в этом наряде, ну, никуда не пойдешь. То есть он абсолютно нефункциональный, да, такой получается. Одежда, которую вы ее создаете, то есть она для обычной жизни, ну, которую человек проживает, да, повседневной. Или это тоже в ней есть вот какие-то отголоски, отпечатки, ну, чего-то такого, что, в принципе, в обычной жизни ты носить не будешь.
0: Я вообще, конечно, за носибельную одежду и стараюсь создавать ту одежду, которую нужно и можно носить в повседневной жизни. Просто она может делиться, допустим, на праздничную и повседневную, на более скромную и более какую-то яркую, эксцентричную. Но чаще всего мы создаем носимую одежду для повседневной носки, но иногда мы комбинируем просто какие-то вещи, то есть простые вещи каким-то необычным способом, и с помощью аксессуаров ярких достигаются какие-то более такие яркие образы, о которых, может быть, кто-то и скажет, что это только подиумный вариант. Но если его разобрать отдельно на вещи, то можно увидеть, что это каждая вещь — это простая вещь, которую можно носить в повседневной жизни. Просто за счет стилистических, может быть, приемов, за счет комбинирования это смотрится иногда необычно и ярко.
1: Интересно. Венера, еще скажите, пожалуйста, иногда бы, вот, ну, просто мне приходилось сталкиваться с тем, что дизайнер, например, создает коллекцию, а потом портные, швеи, они думают вообще, а как это можно сшить, как это можно сделать, ну, потому что как бы вообще непонятно, как это будет и из какого материала это делать. Создавая вот ваши коллекции, вы предпочтение каким материалам отдаете? Или вы просто, вот образ рождается, только потом уже вы начинаете думать, какой это может быть материал, какие цвета, как вот эта вся работа происходит?
0: Материалы мы используем в основном все натуральные. Это те материалы, которые также отражают какое-то благородство, которые созвучны вот с христианством. То есть это шелк, хлопок, шерсть, крапива, вот такие вот материалы.
1: А вискоза, она уже не натуральная?
0: Ну, вискозу тоже используем иногда, но реже. Uh-huh. Вот, то есть материалы благородные достаточно, природные, потому что они имеют особую такую текстуру, очень правильную. Сначала все-таки возникает идея. Вот, допустим, сейчас мы создаем коллекцию, посвященную Матроне Блаженной. То есть сначала ты вдохновляешься ее жизнью, ее какими-то качествами внутренними. Находишь источник вдохновения. Например, вот мы взяли интерьер, в котором она жила. Это предметы интерьера, такие как там кровать, допустим, со старинными подзорами, на которых она принимала людей, шторки вот с вышивкой яркой. И уже исходя из этих источников вдохновления, то есть то ты придумываешь цвета, допустим, какие-то фактуры. То есть все зависит от источника вдохновения.
1: То есть от идеи получается?
0: От идеи, да. То есть не от материала мы пляшем, не от там чего-то другого, а именно от идеи.
1: А скажите, пожалуйста, вот тоже получается, нередко люди, ну, скажем так, светские воспринимают, что если человек воцерковленный, верующий, то у него, он ходит черная юбка, черная кофта у женщины, черный платочек повязанный, и все. Вот это как бы вот такой образ почему-то такой, да? В целом, какие цвета вы используете вот при создании одежды? Угу. Меняются ли они как-то, или это все-таки всегда в каком-то вот одном стиле, какая-то одна цветовая гамма?
0: Ну, вот это вот само убеждение, что православная мода – это вот черные юбки и черный платочек, ну, грубо говоря. Это все идет тоже с 90-х годов, такая околоцерковная мода. То есть в то время в храм ходили, ну, осталось мало как бы верующих людей, ходили в основном пожилые люди, это бабушки. И в силу эпохи, в силу трудного времени, то есть у них не было каких-то вещей, у них там юбка вот черная, платочек, все, что у них было. Поэтому и сложился такой стереотип, что вот этот образ прихожанки такой сложился немного ошибочный, который идет из 90-х годов. Но мне кажется, что сейчас уже мало людей, которые, у которых такие ассоциации возникают, потому что у нас все-таки православная мода, она очень... Ну, если в кавычках так сказать, православная мода.
1: То... Одежда для верующей, да?
0: Да. Может, да. Да. Угу. Она достаточно разнообразная, достаточно ярких, светлых тонов. И очень интересно еще то, что церковь приветствуется ходить, допустим, по праздникам, то есть цвета какие-то, то есть Пасху в красном, в Богородичные праздники в голубом, на Вознесение, Преображение в белом. И это тоже дает такую свободу творчества. И, то есть это все такие достаточно светлые, яркие, жизнерадостные цвета. Православие, оно все же о радости. Угу. Поэтому и цвета мы тоже стараемся использовать радостные.
1: Ну, просто вот интересно, а у вас есть какие-то личные предпочтения в цвете, например? Вот какие цвета вам нравятся? И еще такой вопрос. Вот с момента воцерковления изменилась ли, ну, скажем так, цветовая гамма, которой вы пользуетесь? Вот вы сами лично пользуетесь?
0: Не знаю даже, как ответить на этот вопрос, потому что цвета мне нравятся абсолютно разные. И тоже в зависимости от идеи, от настроения. То есть иногда мне хочется что-то передать такое кристально чистое, то есть совсем какие-то монохромная гамма, вот как была последняя наша коллекция. То есть это монохромная серо-бело-жемчужная гамма. А сейчас, допустим, когда мы создаем коллекцию Аматроне Московской, это просто буйство цвета, это вот эта русская вышивка, яркая, плетеные коврики, которые тоже многоцветные. Поэтому тут у меня такое разнообразие вкусов, можно сказать, в цвете.
1: А когда планируется показ этой коллекции?
0: Ой, коллекция эта планируется весной.
1: А, на следующий год.
0: Вот мы сейчас ищем помощника. Она очень такая масштабная. Мы хотели к осени, но поняли, что не успеем.
1: Я думала, что она просто к празднику Успения. Вот. Потому что я помню, что в прошлый год было как раз вот, по-моему, на Успении был показ вашей коллекции, да?
0: Да. Угу. В этом году у нас будет в октябре.
1: В октябре, да?
0: Ближайший показ. Угу. И вот, может быть, что-то из этой коллекции мы как бы частично немножко покажем.
1: Угу. Если возвращаться к одежде, которая приемлема для верующего человека, Венера, не могли бы вы подсказать, какие могут быть критерии для определения, что вот эту одежду можно использовать в своем гардеробе, а вот эту одежду не надо? Или это всегда только, ну, как бы внутренний голос самого человека? Если мы, вот именно что касается женской одежды.
0: Опять же, смотря куда женщина идет в этой одежде, то есть если она идет в храм, то здесь, конечно, много критериев. То есть одежда не должна быть, даже и, наверное, и на улицу, если идет. В общем, одежда, она не должна быть соблазном для противоположного пола никаким образом. Поэтому слишком короткая длина, открытое декольте и все прочее. Это все может быть, но для домашней одежды. Вот, то есть у женщины, особенно, мне кажется, вот православной, у нее должен быть гардероб, как он должен разделяться. То есть это должна быть одежда для храма, одежда для дома и какая-то более повседневная одежда. И самая красивая одежда – это для храма и для дома, потому что женщина, она по своей сути домохозяйка, и для мужа у нее должна быть самая нарядная, самая красивая одежда. И здесь вот как бы, ну, могут быть и по длине там, и если очень там хочется, какие-то там декольте, и все, что возможно. То есть простор для творчества. А если женщина идет в люди, то, конечно, она должна основываться на принципах целомудрия, скромности. и не броскости. А в храме это покрытая голова, это понятно. Что, опять же, не создавать какие-то искушения, чтобы не мешать молитве окружающих и мужчин, и женщин, чтобы это не вызывало у женщины тщеславие, ее одежда, либо какой-то зависти со стороны, может быть, там, ну, тех, кто пришел помолиться. То есть к храмовой одежде, конечно, больше таких ограничений.
1: И требований, да?
0: Да.
1: Угу. Хорошо. Венера, как вы думаете, вот на ваш взгляд, может ли вот интерес к моде, к одежде мешать духовной жизни? Ведь женщины, они существа такие увлекающиеся. И мне кажется, что иногда может быть, скажем так, женщина может потратить больше сил, дум и стремлений в плане того, что в чем я пойду в храм, чем она помолится, ну и как-то вот, может быть, подготовиться к таинствам. Вот на ваш взгляд. Может ли мешать?
0: Да, мне кажется, может мешать. В принципе, как и любая другая вещь, когда сердце человека чем-то занято больше, чем Богом, то это как бы уже получается страсть, и он ей отдает все силы. И вот мода здесь, ну, может быть вполне такой страстью, когда человек очень много внимания своему образу, может быть, внешнему уделяет. И вот когда собирается в храм, особенно думает там излишнее, что ему там одеть, как ему так выглядеть красиво, вот тогда, я думаю, да, может мешать.
1: Венера, еще знаете, такой вопрос интересует. Вот есть у нас такие понятия, как мода и стиль. Это одно и то же или это все же таки разные понятия? Если не разные, то в чем их различие?
0: Как сказала легендарная Коко Шанель, мода проходит, а стиль остается. То есть мода – это понятие временное, быстро проходящее, а стиль – это вот как православие, созвучно православию, то есть это вечная такая ценность. И стиль, он отражает внутренний мир человека. Вот если, то есть мода – это больше про внешнее, про какое-то слепое подражание толпе, то стиль – это больше про внутреннее, про свое мироощущение.
1: И очень важно, наверное, чтобы каждая женщина смогла, ну, найти свой стиль, да, потому что у нас, мне кажется, что чем прекрасна наша вера, да, что она не заставляет, чтобы все были, ну, скажем так, вот одинаковые, да, то есть каждый, ну, да, человек, он по-своему может, угу, проявляться, да, и как раз вот стиль, он помогает тоже показать какую-то уникальность каждого человека.
0: Да.
1: Но я думаю, что, может быть, мы об этом поговорим в одной из следующих передач наших. Венера, а что бы вы могли пожелать нашим радиослушательницам?
0: Я бы пожелала любить Бога. Вот, потому что от любви к Богу идет все. То есть и свой стиль можно выбрать, и моду, и одежду. Все исходит от того, если ты любишь Бога, ты хочешь ему угодить. И ты всегда будешь задавать вопрос, то есть, а нравится ли мой внешний вид вот такой вот Господу? И это облегчает как бы при выборе одежды, при выборе стиля. Это облегчает выбор. Вот. Желаю быть всегда женственными, красивыми, верными женами, матерями. И всегда оставаться на том месте, на котором они призваны Богом.
1: Венера, спасибо вам большое за участие. Очень рада
0: спасибо
1: была с вами
0: вам
1: пообщаться. Творческих
0: спасибо
1: вам успехов, вдохновения.
0: Спасибо большое.
1: Да, и помощи Божьей в ваших трудах, в вашем служении, потому что, мне кажется, это тоже очень важно, чтобы женщины имели возможность найти одежду, которая созвучна их внутреннему ощущению. Всего вам доброго.
0: До свидания.
1: До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». С вами ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 2 сентября, 20 августа по старому церковному календарю, 14-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня в православной церкви мы совершаем память пророка Самуила, мученика Всевира Мемнона и с ним 37 мучеников. Священномучеников Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира Четверина, пресвитеров, священномученика Николая Бирюкова, пресвитера, обретение мощей священномученика Гермогена Долганева, епископа Тобольского. Святые угодники Божии, молите Бога о нас. Ученики плывут по морю, поднимается буря и поставляет их в опасное положение, а Господь спит, взывают к Нему: «Господи, спаси!» И Он одним словом укрощает бурю. Другое фактическое представление – порядка божественного промышления, и каждый человек, и народы, и церковь плывут по морю жизни сами, силами в них вложенными, естественными и сверхъестественными, по порядкам Богом заведенным. Господь почивает, хотя и пребывает среди движущихся событий, сам же действовать начинает тогда, когда угрожает неминуемая беда, могущая уклонить направление событий в противность божественным его планам. Он всюду есть, все хранит, все согревает веянием любви своей, но действовать предоставляет своим тварям, силами им данными, по законам и порядкам, им повсюду заведенным и хранимым. Он не лично всеведущ, хотя все от него и без него ничего не бывает. Всегда готов он и сам воздействовать, когда это нужно, по его беспредельной премудрости и правде. Молитва – преемник Божьих действий, но самая лучшая молитва – «Господи, Тебе все ведомо, сотвори со мною, как изволишь». Дорогие друзья, это были мудрые мысли святителя Феофана Затворника. Желаем вам хорошего, доброго, мирного дня и помощи Божьей в ваших трудах. А я познакомлю вас с нашей сегодняшней программой. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида». В 10 часов 10 минут «Евангелие дня». В 10:30 продолжение беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Что может дать православие современному человеку?». В 11 часов 15 минут в нашем цикле рубрика «Ведущий» беседа с Марианной Александровой в Доме культуры в Осташково. Беседует Ирина Васильевич. В 11:30 «Духовное слово» главы алфавитного патерика. В 12 часов 10 минут Елена Сырнева предлагает нам репортаж из школы православной семьи. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив». В 13 часов 10 минут предлагаем вам интервью с Еленой Валерьевной Афанасьевой, руководителем группы добровольцев «Чистый четверг». В 13 часов 40 минут «Детям о Боге» сборник рассказов «Чудесная Нива». В 14 часов 20 минут в цикле «Беседы о вечном» принимает участие игумен Флавиан Матвеев. Тема беседы – адекватная любовь к себе и эгоизм. В 15 часов 10 минут мы повторим беседу с Марианной Александровой из Дома культуры «Осташков». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь, затем цикл «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 15 минут рубрики «Гость в студии» завершающая часть беседы с писателем Сергеем Арутюновым о христианских мотивах в сказках Пушкина. В 18 часов 10 минут для ребят рассказы Виталия Бианки. 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция «Радио» предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре, русская историческая наука Золотого века. В 19 часов 10 минут познакомим вас с школой православной семьи. В 19 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в среду, 2 сентября. Хорошего, доброго вам дня, и да хранит вас Господь!

0: Новости.
1: На волнах радио «Воскресенье» выпуск новостей. 29 августа, в день памяти перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Убруса Господа Иисуса Христа, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност совершил божественную литургию иерейским чином в храме в честь святого великомученика Пантелеймона в поселке Красноглинный. За богослужение вместе с владыкой молились прихожане храма, с благоговением встретившие архипастыря и разделившие с ним радость праздничного дня. По окончании божественной литургии епископ Феогност обратился к собравшимся со словом проповеди. Владыка раскрыл духовный смысл праздника, подчеркнув, что нерукотворный образ не только историческая святыня, но и призыв каждому христианину стремиться к тому, чтобы в собственном сердце и жизни отобразился Христос. Архипастырь напомнил о важности внутреннего преображения, о необходимости хранить чистоту веры и укрепляться в добрых делах, подражая любви и милосердию Спасителя. Особое внимание владыка уделил значению иконопочитания и исповедания истины о воплотившемся Сыне Божьем, а также призвал верующих бережно хранить церковное предание и передавать его следующим поколениям. 29 августа в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялся торжественный прием, посвященный празднованию Дня Республики Татарстан. В мероприятии принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. С наступающим праздником участников приема поздравил раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. В своем выступлении он отметил, что Татарстан достойно подготовился к празднованию Дня Республики, подчеркнул значение мира, согласия и стабильности для развития региона, а также поблагодарил защитников Отечества и всех, кто трудится на благо Республики. В числе почетных гостей мероприятия были государственный советник Республики Татарстан, герой труда России Ментимер Шаймиев, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин и другие представители органов власти и общественности. Далее в этом выпуске. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 30 августа в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана в конце божественной литургии совершил молебное пение при начании учения отроков, в котором служит для того, чтобы испросить у Бога благослужения, помощи и поддержки на предстоящий учебный год. В завершении молебна владыка окропил молящихся в соборе людей святой водой. Молебен на начало учебного года – это особый чин, в котором молящиеся просят Божьей помощи и благословения в постижении и разумении доброго и душеполезного учения. Молятся в этот день не только об учениках, но и об их учителях, родителях. На такие молебны приводят детей даже те, кто не являются постоянными прихожанами. Но, конечно, лучше всего, если семья помолится на этом благослужении, предварительно причастившись святых Христовых тайн на божественной литургии. Традиция совершать молебен перед началом обучения отроков достаточно древняя. Ранее его служили перед началом изучения закона Божьего или божественных писаний. Но с течением времени дату приурочили к 1 сентября. Учащиеся возвращаются после каникул в школы, техникумы, высшие и другие учебные заведения. И в завершение выпуска. Митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Христова. Правящему архиерею сослужили директор Челябинской православной гимназии во имя святого праведного Симеона Верхотурского, иерей Александр Власов и клирики собора. Песнопение исполнял архиерейский мужской хор «Аксиос» под управлением регента Александра Хакимова. После литургии митрополит Алексий совершил молебен на начало учебного года. помолиться об успехе в учебе и попросить Божьего благословения на новый учебный год пришли учащиеся Челябинской православной гимназии, преподаватели и прихожане с детьми. В проповеди владыка Алексей сердечно поздравил всех с воскресным днем и праздником. По окончании молебна подходящих ко кресту детей и взрослых священники кропили святой водой, благословляя на успешную учебу. Вы слушали выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 сентября по новому стилю или 20 по старому. И сегодня память. Пророка Самуила, несшего свое служение в 11 веке до Рождества Христова, мучеников Севира и Мемнона, и с ними 37 мучеников, убиенных в 304 году. Священномучеников 20 века Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира Четверина, Николая Бирюкова, пресвитера. Празднуется обретение мощей священномученика Гермогена Долгонева, епископа Тобольского в 2005 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обращаемся к Ветхому Завету. Мы вспоминаем пророка Самуила. Он был 15-м и последним израильским судьей и жил за 11 веков до Рождества Христова. В период библейской истории от смерти святого Иисуса Навина до разрушения Скинии Завета в Силоме, то есть где-то с середины 15-го до середины 11 века до Рождества Христова, символическими авторитетами для израильтян были судьи, к которым они приходили на суд. Судьи являлись активными носителями израильского самосознания и ожесточенно сопротивлялись влиянию на Израиль языческих традиций. Это проявлялось и в том, что судьи предводительствовали израильским ополчением и призывали к уничтожению святилищ местных народов – капищ Ваала и Астарты. Судья и пророк Самуил происходил от колена Левиина, был сыном Елканы из Рамафаим Цафима с горы Ефремовой. Еще до рождения святой пророк был посвящен Богу, потому как родился по молитвам своей матери Анны. Когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию на попечение первосвященника Илия, который в то же время был и судьей над народом израильским. Самуил воспитывался при скинии в самое тяжелое и смутное время в жизни израильтян. Пророк возрастал в страхе Божьем, и уже в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне одержали победу над Израилем, захватили ковчег Завета, убили 30 тысяч израильтян, в том числе и сыновей первосвященника Илия. Услышав об этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь у ворот и, сломав спину, умер. По смерти Илия Самуил сделался судьей народа израильского. Созвав народ в Массифе на торжественное покаяние, Самуил настолько поднял его дух, что филистимское иго было свергнуто. Ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтяне вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Началось всеобщее и быстрое возрождение, которому особенно много содействовали основанные Самуилом пророческие сонмы или пророческие школы своего рода, религиозно-нравственные братства – или общества, имевшие задачи пробуждать в народе дух патриотизма и распространять просвещение. Самуил мудро правил народом в качестве верховного судьи до преклонных лет и высоко поднял его благосостояние. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей Иоиля и Авию судьями над Израилем. Но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был как прочие народы, потребовали у пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым до того времени управлял сам Бог, возвещая волю через святых избранников. Самуил предостерегал народ от опасности деспотизма, обычного при монархическом режиме. Но народ, утомленный безначалием, готов был идти навстречу даже и этим опасностям, только бы иметь твердую власть. Очень поучительным является отрывок из Библии, описывающий диалог пророка Самуила с народом. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они тебе говорят. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал, «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его». И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим, и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела». От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы». «Будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса их и поставь им царя». Оставляя должность судьи, пророк Самуил спрашивал народ, не обидел ли он кого в продолжении своего правления, но никто не нашел за ним ничего». Сперва он поставил в царя Саула, но после обличения первого царя в непослушании Богу, пророк Самуил помазал на царство святого Давида. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Жизнь его описана в Ветхом Завете в двух книгах – первой книге царств и книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Святый пророче Божий Самуиле, моли Бога, о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 14. «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила соскошася. Уязвен бых, яко трава, и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего, прильпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыти пустынни, бых, яко ночный бран на нырище, бдех и бых, яко птица особящаяся на зде, весь день поношахуми врази мои, и хвалящие мя, мною кляняхуся. За непепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергла мя иси. Дни мои, яко сень уклонишася, и аз, яко сено исхух. Ты же, Господи, вовек пребываеши, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время, яко благоволиши раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари и земсти и славы Твоей я, яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных, и не уничижи моления их, да напишется сие в рот ин, и люди изиждеми восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые Свои я, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание окованных, разрешите сыны умышленных, возвестите всеуне имя Господне, и хвалу Его во Иерусалиме, внегда собратися людям вкупе, и царем, еже работайте Господи ви, отвещая ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми, не возведи меня в преполовение дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся, Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют, сынови раб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его.

Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисеуви, сыновом Израилевым хотение своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогнивается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, ударил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну яко пешт есть мы. Человек яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветит. Яко дух против ним, и не будет и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его. И правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его храните я. Господь на небесе уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедание и велелепоту облеклся Иси, одеяйся светом яко ризою, простирая небо яко кожу, покрывая водами превыспренные своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крилу ветреню, творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклонится в век века, бездна яко риза одеяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо ежа основал еси им, предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояют вся звери сильные, ждут анагрев жажду свою, на тых птицы небесные приветают, от среды камени дадят глаз, напояя горы от превыспренных своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом, и злак на службу человеку, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил, там о птицы вогнездятся, еродеево жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил еси тьму, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравние, с кем не рыкающие восхитите, и взыскайте от Бога пищу себе, воссия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там агади их же не из числа, животные малые с великими, там корабли приплавают, змеи сей, его же создал еси ругатися ему, всяк тебе чают, дати пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческо исполнится благости, отвращу же тебе лице, возмятутся,
отымеше дух их и исчезнут, и в персть твою возвратятся, послеше духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делах своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасайся к горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы якоже не быть им, благослови душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедуйтесь о Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраамле, раби Его, сынови Иаковле, избранни Его, Той Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его, помянув век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставив Иакову в повеление, и Израилю в завет вечен, глаголя Тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, нигда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней, приидоша от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их, и обличи у них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша во оковах нозе его, железо пройди душа его, донде же приеде слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его господина дому своему, и князя всему стяжанию своему, наказайте князя его яко себе, и старца его умудрите, и внеди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его, посла Моисея, раба своего, а Аарона его же избра себе, положи в них стовеса знамений своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи, из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий земле их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо пределы их, речей придоша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земле их, и поядоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я с серебром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их на ня, распростре облак в покров им, и огни еже просветите им нощию, просиша и приидоша крастили, и хлеба небесного насыти я, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже ко Аврааму, рабу своему, и изведи люди своя в радости и избранные своя в веселье, и даде им страны язык, и труды людей наследовавша, якогда сохранят оправдание Его, и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, спасение наших, яко вся творише во благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени, и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и выну к Тебе зреть и Спасителю, и благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее, услыши убо и помилуй благоутробне нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги, прими еже по силе нашей благодарение, дашь нам благодать и силу во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы, аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь ины, аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом, или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще беззаконие нас реши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во вся век.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиною непокорства, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений опубликовал в своем МАКС-канале ответ на вопросы журналистов в связи с предстоящим принесением мощей святителя Спиридона Тримифунского. Владыка сообщил, что с 11 по 13 сентября 2026 года в храме на Крови будут совершаться молитвенные прошения и пригласил всех желающих присоединиться. Поводом для запросов в СМИ стала программа «Акцент», в котором, отвечая на вопрос ведущей программы Екатерины Цыгановой о том, можно ли молиться святому Спиридону о ключевой ставке ЦБ, чтобы она снизилась, об ипотеке, чтобы условия стали доступны, владыка Евгений рассказал о традиции молитвенного обращения к чудотворцу по самым насущным вопросам. Есть главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве нам Бог сам сказал, что надо просить «Хлеб наш насущный, дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка, в том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам. Прибыл к нам в страну, путешествует по городам, я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Ну вот, чудо пришло, значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться, сказал владыка Евгений и подчеркнул, что все время пребывания святыни в Екатеринбурге он будет молиться о тех, кто нуждается в этом. После выхода в эфир интервью, отвечая на вопросы журналистов, глава митрополии опубликовал пост в своем МАКС-канале. Сегодня Екатеринбургскую епархию весь день звонят журналисты, спрашивают, действительно ли мы будем молиться о снижении ставки Центрального банка перед мощами святителя Спиридона Тримифунского с 11 по 13 сентября. Отвечу всем сразу. Обязательно будем молиться и о ставке ЦБ, и об ипотеке, и чтобы с бензином у нас не было проблем, и чтобы предприниматели могли развивать свой бизнес и о прощении должникам их долгов. Святитель Спиридон имеет особую благодать помогать в экономических и хозяйственных вопросах, а мы имеем возможность обратиться к нему лично со всеми своими проблемами и нуждами. Жду всех вас, и журналистов, и предпринимателей, и вообще всех, круглосуточно, с вечера 11 сентября до полудня 13 сентября в Екатеринбургском храме на Крови. Помолимся вместе. Напомним, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа с острова Корфу в Россию прибыла величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург святыня будет доставлена поздним вечером 11 сентября и пробудет в храме памятники на Крови до полудня 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. Далее в этом выпуске. Бойцы православного молодежного поискового отряда «Орленок» выехали на международную учебно-тренировочную вахту памяти в Ельнинский район Смоленской области. В составе делегации 57 человек, из которых 17 – новички, впервые принимающие участие в поисковых работах. Юноши и девушки являются прихожанами храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах. В Ставропольском крае на площадке Минводы Экспо прошел 13-й открытый чемпионат России по пахоте. В соревнованиях участвовали лучшие механизаторы из 50 регионов России и соседних государств. По приглашению Министерства физкультуры и спорта Ставропольского края на чемпионате выступила команда Центра иппотерапии Пятигорской епархии «Целебный» и «Ессентуки». Сотрудники центра показали элементы конной стрельбы из лука, Гостям также рассказали о проектах центра и познакомили их с лошадьми, которые участвуют в занятиях по ипотерапии. И в завершение выпуска. Злоумышленники создают поддельные версии электронных дневников, приложений со списанием уроков и оценками, а также распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов, рассказали российскому информационному агентству «Новости» в компаниях «Русторе» и «F6». По словам экспертов, попытка авторизации на фальшивом ресурсе приводит к тому, что логин и пароль от настоящего приложения попадают в руки мошенников. Злоумышленники подделывают также банковские приложения и сервисы для оплаты услуг. Семьям предлагают внести там деньги за кружки, взносы за школу и другое, что может привести к потере доступа к своему счету. Еще одна угроза касается педагогов, которые предоставляют репетиторские услуги. Им предлагают проводить занятия через Zoom, а для этого скидывают ссылку на поддельный сайт, где нужно пройти авторизацию в Google. Уже после ввода данных учетной записи Google, фишинговая страница, запрашивает код подтверждения, который приходит в Telegram и нужен злоумышленникам для угона аккаунта в мессенджере, пояснили специалисты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 по 41 стих. «Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, когда он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И боялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Ученики плывут по морю, поднимается буря и поставляет их в опасное положение, а Господь спит. Взывают к Нему: «Господи, спаси!» И Он одним словом укрощает бурю. Другое фактическое представление порядка божественного промышления. И каждый человек, и народы, и церковь плывут по морю жизни сами, силами в них вложенными, естественными и сверхъестественными, по порядкам Богом заведенным. Господь почивает, хотя и пребывает среди движущихся событий. Сам же действовать начинает тогда, когда угрожает неминуемая беда, могущий уклонить направление событий в противность божественным его планам. Он всюду есть, все хранит, все согревает веянием любви своей, но действовать предоставляет своим тварям силами им данными, по законам и порядкам им повсюду заведенным и хранимым. Он не лично вседействующ, хотя бы все от него и без него ничего не бывает. Всегда готов Он и Сам воздействовать, когда это нужно по Его беспредельной премудрости и правде. Молитва — преемник Божьих действий. Но самая лучшая молитва: «Господи, Тебе все ведомо, сотвори со мною, как изволишь».

0: были Марианна Владиславовна Александрова и Ирина Васильевич.
1: Духовное слово.
2: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного Патерика, читает Денис Гаврилов.
3: Об Авве Силуане. Некогда Авва Силуан и ученик его Захария пришли в один монастырь, где упросили их вкусить немного пищи на дорогу. Когда вышли они из монастыря, ученик Аввы увидел воду на дороге и хотел пить. Старец говорит ему: «Захария, ныне пост». «Разве мы, отец, не ели?» — отвечал ученик. «Ели, но это было дело любви», — сказал старец. «А теперь, сын мой, должны мы соблюсти пост свой». Авва Силуан, беседуя однажды с братьей, пришел в исступление и пал на лице свое. Долго лежал на земле, потом встал и начал плакать. Братья спросили его: «Что с тобою, отец, сделалось?» Он молчал и плакал. Когда же братья принудили его говорить, сказал: «Я восхищен был на суд и видел, что многие из нашего сословия шли в муку, а многие из мирян шли в Царствие Небесное». Старец продолжал плакать и не хотел выходить из кельи своей. Если принуждали его выходить, всегда закрывал лицо свое кукулем и говорил: «Зачем мне смотреть на этот временный свет, от которого нет мне никакой пользы?» В другой раз взошел к Авве Силуану ученик его Захария и нашел его в восхищении, а руки его распростерты были к небу. Затворив дверь, Захария вышел. Потом опять приходил около 6 и 9 часа и находил его в том же положении. Наконец постучался в 10 часу, вошел в келью и увидел, что он отдыхает. «Что с тобою, отец, сделалось?» — спросил Захария старца. «Сегодня, сын мой, занемог я», — отвечал старец. Но Захария, обняв ноги его, сказал: «Не отстану от тебя, Авва, если не скажешь мне, что ты видел». Старец открывает ему: «Был я восхищен на небо и видел славу Божию, и находился там до сего времени, а теперь отпущен». Когда Авва Силуан жил в горе Синайской, ученик его Захария, однажды отходя на работу, говорит старцу: «Авва, сходи за водой и полей сад». Старец, вышед из кельи, закрыл лицо свое кукулем и смотрел только себе под ноги. В это время шел к нему брат и, увидев его издали, наблюдал, что он делает. Потом подошел к нему и спросил: «Авва, скажи мне, для чего ты, идя поливать сад, закрыл лицо свое кукулем?» «Для того, сын мой, — отвечал старец, — чтобы глаза мои не видели дерев, и ум мой не развлекался ими в своей деятельности». Один брат пришел к Авве Силуану в гору Синайскую. Увидев, что братья работают, он сказал старцу: «Старайтесь не о пище тленной. Мария же избрала благую часть». Старец сказал своему ученику: «Захария, подай брату книгу и отведи его в пустую келью». Когда наступил 9 час, брат прислушивался у двери, не посылают ли звать его к трапезе. Но, как никто его не звал, он сам, встав, пошел к старцу и говорит ему: «Авва, уже ли братья сегодня не ели?» «Ели», — отвечал старец. «Почему же не позвали меня?» — опять спросил брат. «Потому», — отвечал старец, — «что ты человек духовный и не имеешь нужды в такой пище. А мы, как плотские, хотим есть и потому работаем. Ты избрал благую часть, читая целый день, и не хочешь вкушать плотской пищи». Брат, выслушав сие, поклонился старцу и сказал: «Прости меня, Авва». Тогда старец говорит ему: «Так и Мария имеет нужду в Марфе, ибо и Мария похваляется из-за Марфы».

0: Однажды спросили Аву Силуана: «Какую ты, отец, проводил жизнь, что достиг такого благоразумия?» Ава отвечал: «Никогда не впускал я в сердце свое помыслов, прогневляющих Бога». Рассказывали об Аве Силуане. Жил он в келье своей затворником и, имея у себя немного чечевицы, сделал для нее 100 решет. Вот однажды пришел к нему кто-то из Египта. С ним был осел, навьюченный хлебом. Египтянин, постучавшись в дверь старца, сложил хлеб у кельи. Старец взял решета, наложил их на осла и отпустил египтянина. Однажды ученик Аввы Силуана Захария без согласия Аввы вышел из кельи и, взяв с собою братью, разломал ограду сада и распространил его. Старец, узнавший об этом, взял свою мелодь, вышел из кельи и говорит: «Братья, помолитесь обо мне». Братья, увидев его, пали к ногам его и говорили: «Скажи нам, отец, что с тобою сделалось?» Старец отвечал: «Я не войду в келью свою и не скину с себя мелоти, пока не переставите ограды на прежнее место». Братья снова разломали ограду и поставили ее на прежнем месте. Тогда старец возвратился в келью свою. Аввы Силуан говорил: «Я раб, и господин мой сказал мне: работай у меня, я буду кормить тебя. А как буду кормить, об этом не спрашивай. Сам ли что я имею, или буду воровать, или брать взаймы, ты об этом не спрашивай. Ты только работай, а я буду кормить тебя. Итак, если я работаю, то кормлюсь от платы за мои труды. Если не работаю, то питаюсь милостыней». Также говорил: «Горе тому человеку, у которого имя знаменитее дел его». Ава Моисей спросил Аву Силуана: «Может ли человек каждый день начинать свои дела?» Старец отвечал: «Если он добрый делатель, то может и каждый час». Один из отцов рассказывал: «Некто встретился с Аввою Силуаном и, увидев, что он лицом и телом светел, как ангел, пал на лице свое. Он говорил при сём, что и некоторые другие старцы имели сей дар». Об Аве Симоне. Один светский начальник пришел видеть Аву Симона. Авва, услышав об этом, опоясался и влез на финиковое дерево, чтобы очистить его. Пришедшие кричали ему: «Старец, где живет отшельник?» «Здесь нет отшельника», — отвечал Авва. Получив такой ответ, они удалились. В другое время пришел иной начальник посмотреть на Симона. Клирики предварили Авву и сказали ему: «Авва, приготовься, один начальник, услышав о тебе, идет принять от тебя благословение». «Хорошо, я приготовлюсь», — сказал Симон. Надев на себя кентон, платье из разноцветных лоскутков, и, взяв в руки хлеб с сыром, Авва сел у двери и ел. Начальник пришел со своей свитой. Увидев старца, пришедшие посмотрели на него с презрением и говорили: «И это отшельник, о котором мы слышали», и тотчас удалились. Об Аве Сармате. Рассказывали об Аве Сармате. Часто проводил он по 40 дней, следуя во всем совету Аввы Пимена. И дни сии проходили так скоро, как будто их не было. Однажды пришел к нему Аввы Пимен и спрашивает его: «Скажи мне, что ты видел, перенося такой труд?» «Ничего», — отвечал старец. Но Аввы Пимен сказал ему: «Я не отстану от тебя, если ты не скажешь мне». Тогда старец сказал ему: «Одно только я приобрел. Если скажу сну «уйди», он уходит, а если скажу «приди», приходит». Брат сказал Айве Сармату: «Помыслы внушают мне, не работай, но ешь, пей, спи». Старец отвечает ему: «Когда голоден, ешь, когда жаждешь, пей, когда хочешь спать, спи». Другой старец случайно зашел к сему брату, и брат пересказал ему слова Аввы Сармата. «Вот что значат слова Аввы Сармата», — отвечал старец. «Если ты сильно голоден и жаждешь, так что не можешь более преодолевать себя, тогда ешь и пей. Если ты слишком долго не спал и сон клонит тебя, то усни. Вот что сказал тебе старец». Тот же брат говорит Айве Сармату: «Помыслы внушают мне, выйди вон из кельи, посети братью». «Не слушай их», — отвечал старец, — «но скажи, я прежде слушался вас, а теперь не могу слушаться». Об Айве Серапионе. Шел некогда Авва Серапион через одну египетскую деревню и, увидев блудницу, которая стояла у своей горницы, сказал ей: «Ожидай меня вечером, приду к тебе и ночую с тобою». «Хорошо, Авва», — отвечала блудница. И вот она приготовилась и постлала ложе. Вечером старец пошел к ней и, вошедший в ее горницу, спросил: «Приготовила ли ложе?» «Приготовила, Авва», — отвечала блудница. Старец запер дверь и сказал ей: «Подожди немного, я только исполню наше обычное правило». И старец начал свое молитвословие. Читал он псалтирь. После каждого псалма молился Богу о ней, прося Бога, да дарует ей покаяние и спасение. И Бог услышал его. Блудница стояла в трепете и молилась подле старца. Когда старец окончил всю псалтирь, она пала на землю. Старец взял апостол, много прочитал из него и окончил свое молитвословие. Блудница пришла в сокрушение и, узнав, что старец пришел к ней не для греха, но чтобы спасти душу ее, поверглась пред ним и просила: «Сделай милость, Авва, отведи меня туда, где могу я угодить Богу». Старец повел ее в женский монастырь и поручил матери-настоятельнице, сказав ей: «Прими сию сестру и не налагай на нее бремени или заповеди, как на других сестер, но давай ей, чего она захочет, и если захочет идти, позволяй ей». По прошествии немногих дней женщина сказала: «Я грешница, желаю вкушать пищу через 2 дня». Еще несколько дней спустя она сказала: «Много грехов у меня, и я желаю поститься по 40 дней». Наконец, еще через несколько дней она упрашивала настоятельницу так: «Сильно оскорбила я Бога моими беззакониями. Сделай же милость, отведи меня в келью, запри ее и подавай мне в окно немного хлеба и рукоделия». Мать исполнила ее просьбу, и бывшая блудница в остальное время своей жизни благоугождала Богу. Брат просил Авву Серапиона: «Дай мне наставление». «Что могу я тебе сказать?» — отвечала Авва. «Разве то, что ты взял имущество вдов и сирот и положил его на этом окне?» А пред глазами старца было окно, заваленное книгами. Авва Серапион говорил: «Как воины, стоя пред царем своим, не могут уклониться ни направо, ни налево, так и человек, если стоит пред Богом и каждый час взирает на него со страхом, не может страшиться своего врага». Брат пришел к Авве Серапиону. Старец по обычаю советовал ему сотворить молитву, но брат отказался, называя себя грешником, недостойным и самого монашеского образа. Старец хотел омыть ему ноги, но брат не допустил его, опять представляя те же причины. Авва убедил его вкусить пищи и сам стал есть вместе с ним. Потом дал ему такое наставление: «Сын мой, ежели хочешь себе пользы, то сиди в своей келье, будь внимателен к себе и к своему рукоделию, ибо для тебя полезнее сидеть в келье, чем выходить из нее». Брат, выслушав наставление, огорчился и так изменился в своем лице, что это не могло укрыться от старца. Почему Авва Серапион сказал ему: «Вот сейчас ты говорил, я грешник, обвинял себя как недостойного жизни, а теперь так рассердился, когда я с любовью давал тебе совет мой. Если хочешь быть смиренным, то учись великодушно переносить обиды от других и удерживайся от празднословия». Брат, выслушав сие, раскаялся перед старцем и удалился от него, получив большую пользу. Об Авве Серине. Рассказывали об Авве Серине, что он много работал и никогда не ел больше двух сухарей. Однажды пришел к нему Авва Иов, друг его, также великий подвижник, и сказал ему: «В келье моей исполняю я свое дело, а если выхожу вон, то применяюсь к братьям». Авва Серин отвечал ему: «Это невелика добродетель, когда ты только в своей келье исполняешь устав свой. Но то добродетель, если ты, выходя из кельи, не нарушаешь его». Об Авве Спиридоне. Авва Спиридон – пастырь-овец. Столько был свят, что удостоился быть пастырем людей. Ибо в одном из кипрских городов, именно в Тримифунте, он избран был во епископа. Но по великому смирению своему он, будучи епископом, пас и овец. Однажды в полночь воры тайно подошли к овчарне, чтобы украсть овец. Но Бог, хранящий пастыря, сохранил и овец. Воры невидимую силою были связаны у овчарни. На рассвете пришел к овцам пастырь и, увидев воров со связанными назади руками, узнал о случившемся. Сотворив молитву, Авва Спиридон развязывает воров. Потом долго убеждал и увещевал их, чтобы старались жить лучше честными трудами, чем воровством. И, подарив им одну овцу, отпустил их, сказав с любовью: «Чтобы не подумали, что вы даром стерегли овчарню». Еще рассказывали. У Аввы Спиридона была дочь, девица именем Ирина, также благочестивая, как отец ее. Один из родственников отдал ей на сохранение какое-то драгоценное украшение. Девица, чтобы лучше сберечь вверенную ей вещь, зарыла ее в землю. Через несколько времени она скончалась. Когда же пришел веривший вещь и не нашел в живых девицы, стал приставать к отцу ее, к Авве Спиридону, то оскорбляя его, то умоляя. Старец, в потере родственника, видя свое собственное несчастье, пошел на могилу дочери и там просил Бога прежде времени показать ему обетованное воскресение. Надежда не обманула его. Девица тотчас является отцу живою, указала место, где сокрыто было украшение, и опять стала невидима. Старец взял поклажу и отдал ее хозяину. О матери Сарре. Рассказывали о матери Сарре. 13 лет мужественно боролась она с демоном блуда и никогда не молилась о прекращении сей брани, но только взывала: «Боже, дай мне силу». Однажды демон блуда сильно восстал против нее, представляя ей суетные предметы мира. Сара, вооружаясь страхом Божиим и подвигом, никак не уступала ему и в один день взошла наверх дома своего молиться. Здесь дух блуда явился ей видимым образом и сказал: «Победила ты меня, Сара». «Не я победила тебя», — отвечала она, — «но Господь мой Христос». Говорили о матери Саре, что она целых 60 лет жила возле реки и ни разу не наклонилась, чтобы посмотреть на нее. В одно время пришли к ней два старца, великие отшельники пелузские. Отходя от нее, сказали они друг другу: «Поучим старицу смирению». И говорят ей: «Смотри, не превозносись умом твоим и не говори: вот и отшельники ходят ко мне, женщине». Мать Сара отвечала им: «Я женщина по телу, а не по уму». Мать Сара говорила: «Ежели я буду просить Бога, чтобы все люди были мною довольны, то должна буду стоять с поклонами у дверей каждого. Но лучше буду молиться Богу, чтобы сердце мое было чисто перед всеми». Еще говорила: «Когда поднимаю ногу свою, чтобы взойти на лестницу, я представляю себе пред очами смерть, и потом всхожу на лестницу». Мать Сара говорила также: «Хорошо подавать милостыню и для людей, ибо хотя подается она и по человеку угодию, но после может послужить к умилостивлению Бога». Однажды к матери Саре пришли пустынники. Она предложила пришедшим корзинку с плодами. Оставляя хорошие плоды, они ели только гнилые. Сара сказала им: «Поистине вы пустынники». О матери Синклитикии. Мать Синклитикия говорила: «Много подвигов и трудов сначала предстоит приходящим к Богу, но потом ожидает их неизглаголанная радость. Желающие воспламенить огонь сперва задыхаются от дыма и проливают слезы, а потом уже достигают, чего ищут. Так и мы должны воспламенять в себе божественный огонь со слезами и трудами, ибо Писание говорит: Бог наш есть огонь поедающий». Говорила также: «Мы, принявшие на себя такой обет, должны сохранять целомудрие совершеннейшее. И у мирян, по-видимому, есть целомудрие, но вместе есть и нецеломудрие, потому что они грешат всеми прочими чувствами. Они и смотрят нескромно, и смеются бесчинно». Мать Синклитикия говорила: «Как острые лекарства врачуют жестокие болезни, так молитва с постом прогоняет злые помыслы». Еще говорила: «Не обольщайся роскошную жизнью мирских богачей, как будто бы она при суетных удовольствиях имеет что-либо полезное. Роскошные высоко ценят поварское искусство, но твой пост и простая пища превосходнее обильных яств их. Писание говорит: сытая душа попирает и сот. Не пресыщайся хлебом, не пожелаешь и вина». Спросили однажды блаженную Синклитикию: «Произвольная нищета, есть ли совершенное благо?» Она отвечала: «Да, она совершенное благо для имеющих силу пребывать в ней. Ибо живущие в нищете, хотя и имеют скорбь по плоти, но спокойны душою. Чтобы вымыть твердое платье, надобно мять его и сильно выжимать. Так и крепкая душа через произвольную нищету еще более укрепляется». Мать Синклитикия говорила: «Ежели живешь в Киновии, то не переменяй место, иначе это сделает тебе большой вред. Ибо если птица слетает с яиц, они делаются болтнями и бесплодными. Так и монах или дева, если переходит с места на место, охладевает и умирает для веры». Мать Синклитикия говорила: Много коварных сетей у дьявола. Не успел поколебать душу бедностью, он уловляет ее богатством. Не одолел ее оскорблениями и поношениями, вооружается на нее похвалами и славою. Не возмог обольстить душу удовольствиями, он покушается сокрушить ее невольными трудами. Если человек побеждает дьявола крепостью телесную, дьявол посылает на него болезни. И спросив себе позволение, он поражает тяжкими болезнями, с тем, чтобы люди малодушные ослабели в любви к Богу. Посему-то тело иногда страждет сильной горячкой и томится несносной жаждой. Если ты грешник, то, страдая в болезнях, вспоминая о будущем наказании, о вечном огне, о мучениях после суда, не малодушествуй в настоящих страданиях, но радуйся, что Бог посетил тебя.
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вчера вся полнота Русской Православной Церкви торжественно отметила начало церковного новолетия, и сегодняшний выпуск мы посвящаем тому, как это высокое праздничное настроение претворяется в первые дела нового церковного и учебного года. Официальный сайт Патриархия.ру опубликовал текст архипастырского слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, обращенного к учащимся педагогам и родителям в связи с началом нового учебного года. В своем обращении предстоятель подчеркнул, что подлинное образование невозможно без нравственного стержня. Знания, не освященные верой и не направленные на служение ближним, могут стать опасным оружием, отметил Святейший Владыка. Патриарх призвал педагогов не только передавать академические знания, но и воспитывать в детях чувство ответственности, милосердия и любви к своему Отечеству. Особое внимание в слове первосвятителя уделено поддержке многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Святейший Патриарх пожелал всем участникам образовательного процесса Божьей помощи, терпения и успехов в их благородных трудах, напомнив, что школа должна быть не просто учреждением, а местом формирования человеческой личности по образу и подобию Божью. Пресс-служба Московской епархии сообщает о широком отклике на начало учебного года в приходах столицы и Подмосковья. Вчера и сегодня в сотнях храмах епархии были совершены особые молебны об успешном начале учебного года для школьников и студентов. Во многих районах Москвы по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского состоялись традиционные уроки православия в светских школах. Священники посетили первые классы, чтобы поздравить детей с Днем Знаний и вручить им в подарок иллюстрированные издания детских библий и жития святых. Как отметили в епархиальном отделе религиозного образования и катехизации, в этом году к инициативе присоединились рекордные 140 школ округа. Также в храмах были организованы сборы школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских домов, что стало живым воплощением евангельского призыва к делам милосердия накануне нового учебного сезона. Продолжаем выпуск. Портал «Православие.ру» рассказывает о начале академического года в ведущих духовных школах страны. В частности, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете состоялось торжественное открытие нового учебного года. Божественную литургию в университетском храме новомучеников и исповедников российских возглавил ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев. В своей проповеди он отметил, что современный мир как никогда нуждается в квалифицированных православных специалистах, не только богословах и историках, но и социальных работниках, психологах и педагогах, способных отстаивать традиционные ценности в светском поле. В этом году университет запускает две новые магистерские программы, направленные на изучение цифровой культуры с точки зрения христианской антропологии и развития церковной социальной работы в регионах. После богослужения для первокурсников был организован традиционный паломнический подход к святыням Москвы, чтобы с самых первых дней учебы студенты ощутили живую связь с историей своей церкви. Завершим наш выпуск сообщением из Нижегородской епархии, где подведены итоги масштабной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», организованной епархиальным отделом по благотворительности совместно с местными волонтерскими движениями. Как сообщает епархиальный сайт, за последний месяц прихожанам удалось собрать и передать более 1000 комплектов школьной формы, канцелярских товаров и рюкзаков для детей из многодетных семей и приютов области. Торжественная передача подарков состоялась накануне 1 сентября в стенах епархиального благотворительного центра. Митрополит Нижегородский Арзамасский, обращаясь к волонтерам, назвал их труд тихим подвигом любви, отметив, что именно через такие конкретные дела заботы о ближних православная вера становится зримой и понятной для общества. Епархия также анонсировала запуск проекта репетиторской помощи, когда студенты духовных семинарий и православных вузов будут бесплатно помогать школьникам с выполнением домашних заданий в воскресных школах при храмах. Сегодня, 2 сентября, Святая Церковь чтит память пророка Самуила, который был последним из судей Израилевых и помазал на царство первых царей Израиля. Пророк Самуил с детства был посвящен Богу и служил при Скинии, являя собой пример чистоты, послушания и верного служения Господу с юных лет. Его жизнь напоминает нам о том, что возраст не является препятствием для подвига веры. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Пусть начавшийся учебный церковный год будет для каждого из вас временем духовного возрастания, мира в семьях и помощи Божией во всех благих начинаниях. Вы слушали выпуск новостей. В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня 2 сентября, среда. Хорошего, мирного вам дня. И время напомнить о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут Елена Сырнева познакомит нас со школой православной семьи. В 12:30 в цикле «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив». В 13:10 предлагаем вам интервью с Еленой Валерьевной Афанасьевой, руководителем группы добровольцев «Чистый четверг». В 13:40 «Детям о Боге» сборник рассказов «Чудесная Нива». В 14:20 в цикле «Беседы о вечном» принимает участие игумен Флавиан Матвеев. Тема беседы «Адекватная любовь к себе и эгоизм». В 15:10 мы повторим беседу с Марианной Александровой из Дома культуры «Осташков». В 15:30 репортаж дня Виктории Кауган. В 16:10 православный календарь, затем цикл «Детям о Боге». В 16:40 программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17:15 в рубрике «Гость в студии» завершающая часть беседы с писателем Сергеем Арутюновым о христианских мотивах в сказках Пушкина. В 18:10 для ребят рассказы Виталия Бианки. В 18:30 литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре, русская историческая наука Золотого века. В 19:10 познакомим вас с школой православной семьи. В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив». В 20:20 беседы о вечном, напомню, в них принимает участие игумен Флавиан Матвеев. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган, в 22:30 алфавитный патерик в нашем цикле «Духовное слово». В 23:10 вечернее молитвенное правило, в 23:35 мы повторим беседу профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Что может дать православие современному человеку?». Такие передачи, дорогие друзья, вы услышите в нашем эфире сегодня, в среду, 2 сентября. Мы желаем вам, чтобы этот день принес вам только мирные хорошие новости. И оставайтесь на нашей волне.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
1: В России реализуется национальный проект «Семья». Церковь тоже принимает активное участие в этом проекте, ведь духовная составляющая очень важна в построении и сохранении семьи. Но даже в самых крепких семьях бывают частенько проблемы. И чтобы помочь с ними справиться, в преобразовательном центре храма на Крови была открыта школа православной семьи. Сейчас здесь каждую среду проходят занятия для всех желающих с участием священника Евгения Денисова и православного психолога Елены Герасимовой.
2: Меня зовут Герасимова Елена Леонидовна. Я медиатор, православный психолог.
1: Расскажите, пожалуйста, про школу православной семьи при храме на Крови. Как возникла такая идея? Что вы здесь делаете? Кто сюда может прийти обратиться?
2: Ну, идея про школу, она возникла достаточно недавно, но перед этим я вела групповые занятия с 2023 года. Они называли «Жить любви». По сути дела, на эти занятия приходили также люди и семейные, и одинокие. И те проблемы, которые мы решали, в основном это проблемы семейные. Поэтому я прекрасно знаю вот эту как бы общую проблему, из чего она складывается. Главное, основное, пожалуй, это то, что люди совершенно не образованы, то есть людей не учат создавать семью, не учат жить в семье там, ну и так далее. Вот. И когда мы с отцом Евгением познакомились, как бы, и поняли, что, в общем-то, наши взгляды, они близки вот на эти вот, на все моменты, вот идея создания вот такой школы православной семьи, собственно говоря, на базе образовательного центра храма на Крови, она и возникла. То есть это было вот буквально недавно.
1: Ну, если говорить о православной семье, то есть сюда могут прийти люди, которые уже создали семью, или все-таки люди, которые еще не создали семью, но желают создать семью и хотят понять, какие проблемы могут возникнуть, какие там конфликты, как их избегать в дальнейшем.
2: Ну, вообще, вот, конечно, исходя из названия школы православной семьи, это школа, по сути дела, для всех, у кого есть какая-то семья. Потому что семья – это не только супружеские отношения, семья – это намного шире на самом деле, да, это и детско-родительские отношения, и братско-сестерские отношения, и отношения с пожилыми родителями. Поэтому любые проблемные вопросы, которые возникают, с любыми вопросами, вот с этими можно прийти на наше занятие, и мы вот эти вот все проблемы рассматриваем, по сути дела, находим решение, показываем, как можно из них выйти.
1: Первая встреча состоялась 12 августа. Там пока было очень немного людей, и на фотографии только одни женщины. Ну, то есть это просто единичный случай, что пришли одни женщины, или вот действительно, как вам кажется, мужчины не будут сюда приходить, они как-то не захотят раскрываться, не захотят показывать свои эмоции, проблемы, то есть вообще считают, что поход к психологу – это ерунда. Как вы считаете?
2: Нет, мужчины приходят, конечно, мужчин приходит намного меньше, чем женщины, это правда, женщины более мобильные, как-то они больше понимают, что надо что-то делать для сохранения семьи, и в основном вначале приходят женщины. Но практика моя показывает, что групповые занятия также приходят и мужчины. Более того, есть опыт проведения семейных пар, таких занятий с семейными парами. Очень эффективно, очень классно, вот по отзывам самих участников, это очень такие интересные встречи. Поэтому нет, мужчины ходят, да, меньше, но мужчины есть.
1: Ну как вот вы считаете, что эффективнее, чтобы приходили муж с женой или по отдельности все-таки? То есть, чтобы проблему, как сказать, вместе обсуждали одновременно.
2: Знаете, эффективно и то, и другое. Смотря, если это семейная пара, например, то мы рассматриваем одни проблемы. Потому что, когда рядом сидит супруг или супруга, то какие-то вопросы просто ну, глубоко не рассматриваются. То есть, те вопросы, куда, например, о которых супруга, например, не хотела бы, чтобы ее муж об этом знал. Да? Когда приходят люди без своих супругов, то мы можем более глубоко как-то какие-то вопросы рассмотреть, поскольку рядом нет такого сдерживающего фактора. Поэтому и та встреча, она эффективна, на самом деле, просто немножко по-разному мы работаем.
1: Я прочитала, что как бы каждая встреча, это как такая должна быть подготовка, то есть люди там свои вопросы готовят, потом приходят уже с готовыми вопросами, то есть нету какой-то импровизации, все уже подготовлено, да, заранее, то есть вопросы похожи у всех или с разными
2: нет,
1: вопросами?
2: Нет, каждый приходит со своей проблемой, с тем, что у человека наболело. Хорошо, чтобы, конечно, ну, мы заранее как бы говорим людям, да, что вы подготовьтесь, с чем вы хотите прийти, потому что просто прийти послушать, ну, то есть, если человек не задает конкретного вопроса, то он не получит конкретного ответа. Вот. А если у человека есть какие-то прям наболевшая какая-то вот такая вот проблема, то мы, соответственно, его проблему и разбираем тогда уже. Хотя бывают такие случаи, когда человек просто пришел, посидел, а в конце, когда мы подводим итоги, человек благодарит, что он, ему дали такую возможность присутствовать на этой встрече, и он для себя очень много нового как бы почерпнул, хотя несмотря на то, что он никакого вопроса в общем-то не озвучивал. Поэтому на встрече просто часто очень бывает так, что человек озвучивает одни вопросы, а получает ответов намного больше, потому что именно благодаря тому, что другие люди свои вопросы озвучивают, а вопросы, они по большому счету во всех семьях проблемные вопросы одни и те же. Поэтому человек как бы более глубоко и более широко там уже и свою проблему тоже видит, свою семейную вот эти вот вещи.
1: А если такая возникает ситуация, что человек не захочет публично рассказывать о своих проблемах, возможно ли индивидуальные консультации наедине?
2: Да, конечно, они и сейчас возможны, эти индивидуальные консультации, они и дальше планируются проводить. Безусловно, конечно, есть люди, которые, их немало, которые реально не готовы в присутствии других людей озвучивать свои проблемы. Правда. Просто говорить об эффективности, например, я бы так сказала, на индивидуальной консультации мы рассматриваем проблему глубже, а на групповом занятии мы ее рассматриваем шире. Поэтому и та, и другая, по сути дела, работа, она и интересна, и эффективна, и ну, большую пользу приносит.
1: Вы являетесь медиатором. Ну, медиация как бы не предусматривает решение юридических вопросов. Если такие вопросы возникнут в деятельности школы православной семьи у участников, можете им дать юридические консультации?
2: Да, смотрите, медиатор – это человек, который помогает людям договориться в тех вопросах, в которых они договориться самостоятельно не могут. И как медиатор, да, мы не даем советов, например, мы помогаем просто им найти эти решения. Но поскольку я занимаюсь медиацией уже с 2015 года, то вопросы семейного кодекса, семейного права, я в них хорошо ориентируюсь. Поэтому если приходит человек, например, на консультацию уже, например, либо на какое-то групповое там занятие, и у него, к примеру, не решены вопросы раздела имущества, расторжения брака, алиментов, там, местоопределения жительства детей там, и так далее. Пока эти вопросы не решены, психологические проблемы решать бесполезно, потому что человек находится в тревожном состоянии. Вот, и поэтому, конечно, я тогда просто рассказываю уже, что говорит семейный кодекс по поводу их вопросов семейных, да, как они могут быть решены там и так далее. То есть эти вопросы, конечно, мы рассматриваем. И только вот когда у человека ясная картина появляется, дальше можно с ним работать уже по психологическим проблемам. Если же потребуется какое-то сопровождение, например, суд, все-таки, да, дело доходит до суда, то мои коллеги-юристы, они уже, конечно, берут такого человека и с ним дальше уже начинают работать.
1: Еще такой вопрос. В чем отличие школы православной семьи при храме на Траве от других проектов Екатеринбургской епархии? Потому что вот идет сейчас год семьи, национальный такой проект, даже не год семьи, там несколько лет. И вообще Русская православная церковь активное участие принимает, различные проекты, мероприятия проводятся. Вот у Екатеринбургской епархии тоже таких проектов немало. Вот в чем, как сказать, изюминка именно школы православной семьи?
2: Ну, видите, мы пока только начинаем свою школу, так скажем. У нас достаточно большие планы. Но я думаю, что в нашей школе как бы более планомерно будет и более как бы конкретно работа именно и с проблемами, семейными проблемами, семейными конфликтами. И в плане каких-то лекционных занятий, то есть планы у нас есть определенные. То есть вот это вот именно направление школа православной семьи, как бы мы постараемся выдерживать ее и по максимуму вот охватывать все вот эти направления. То есть такая системная работа и достаточно глубокая работа.
3: Здравствуйте, меня зовут Мария.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о школе православной семьи, что вас подвигло сюда прийти?
3: Ой, ну узнали мы достаточно давно, уже года два тому назад об этой школе. Подсказала мне вот подруга моя Татьяна, мы с ней вот уже, мы сначала ходили к Елене Леонидовне на школу «Жить в любви», так называлась, ну групповые занятия, вот мы с Таней ходили, вот с моей подругой, ходили два года почти. И то есть вот теперь Елена Леонидовна пригласила нас вот сюда, то есть получается школа православная, школа семьи со священником.
1: Отец Сергей Денисов.
3: Да, да, вот с ним получается. Вот первый раз пришли вот на эту школу попробовать.
1: Ну вот общаться. Про прошлый опыт расскажите, что до этого, какие вот проводились мероприятия?
4: Меня зовут Татьяна. Да, я вначале Маше порекомендовала группу «Жить в любви», потому что просто пришла на консультацию личную к Елене Леонидовне. Но не поняла, как работает группа. А потом у меня возникли жизненные трудности, связанные вот с браком, с взаимоотношениями с мужем. И вот это меня сподвигло прийти на группы. То есть теперь уже тех трудностей, которые у меня были, нет. Они разрешены, но есть другие, вот там уже какие-то духовные вопросы. И вижу, какая поддержка от группы, именно вот от групповых занятий есть.
5: Ну, вопрос такой отсюда вытекает. Как вы считаете, вот больше тут психологические или духовные проблемы, или в комплексе решаются школы православной семьи? Что вот более важно-то для семьи? Какие?
3: Ой, ну тут с точки зрения психологии, да, очень много рассматривается про чувства, да, мы говорим про обиды, про злость, вот это вот все разбираем, да, чтобы понять, вот что мы вообще, ну, что у нас внутри-то. Вот, и с точки зрения, да, так как Елена Лединовна, она психолог православный, да, то есть и с этой точки зрения мы с духовной тоже очень много разговариваем, то есть все равно у нас вот и там затрагиваются и такие темы, и такие, то есть обширно, то есть вот именно такая вот, что помогает разобраться быстрее в ситуации, да, вот с проблемой даже вот элементарно, к которой мы приходим. Ну вот я могу за себя сказать, вот я ходила вот, да, 2 года получается, я очень много проблем внутренних своих решила, которые меня мучили годами, так скажем, да. Вот. Как бы, то есть и проблемы, проблемы с мужем у меня на тот момент, я вообще пришла из-за семейных проблем, да, а в итоге выяснилось, что у меня больше проблем-то как бы с самой собой, получается, были. Ну, то есть очень группы мне помогли за 2 года, то есть я прямо могу сказать очень, то есть эффект такой, ну, то есть я прошла через такое, что прямо я до сих пор Лене Леонидовне очень сильно благодарна за ту поддержку, помощь, которую она мне оказала. И вот именно групповые занятия мне в этом очень сильно помогли. Именно вот поддержка других людей, да, вот даже вот это очень помогает. То есть, как бы, ну, в общем, я всем советую ходить на эти группы. Я вам правду говорю. Честно, это очень помогает.
5: То есть вы считаете, что более эффективны все-таки вот эти групповые, так сказать, групповые общения, чем индивидуальные консультации?
3: Индивидуальные, в принципе, тоже, да, но все-таки эффект больше от групп. Потому что там больше людей, больше мнений. Человек приходит со своей проблемой, а в итоге он рассматривает проблему с разных сторон. И то есть, допустим, человек, который приходит с другой проблемой, он ее начинает говорить, и тот человек, который сидит рядом, он понимает то, что у него есть тоже такая проблема. И то есть, в общем, в принципе, как бы группы, да, они эффективнее, они эффект больше приносят. Ну, то есть...
5: Да. А если человек слишком замкнутый, например, ему сложно раскрываться перед другими людьми, что можете посоветовать?
3: Ну вот как раз я была такой, да, я была такой, я когда пришла на группу, я была очень замкнутым человеком, я всего боялась, у меня было куча страхов, куча комплексов. Я, ну, грубо говоря, даже, ну, это так вот сейчас с точки зрения психологии, да, выражусь, не любила себя. Вот. И вот эти группы, они как раз помогли найти меня внутри меня, то есть найти себя, в общем-то, разобраться в этом комке своих чувств сложно, которые, ну, то есть комке комплексов вот этих, которые с детства у меня завязывались, да, годами, так сказать. И, в общем, вот эти группы, это как раз с Еленой Леонидовной, она мне вот в этом помогала. Но именно вот именно группы, то есть я ходила, это комплекс, то есть это не то, что ты пришел за одно занятие и все сразу разрешил все свои проблемы. То есть нужно, я ходила, получается, 1-1.5 года, прежде чем я поняла что-то вообще, как бы. Ну, то есть просто у меня была такая, как система занятий, то есть не то, что я пришла, мне сразу помогли, я такая, а, да, ну все, хорошо. Нет, то есть я ходила, как бы, да, ходила, что-то потихоньку у меня этот комок разматывался, грубо говоря, которым он наматывался годами, вот этих всех моих каких-то внутренних проблем. Ну, я, конечно, сейчас так говорю очень поверхностно. Я просто уже там прошла это все, да? Так, если сейчас туда опять погружаться.
5: Да нет, уже вот просто уже итог. То есть, что результаты есть. То есть, все, да, как бы это, да, такое очень эффективное мероприятие, скажем так, совместное обсуждение проблем личных и семейных.
0: Вы слушали репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас в нашем эфире рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив».
2: Рассказ. «Эти глаза напротив». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Чем старше я становлюсь, тем все больше убеждаюсь, что, обитая фактически в 21 веке, по-прежнему ощущаю себя гражданином века 20-го. Наверное, оттого и люблю рассматривать старые фотографии. Даже бывая в гостях, иногда прошу показать мне семейные альбомы. И с интересом вглядываюсь в пожелтевшие от времени и плохого качества черно-белые любительские снимки из прошлого столетия.

Смотритесь в меня со старых картинок, глазами полными достоинства и покоя. Меняются лица, прически, шляпки, одежды. Но не меняются глаза. И что самое важное, в эти глаза можно заглянуть, несмотря на то, что между нами расстояние в десятки лет. Но самые достойные лица и глаза на фотографиях у людей верующих. Удивительные глаза у отца Иоанна Кронштадтского. Они тебя будто обволакивают и втягивают в себя, и чувствуешь, что в этих глазах не одна. Через них прямая дорога в небо. Рядом с отцом Иоанном множество других лиц и глаз. Они сплотились вокруг святого, точно солдаты вокруг знамени, и словно говорят: «Мы не отступим». Интересно наблюдать за тем, как меняются с возрастом выражения глаз одного и того же человека. А если этот человек известный, и можно отследить его жизнь, то фотографии становятся отдельным повествованием и даже откровением. В них много такого, о чем не рассказать на словах. Помню, читал о святителе Фадее Успенском. Рассказ сопровождался многочисленными фотографиями владыки. Вот он еще совсем молодой епископ Владимир Волынский. Ему всего 30 лет, но его уже знают как человека духовного и подающего большие надежды. И глаза на этой фотографии именно такие, в соответствии с возрастом, широко открытые и проникновенные. Он энергичен и готов к действию. Проходит еще лет 7-8, и на очередном, все еще дореволюционном снимке в глаза нам смотрит епископ с той же по ноге и на груди, но сам он уже другой. Видно, что движение его направлено не столько на внешнее делание, сколько внутрь самого себя. Так выглядит человек, познавший тяжесть святительского служения. И опирается он уже не картинно локтем на край стола, а рукой сверху на епископский посох. Скорее всего, он предчувствует грядущие испытания и готовится к ним. А вот фотография из личного дела 1922 года. Внутренняя тюрьма ГПУ. Здесь владыка Фадей арестант в подряснике и без панагии. На нем нет лобука, его длинные волосы разбросаны по плечам. Из глаз арестанта уходит созерцательность и некая внутренняя отрешенность от мира. Наступило ожидаемое время испытаний. Свидетель смотрит прямо перед собой. Он готов понести крест. Никаких иллюзий. Только реальность происходящих событий. Ему 44, и он еще в силах. На других фотографиях тех лет взгляд святителя неизменно напряжен. Он не позволяет себе расслабиться. Видно, что владыка постоянно молится. В это время он носит вериги, ранящие ноги. Подобно древним пустынникам, владыка перестает мыться в бане и только обтирает тело. К нему идет постоянно поток людей, и он никому не отказывает. Верующие, зная о молитвенном подвиге владыки, видят в нем заступника и утешителя. Уже в те годы он обладал даром прозорливости и исцелений. Последняя фотография 1936 года. Святителя Фадея Тверского власти лишают регистрации. Он служит в последнем незакрытом храме за Волгой. Пройдет еще несколько месяцев, и владыку арестуют. Сперва его отправят в камеру к уголовникам, а потом утопят в нечистотах. На той последней фотографии владыка всем телом тяжело опирается на посох. Он изможден, а во взгляде нескрываемая боль. Не думаю, чтобы святитель боялся предстоящего мученичества. Нет. К нему он был уже готов. Такие люди не боятся смерти. Еще в начале 20-х он учил, что для церкви время гонения – это самое лучшее христианское время. Ему было открыто о наступающих массовых расправах над верующими и о грядущей войне. Святитель Фадей знал, что его пастве предстоит путь страданий, и молился о ней. Боль в его глазах – это боль за тех, кто был вручен его молитвенному попечению. И еще в них внутренняя готовность к жертве. А вот на снимке маленький мальчик. И в его руках уже архиерейский посох. Он родился в 1887 году в одном из сел Тамбовской губернии. Крестили его в честь преподобного Сергия. Отец ребенка вскоре ушел из жизни и воспитывала сына мама, простая крестьянка. Больше она уже никогда не выходила замуж и всю себя отдавала сыну. Но чему могла научить мальчика женщина? Тому же, что умела делать сама. Ходила с ним в церковь, шила, вышивала. Потом все эти навыки пригодились будущему владыке, который на момент окончательного освобождения из мест заключения из 33 лет святительского служения 30 провел в лагерях, тюрьмах и ссылках. Читаешь о его жизни и не понимаешь, как так случилось, что мальчик, воспитанный наподобие девочки, стал для всей церкви символом стойкости.

0: стойкости и верности Христу. Сохранились фотографии епископа Афанасия Ковровского тех времен, когда он становится монахом, а потом и епископом. Их немало. На них мы видим молодого еще священника, глаза которого говорят о его напряженной духовной жизни. В 1921 году архимандрита Афанасия рукополагает во епископа Ковровского. А уже в марте следующего года последует его первый арест. И потом вся жизнь – это бесконечная череда арестов, допросов и этапов. В следственном деле владыки сохранилась фотография, на которую нельзя смотреть просто так. На нее можно только молиться. Изможденный, истерзанный арестант со всклоченной бородой и точно такими же редкими седыми волосами. Но самое главное – это его глаза. В них такая сила духа, такая несгибаемая воля, что все усилия гонителей разбиваются об эти глаза, словно лодки, рифы, шторм. Вглядываешься в них и понимаешь, почему к слову этого внешне тщедушного человека в те годы прислушивалась вся катакомбная церковь. Множество монахов, священников и просто верующих людей шли тогда по этапам и лагерям, но больше других и тяжелее других был крест святительского служения. На епископов в те годы смотрели как на подлинных преемников апостолов. Это когда-то раньше, и казалось бесконечно давно, епископский сан был окружен огромным авторитетом и ореолом таинственности. Епископы служили в грандиозных соборах, в сопровождении множества сослужащих, и были недоступны. Простые люди их почитали и даже побаивались. В годы гонений епископы сменили блистательные одежды на арестантские робы. Но от этого они только заблистали еще ярче. Их перестали бояться и стали любить. В последние годы своей жизни святитель Афанасий доживал в маленьком заштатном городке. Туда его привезли после освобождения духовные чада. Эти люди все время заключения епископа не порвали с ним связи, постоянно поддерживая узника всем, чем могли. Сами не доедали, а ему старались переслать. Владыка это понимал, потому и просил в письмах не тревожиться о нем. Это удивительные письма. В них святитель так тепло и по-человечески обращается со своими чадами. Страдания – хорошая школа. Они, как ничто другое, учат любить и быть благодарным. Выдающийся литургист и знаток устава, владыка все годы своего заключения не переставал составлять общую службу всем русским святым. Наверное, это непередаваемое чувство писать службу святым, еще живущим на земле. И даже, как это не покажется невероятным, самому себе. Кстати, пути святителей Фадея и Афанасия пересеклись в местах заключения. И советы епископа Фадея оказались решающими в построении общего замысла службы. Домик, в котором святитель Афанасий провел свои последние годы, в Петушках, сохранился. Сегодня в нем маленький музей и домовой храм. Бывая в этих местах, я иногда заезжаю к ним помолиться. В домике постоянно кто-нибудь дежурит. И гостей всегда принимают радушно, кто бы это ни был. К святителю Афанасию заезжают и дети из воскресных школ, и правящие епископы. А он радуется всем и встречает гостей доброй улыбкой и таким же взглядом со своей фотографией. «Батюшка», — рассказывает мне одна из дежурных по домику, «у нас здесь постоянно происходят чудеса. Такое впечатление, что владыченька отсюда и не уходил. Знаете, каким был заботливым и внимательным?» Одна из наших матушек вспоминала, как однажды шла в дом к владыке и, зацепившись за колючки, разорвала юбку. Понятно, что расстроилась и поначалу не знала, как ей поступить. Хотела даже домой возвращаться. Но потом, зажав дырку рукой, пошла дальше. В это время владыка вдруг встает со стула и начинает переодеваться старенький порванный подрясник. Кто-то его тогда спрашивает: «Владыка, что это вы делаете?» «Да вот Таисия юбку порвала и сюда идет. Ей ужасно неудобно. А я ее встречу в порванном подряснике. И мы все это обратим в шутку». Он при жизни старался всем помогать. И сейчас не перестает. Недавно был случай, к нам из Москвы приехала молодая женщина, иконописец. Для одного из монастырей на Афоне ей заказали написать большую икону всех русских святых. Ирина, так зовут иконописца, промучилась с заказом много времени, но образ все никак не выстраивался. Она уже было начала отчаиваться, но случайно встретившись в метро с одним из знакомых и поделившись с ним свои проблемы, получила совет съездить к святителю в его домик. Уж кто-кто, а он, автор службы русским святым, точно знает, как нужно писать. Так она и поступила. Приехала, помолилась святителю, а потом села с нами чаю попить. И вдруг озарение: «Я знаю, как писать!» Вернувшись домой, она немедленно схватилась за карандаш, и ее рука не поспевала за образами, рождающимися в ее голове. Икона была написана в срок. Теперь ее копия украшает гостиную дома, и висит точно тем местом, где когда-то Ирина сидела и пила чай. Напротив нашего домика живет старушка. Будучи еще девушкой, она часто встречалась с владыкой, но даже с ним и не здоровалась. Прошло время. Девушка превратилась в бабушку и стала болеть руками. Даже газ не могла самостоятельно зажечь. И тогда мы стали зазывать ее к нам и кормили обедом. Недавно приходит, от радости плачет. «Сестрички, смотрите, мои пальчики вновь заработали. Этот добрый батюшка меня через свой супчик исцелил». «Знаете, батюшка, к нам часто заезжает один уже весьма пожилой владыка. Он любит посидеть с нами за столом, попить чайку и поговорить. Даже внешне он напоминает святителя Афанасия и также просто в общении. И больше всего он любит, когда мы рассказываем ему о чудесах, что случается в нашем домике. Однажды, мы зная, что владыка будет ехать в Москву, решили загодя подготовиться и угостить его квашеной капустой. Впереди у нас была еще целая неделя, и мы были уверены, что успеем. Но заболел огородник, который обычно снабжает нас хорошей капустой. Сперва мы было запаниковали, но потом стали просить помощи у святителя. И буквально через день к нам пришел незнакомый человек и угостил нас свежей капустой. Он выбрал самые лучшие кочаны со своего огорода и принес. В тот же день мы их немедля порубили и успокоились. Слава Богу, время терпит. А владыка приехал на день раньше. Он приезжает, а капуста-то еще не созрела. Я решила проверить капусту на вкус, так, для чистки совести. А она готова. Батюшка, вы можете себе представить, владыка кушает нашу капусту и нахваливает, а потом, как обычно, просит. «Давненько я у вас, матушки, не был. Давайте, рассказывайте о новых чудесах». А мы ему отвечаем: «Владыка, первое чудо – это про капусту». «Какую такую капусту?» – спрашивает. «Да вот про эту самую, что вы сейчас едите». Когда владыка еще учился в семинарии, к ним в лавру приезжал святитель Афанасий. Ему тогдашнему семинаристу посчастливилось держать его епископский посох. А когда святитель проходил мимо него, то он даже почувствовал и на всю жизнь запомнил, как явственно исходила благодать от этого человека. Прошло много лет с той встречи двух епископов. Одного тогда еще только студента семинарии, и другого, сполна испившего из чаши страданий. Я запомнил его глаза, вспоминал тогдашний семинарист. Знаете, в них можно было раствориться. Матушки рассказывали, что владыка заедет, помолится, и бывает подолгу сидит в одиночестве за столом, за которым работал святитель Афанасий, а один раз даже попросил постелить и отдыхал на его кровати. Интересно, о чем он думает, когда приезжает в этот скромный деревенский домик, в котором доживал свой век маленький согбенный старичок, волей обстоятельств ставший столпом церкви, на которую она опиралась целых 33 года. Страшных и мучительных 33 года гонений. Все они, эти святители, и Фадей Тверской, и Афанасий Ковровский, и еще сотни других таких же, сумели подвигом своей жизни сохранить церковь и передать ее неповрежденной следующим поколениям. Наверное, этот, уже старый человек, много лет управляющий епархией, приезжает в дом к святителю, посоветоваться с ним и просто поговорить. Его поколение епископа пришлось поднимать из руин то, что было разрушено в годы гонений. Многое построено и восстановлено, но остается самое трудное – люди. В наше постхристианское время не очень-то хотят задумываться о грехе. И еще где тут предел компромиссу между церковью и обществом? Как найти золотую середину и в то же время сохранить веру в чистоте? Святителям эпохи гонений приходилось больше отвечать за самих себя, а сегодня главные мысли епископа о посомах. Господь спросит именно за людей, вверенных его попечению. Годы берут свое, и недалек день, когда придется передавать епархию более молодому преемнику. Тот идет на его место, продолжит дело и сохранит неповрежденную веру отцов, которые отстояли святитель Афанасий, и вся и же с ним. Однажды я слышал, как один пожилой епископ, обращаясь к окружающим его священникам, сказал: «Отцы, я уже старый человек. Господь поднял меня в церкви на большую высоту. Годы прошли. Наступает время держать отчет. И задумаешься порой, а может, было бы лучше оставаться простым монахом или даже церковным сторожем». Вскоре после Пасхи в домик святителя Афанасия снова заезжал все тот же владыка и рассказывал, как у них в епархии праздновали воскресение Христово. Пасха – день великий. Любой человек имеет право праздновать его как самый главный день своей жизни. Постился он или нет, готовился к нему сугубо или только вспомнил о нем накануне, неважно. Главное, чтобы этот день однажды стал для него самым главным днем. Какой-то святой сказал, что если встретишь в этот день зверя, то и того поприветствуй: «Христос воскрес!» Подготовили мы поздравления к верующим епархии, отправили подарочки в больницы и тюрьмы. А все одно чувствую, о ком-то я забыл. И вдруг как осенило: про бомжей у кафедрального собора забыл. Это же самое, что ни на есть околоцерковный народ. Неизменно встречает меня перед службой и поздравляет с праздником. Даю задание посчитать, сколько у нас около собора такого люду собирается. Отвечают: в разное время замечено человек около 100. Хорошо. Подготовили мы для них сотню подарочков и назначили время встречи. В назначенный час приезжаю к храму, гляжу, а никого нет. Как обычно, разгуливает какая-то группа провинциальных туристов в костюмах и при галстуках. А бомжей нет. «Где бомжи?» – спрашиваю настоятеля. «Как где, владыка?» «Так вот же они!» И указывает рукой на туристов. Присмотрелся к ним, и точно знакомые все лица. Только непривычно спитые, а разумные, человеческие, со смысленным выражением глаз. Только было их человек 20, не больше. Заходим в храм, начали молиться, смотрю, число молящихся прибывает. Оказывается, бомжи сперва не поверили, что с ними могут обращаться как с людьми. Так что епископа встречали только самые отчаянные. Остальные попрятались, опасаясь облавы. Потом посмотрели, что милиции нет, и стали потихоньку подходить и присоединяться к общей молитве. И что запомнилось, число подарков готовили приблизительно. Угадали точь в точь. Вечереет. Мы с ним в трапезной, за столом в домике святителя Афанасия. Дежурная послушница, что пересказывает мне рассказ владыки, вдруг замолкает и, указывая рукой на фотографию святителя Афанасия, что висит здесь же, над столом, радостно восклицает: «Ой, батюшка, вы посмотрите! А святитель-то снова улыбается! Ну точно, как и тогда, во время рассказа владыки!» Смотрюсь в лицо святителя Афанасия, лицо доброго дедушки. Самодельная скуфья, шитая самим владыкой, полностью закрывающая ему лоб. Седая раздвоенная борода и глаза мудрого старого человека. Эти глаза порой кажутся очень печальными, а иногда действительно могут смеяться. Что это? Еще одно чудо в домике святителя Афанасия? А может, это наша совесть, словно в зеркале отражаясь в этих глазах, радуется за нас и обличает одновременно?
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив».

0: в Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радио «Воскресенье» выпуск новостей. В культурно-просветительском центре «Царский» 2 сентября 2026 года в 18:30 состоится концерт «Театра слова», посвященный Дню знаний. В программе примут участие ведущие артисты уральской сцены, народная артистка России Тамара Воронина, заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных конкурсов Ия Шаблакова, Мария Викулина, Владислав Чепинога, лауреат международного конкурса имени Чехова Ольга Медведева, артист Екатеринбургского театра юного зрителя Даниил Андреев, а также Елена Амелькина и Алексей Столяр. Концерт «Театра слова» – это уникальная возможность услышать любимые стихи и прозу в исполнении признанных мастеров художественного слова. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года и станет ярким культурным событием для жителей и гостей уральской столицы. Вход на концерт свободный. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению направил 500 тысяч рублей для развития «Дома для мамы» Магнитогорской епархии. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование и бытовую технику, стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Благодаря средствам синодального отдела по благотворительности мы сможем запустить еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят у нас на учете, рассказал руководитель Магнитогорского дома для мамы протоиерей Валерий Марфин. Магнитогорский дом для мамы был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. Женщинам оказывают в доме для мамы психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, предоставляют временное жилье. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. И в завершение выпуска. 31 августа 2026 года в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте и премьере нового документального фильма телеканала «Спас. Элистинское чудо». В пресс-конференции приняли участие глава Республики Калмыкия Хасиков, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Легойда, генеральный директор телеканала «Спас Корчевников» и режиссер фильма «Ганган». В центре внимания встречи с журналистами оказалось событие, которое произошло в Элисте 11 сентября 1946 года. Согласно свидетельствам прихожан, во время молитвы в Крестовоздвиженской церкви произошло явление Господа Иисуса Христа. Очевидцами стали 26 человек. Глава Республики Калмыкия Хасиков отметил, что явление Христа в Элисте имеет значение не только для истории региона, но и для всей страны. По его словам, это событие стало символом того, что Россия уберегает мир от зла. В 1947 году в честь этого чуда была написана икона «Явление Господа Иисуса Христа молящимся в ограде и листе». Ее создание стало одним из главных свидетельств чуда. Список этой иконы архиепископ Юстиниан передал Борису Корчевникову. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Легойда указал на важность самоопределения «Святая Русь», подчеркнув, что святость была идеалом и примером для наших благочестивых предков, с которым каждый человек соотносил свою жизнь. Легойда также рассказал о христианском отношении к чуду. «Мне кажется, Бог совершает чудо, чтобы показывать, что Он с нами. Но когда мы говорим «с нами Бог», надо всегда задавать себе вопрос, а мы-то с Богом?» По словам спикера, чудо в христианском понимании – это проявление божественной любви. Борис Корчевников напомнил о событиях 1946 года и словах святителя Луки Крымского, которые относятся к тому же времени. Архиепископ Лука писал о страшной духовной пустыне и разорении церковной жизни. Именно в этот период, отметил спикер, в Элисте произошло явление Христа. По его словам, эта история напоминает о том, что церковное благоденствие хрупко, и его нельзя воспринимать как само собой разумеющееся. Еще одним необычным фактом поделился режиссер фильма «Ганган». Во время переноса останков участника тех событий Бондаренко обнаружилось, что деревянный крест, который был вложен в руку покойного при погребении, сохранился полностью, тогда как сами останки и даже металлические гвозди со временем истлели. По словам режиссера, во время перевозки крест мироточил, что поразило участников съемочной группы. Архиепископ Юстиниан также отметил, что для жителей Элисты явление Христа – неоспоримый факт, однако об этом событии знают немногие. Владыка привел слова из книги Товита «О делах Божьих возвещать всему миру». Вы слушали выпуск новостей на радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня наш собеседник Елена Валерьевна Афанасьева, прихожанка Храма Вознесения Господня в Осташкове Тверской области. Елена Валерьевна – помощник настоятеля храма протоиерея Дмитрия Марковского по социальному служению и организатор православной группы добровольцев «Чистый четверг». Здравствуйте, Елена Валерьевна.
1: Здравствуйте, Ирина и слушатели радио «Воскресенье».
0: В жизни каждого прихода есть люди, чье служение незаметно на первый взгляд, но именно на нем держится вся повседневная жизнь общины. Ваш день наполнен заботами, благоустройство храмовой территории, труды в трапезной, сбор гуманитарной помощи бойцам в зону СВО и участие в жизни воскресной школы. Предлагаю поговорить о том, как удается совмещать столько много различных послушаний и где черпать силы для ежедневной помощи ближним, и каким был ваш собственный путь к Богу. Елена Валерьевна, с чего начался ваш личный осознанный путь к вере?
1: Именно осознанный он, наверное, и сейчас только вот осознаю более-менее уже. А именно вот кто привил мне эту любовь к Богу, к церкви, к родному городу, к нашему озеру любимому Селигеру, это крестная моя, крестная Анна Георгиевна Останина. Именно она меня крестила, именно ввела меня в храм еще маленьким ребенком, именно неосознанно в плане того, что зачем это нужно, кто. Для меня личная такая вот строгость, что ли, была, что Бог — это какой-то строгий такой дедушка, который ай-яй-яй и ушко отрежет. Вот. И вот это вот такая какая-то была у меня даже в детстве боязнь. Но она исчезла, потому что именно вот любовь, она перекрывает все и уходят все страхи, и все вот в таком было радостном свете. Конечно, и были разные моменты потом и отхода, или как это сказать лучше, вот. Но все равно от Бога уже никуда.
0: Когда вы впервые открыли Евангелие?
1: Евангелие я открыла у бабушки. Была старинная книга 1816 года. У нее был такой кожаный переплет, она у нас до сих пор в семье. И немножко так были порванные странички. Я очень любила читать. Меня тоже крестная привела. Она у меня работала в типографии наборщицей. И вот именно любовь к чтению мне привела она. И я любила играть в библиотеку и на всех книгах ставить номера и какие-то свои вносить там каляки-маляки. Но вот и эту книгу мне строго-настрого было запрещено именно рисовать, в ней писать. И я знала, что это какая-то вообще строгая книга, вот такое у меня было, потому что там были непонятные мне слова, и книга старинная еще с такими вот знаками непонятными. Вот это было первое мое знакомство. А чтение мое уже началось уже такое лет в 20.
0: Во что вылилась игра в библиотекаря? А кем вы стали?
1: Игра в библиотекаря мне пригодилась, потому что с самых молодых ногтей, можно сказать, еще в детском саду будучи, всегда говорила, когда меня спрашивали, почему часто такой вопрос раньше задавали детям маленьким, кем ты хочешь стать? И я всегда говорила, испытатель. И все говорили, ой, надо же, девочка знает такую профессию, испытатель. А я им говорила, да не испытатель, а испытатель. Это для меня был воспитатель. И моя мечта сбылась детская, и я выучилась в Боровичах в педучилище на воспитателя детского сада и работала, и жизнь моя была связана именно вот с моей специальностью.
0: Помните ли вы свой первый приход в храм Вознесения Господня?
1: Да, помню. Всегда я приходила ночевать к крестной, мы с ней наряжались. Жила она у меня вот здесь сейчас, где набережная, в своем доме, вот, и мы шли с ней вдоль озера, лодочки, и заходили здесь со стороны, где вот сейчас разрушенная Тихвинская надратная церковь, со стороны вот здесь престольной алтарной части нашего храма, и здесь была булыжная мостовая, мы шли по булыжничкам вот этим. Отец Владимир у нас был, архимандрит Васиан, покойный, царство небесное. Он нас очень любил, деток. Мы садились возле алтаря на ступенечки. Служба шла само собой, а мы вот сидели, смотрели на бабушек на наших белых платочках. Вот такая у меня картинка.
0: Что подтолкнуло вас взять на себя столь, может быть, слово «масштабное» здесь неуместно, а «разнообразное» приходское служение?
1: Сама вот жизнь мне такие вот дала, как притча сказана, о талантах, да? И вот хотелось бы вот свой опыт, который ты уже наработал уже к возрасту, да, еще приложить вот на благо именно людей, ближних. Это и организаторские способности, и хозяйственные какие-то вопросы. Поэтому вот, вот так, наверное.
0: Кто стал вашим главным духовным ориентиром на этом пути?
1: Именно Бог с его любовью и отношением к ближним, потому что это очень-очень важно, когда ты хочешь не для себя что-то сделать, а именно для другого. Вот этот эгоизм, он во мне был, и он исчез именно тогда, когда вот это понял.
0: Елена Валерьевна, как родилась идея создания группы соцзащиты «Чистый четверг»?
1: Как таково такой идеи вот не было. Она пришла сама собой, вылилась из того, что батюшка дал послушание такое, просфоры печь. И вот немножко изнутри вот увидела эту всю жизнь церковную, потому что придешь в храм, помолишься, требы подашь и уходишь из храма. И не видел вот всего того, что происходит кроме этого. А вот когда на послушание просфорни, там узнаешь, что есть вот и такое дело, и другое, именно где требуется помощь, потому что, конечно, батюшке одному не разорваться на все это. И сначала 1-2 человека ходили, какие-то выполняли именно хозяйственные такие труды по уборке территории там или уборке в храме. А потом вот люди стали примыкать, что ли. Зародилось вот, а дай телефон, а вот дай то. И потом вот как-то в один вечер, вот именно, что чистый четверг, у нас такая вот пришла идея создать такую православную группу, чтобы быть всегда на связи.
0: Почему для организации выбрали именно такое название?
1: Название это было принято не случайно, потому что именно на Страстной неделе есть вот такой день. Вот. И именно когда Христос омыл ноги ученикам своим, он проявил свое смирение. И вот именно помощь ближнему для нас было именно очистить не только свой дом, да, вот генеральную уборку стараются там чистому четвергу сделать, да, но и свои вот мысли, душу свою очистить от всего и с чистой душой именно вот идти и помогать делать то, что требуется.
0: Как вам удается совмещать организационную работу с группой с обязанностями по социальному служению приходу?
1: А это все очень взаимосвязано, оно неразделимо. Наоборот, это мне помогает, потому что одно другому не мешает.
0: Что для вас лично является главным источником сил в этой непростой работе?
1: Это единство нашей группы. Все вместе. Трудности вместе, радости вместе. Именно вот единство наше.
0: Ваша работа заключается в помощи нуждающимся, малообеспеченным людям, как поддержка, защита?
1: Как таковой, вот прям вот объять необъятное. У нас такого нет цели даже. Все идет, я не знаю, наверное, Господь действительно, Он за нас, нас направляет туда, где необходима помощь. Это может быть и одинокий человек, да, может быть, девочка, которая никогда у нее велосипеда не было. Кинули клич, нашелся человек, поделился, радость неимоверная. Такие вот случаи, истории, истории именно семьи, человека. И вот на эту историю очень откликаются люди. Они разные. Будь то и помощь там приобретение билета до областной больницы или, например, теплое слово ребенку, который особенный. Ему просто сказать «люблю тебя». Все.
0: Как организована система адресной помощи пожилым людям в вашем приходе?
1: Это тоже у нас отлажено, эта система, потому что группа наша не маленькая. Мы живем и в разных районах города, но город наш небольшой. Как говорят, все про друга все знают. И именно вот разговариваем, звоним тому, всему, в чем нужда есть у кого.
0: Как обычные люди могут поддержать проекты «Чистого четверга»?
1: Ну, во-первых, у нас есть группа, и на свечной лавке в нашем храме Вознесения Господня можно обратиться, что вот желаю попасть в нашу группу, Мы просто подпишем человека, и он будет в курсе наших событий, наших каких-то дел. Очень часто люди обращаются, очень много людей пришло именно вот таким способом.
0: Храм Вознесения Господня, украшение Осташкова. Каких трудов стоит поддержание этой красоты?
1: А вы знаете, когда делаешь эти труды именно с радостью, легкостью и во славу Божью, это все получается легко и просто. Только было бы желание.
0: Помогают ли прихожане или и волонтеры в благоустройстве при храмовой территории?
1: Помогают желающие, подстраиваемся под каждого человека. Там кто-то может утром, кто-то может после работы прийти, покосить траву, там прополоть, посадить цветы. Возле храма, наверное, вы заметили, что у нас очень сейчас розарий красивый. Вот. Люди стараются. Люди не только в нашем прихрамовой территории нашего Вознесенского храма. У нас также уже третий год идут службы в Воскресенском соборе города Осташкова. Там тоже проведена большая работа по очистке территории, именно прихрамовой и в самом храме. Вот это очень-очень, я думаю, что...
0: Можно узнать поподробнее, какие именно работы по благоустройству территории храма удалось реализовать силами группы?
1: Ну, это, как всегда, весенние, осенние работы по уборке листвы и прошлогодних каких-то остатков всей растительности. Это и подстрижка кустов, вот, и организация именно территории трапезной. Сделали красивые клумбы, чтобы территория выглядела обустроенной и красивой.
0: Как прихожане и жители города откликаются на призывы помочь в уборке или ремонте?
1: Отзываются. Батюшка объявляет о помощи, будь то поломытие или именно уборка территории. Люди отзываются с большим усердием и приходят на помощь.
0: Отец Дмитрий, видимо, вас оповещает или как бы обращается к вам, благословляет. Это, видимо, и то, как строится ваше рабочее взаимодействие с настоятелем храма, правильно?
1: Да, батюшка нас благословляет на дела, просит нас делать то или иное дело, и от нас исходят, бывают, инициативы, он благословляет нас по-разному.
0: Расскажите, пожалуйста, о своем участии в работе воскресной школы.
1: В воскресной школе я ответственная, есть у нас такое направление, от сердца к сердцу. Это поделки, участие наших ребят в различных выставках православных, ярмарках. Вот. Также обустройство именно быта, так сказать, батюшка благословил обеды для детей, посещающих воскресную школу, и приготовление именно трапезы после школы.
0: С чего началась деятельность группы по поддержке бойцов СВО?
1: Просто батюшка объявил, что гуманитарная помощь поедет к нашим землякам. Объявил сбор, и мы активно включились в этот сбор. И уже на протяжении пока длится операция СВО, мы участвуем в этих сборах и гуманитарной помощи нашим воинам.
0: Какую именно помощь вы собираете и отправляете на фронт?
1: Кто чем богат, тот и делится. Кто-то принесет продукты.
0: Письма, медикаменты, вещи?
1: Нет, медикаменты мы не собираем. Кто-то предметы личной гигиены. Ребята воскресной школы. Открытки, письма пишут. Также и наши добровольцы активно принимают участие в этом. Кто-то собираем денежку, кто не может, жертвует. Приобретаем необходимый баллончик такой газовый для приготовления, наверное, им нужен.
0: Получаете ли вы обратную связь от солдат? И что они говорят о своих чувствах? Или что они пишут в своих ответах?
1: Обратная связь у нас существует. Тесно мы общаемся с ребятами из боевого братства, с Александром Скородумов. Передают они нам и ответную связь именно от ребят. Присылают видео и аудио.
0: Не в этом дело даже, что вот обратная связь это. Дело в том, что весь приход, он участвует в этом. Равнодушных людей нет. Нет.
2: Как участие в помощи фронту изменило атмосферу внутри вашей общины?
0: Объединились люди. Именно вот сплотились. Вот. Стараются что-то свое родное, домашнее принести. Не то, что вот на... для галочки, да? Вот. Все для победы.
2: Как приход включился в работу по сбору посылок для солдат на СВО?
0: Активно, очень активно. Откликнулись все, от мала до велика, как говорится. Нашим ребятам, только и слышишь.
2: Что именно сейчас нужнее всего бойцам на передовой из того, что собирает группа?
0: Предметы личной гигиены, какие-то теплые вещи, разовые, на один раз вот попользовался, и надо следующие уже вот как бы негде там не стирать, не полоскать. Это все надо учитывать, все эти полевые условия. Поэтому требуется много, часто, и очень важно, чтобы они не нуждались, чтобы они не думали о том, что им надо, а двигались именно к победе.
2: Сколько постоянных волонтеров и помощников сейчас насчитывает «Чистый четверг»? Имеется в виду физические и вот ваша группа в «Максе» «Чистый четверг».
0: Группа в «Максе» у нас сейчас 54 человека на сегодняшний день, именно вот в таком активном общении. Вот. Но есть люди, у которых нет возможности, например, там именно в «Максе» быть, или телефон не позволяет, да, такого вот общения. Мы общаемся в храме. Я даже не могу сосчитать именно вот по количеству, не могу вам ответить.
2: А как стать частью вашей команды?
0: Легко. Обратитесь на свечную лавку нашего храма. Там дадут или контакт мой, или девочек. Таких вот костяк у нас есть активных прихожан. Или вот непосредственно батюшке нашему, отцу Дмитрию.
2: Я увидела ваш киоск на Селигерском рыбнике. Расскажите, пожалуйста, об участии в нем.
0: Нынче нашему гастрономическому фестивалю «Селигерский рыбник» исполнился маленький юбилей, 10 лет. Но мы еще участвуем в нем второй год. По благословению батюшки мы решили участвовать в этом событии нашего города. Потому что у нас появилась возможность, именно трапезная у нас появилась. И непосредственно саму трапезную нам помогал своими советами и по организации всей работы трапезной Максим Сырников, Царство Небесное. Вот. И нынче наше именно участие в этом фестивале в память о Максиме, этом нашем прихожанине. Вот, мы даже возле нашей палатки сделали такой фотостенд, где мы с ним общаемся. Наши такие вот теплые воспоминания о нем поделились с участниками этого фестиваля. Очень теплый, радостный и близкий для нас человек.
2: А в чем секрет ваших рецептов? И что вы готовите?
0: Рецепт очень простой. Делать все с молитвой, с любовью, благословясь. Добавить чуточку святой воды, помолиться перед таким делом, потому что кормить людей – это очень и очень ответственно. Рецепты наши простые, даже при том, что постные, но они очень вкусные. И главное, конечно, ингредиент наших пирогов – это любовь.
2: Рецепты держатся в строгом секрете, или вы ими делитесь и улучшаете?
0: Нет, мы не держим в секрете, мы можем поделиться. Делимся мы также и в группе нашей своими какими-то вкусняшками постоянно.
2: А что вы готовите к праздникам?
0: На престольные праздники мы пекем, уже стало традицией, сахарные булочки. Вот. Пост – это постный вариант. Если не постные, то уже такой вот сдобный рецепт. Отработанный. Дело в том, что благодаря вот теперь у нас возможности готовить, и дети после воскресной школы на воскресных обедах очень заявили, что вот они хотят научиться тоже готовить. Да, поговорили с ними, но мы и до этого
1: с детьми пекли жаворонков, вот. А тут решили расширить наши просторы по приготовлению. И вот в этом году мы пекли такие пряничные листочки на Троицу. И на Селигерский рыбник дети пекли маленьких рыбок. Там были и плотвички, и щучки, и судачки. Они активно их разукрашивали и сами принимали участие именно в реализации этих пряников.
2: Какими другими видами рукоделия занимаются дети воскресной школы?
1: Это и аппликация, и какие-то разные поделки. Сейчас такие новые есть техники, что язык сломаешь их выговорить. Вот поэтому не буду вас...
2: А какой ваш вклад? Что вы, какое ваше участие в воскресной школе?
1: Рукоделие. Группа «Чистый четверг». Вот, казалось бы, лето, оно такое насыщенное, да? А вот зимой все затихает. Нет, у нас не затихает. У нас много интересов у людей разных. Поэтому вот этой зимой плотно занялись вязанием крючком. Навязали к Пасхе корзин пасхальных, также одежку для яиц пасхальных и в подарок близким. И также на Воскресенский собор наш, на благотворительную полочку, где люди могут пожертвовать свою какую-то лепту, внести именно восстановление Воскресенского собора.
2: Елена Валерьевна, наша беседа подходит к концу. Общение с вами оставляет удивительное чувство тепла и уверенности в том, что деятельная любовь способна преобразить мир вокруг. Труд общины храма Вознесения Господня под вашим началом – это живой пример того, как вера воплощается в реальных делах. Накормленном, голодном, согретом словом старике, собранные для солдата посылки и в детском смехе в воскресной школе. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
1: Не быть равнодушными. Если у вас есть какие-то свои желания,

0: Детям о Боге.
1: Вашему вниманию, дорогие ребята, сборник рассказов «Чудесная Нива» читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые друзья, для вас вновь звучат страницы книги «Чудесная Нива. Детям о Христе». Николай Лесков. Христос в гостях у мужика. Рождественский.

рождественский рассказ. Настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, я слышал от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то и я передам его же словами. Наше место поселенное, но хорошее торговое место. Отец мой в нашу сторону прибыл за крепостное время в России, а я тут и родился. Имели достатки по своему положению, довольные, и теперь не бедствуем. Веру держим простую, русскую. Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля Тимофея Осипова, про которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было. Тимофей Осипов прибыл к нам в молодых годах. Мне было тогда 18 лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за 20. Поведение Тимоша было самого непостыдного. За что он прибыл по суду на поселение, об этом по нашему положению, щадя человека, не расспрашивают. Но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его сиротство, да и растратил, или взял почти все его наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый. Вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию Создателя грех сего безумия не до конца совершился. Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большего наказания ему не было, как из первогильдейных купцов сослан он к нам на поселение. Имение Тимошина, хотя на 9 частей было разграблено, но однако и с 10-й частью еще жить было можно. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела. И долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, и батрак да батрачка только его и видели. А дома он все книги читал, и самые божественные. Наконец мы с ним познакомились, именно из-за книг. И я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотою. Пришлись мы друг другу по сердцу. Родители мои по первоначалу не очень меня к нему пускали. Он им мудрен казался, говорили. Неизвестно, какой он такой и зачем ото всех прячется, как бы чему худому не научил. Но я, быв родительской воле покорен, правду им говорил, отцу и матери, что ничего худого от Тимофея не слышу. А занимаемся тем, что вместе книжки читаем и о вере говорим, как по святой воле Божией жить надо, чтобы образ Создателя в себе не уронить и не обесславить. Меня стали пускать к Тимофею сидеть сколько угодно. И отец мой сам к нему сходил, а потом и Тимофей Осипов к нам пришел. Увидали мои старики, что он человек хороший, и полюбили его. И очень стали жалеть, что он часто сумрачный. Вспомнить свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю его сказать, весь побледнеет, и после ходит смутный, и руки опустит. Тогда и читать не хочет. Да и в глазах вместо всегдашней ласки гнев горит. Честности он был примерной и умница, а к делам за тоскою своей не брался. Но скуке его Господь скоро помог. Пришлась ему по сердцу моя сестра. Он на ней женился и перестал скучать, а начал жить да поживать и добра наживать, и в 10 лет стал у всех в виду, как самый капитальный человек. Дом вывел, как хоромы хорошие. Всем полно, всего вдоволь, и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чего еще надо? Кажется, все прошлое горе позабыть можно, но он, однако, все-таки помнил свою обиду. И один раз, когда мы с ним вдвоем в тележке ехали и говорили во всяком благодушии, я его спросил, «Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь доволен?» «В каком?» – спрашивает это смысле. «Имеешь ли все то, чего в своем месте лишился?» А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, только молча лошадью правил. Тогда я извинился. «Ты, — говорю, брат, — меня прости, что я так спросил.
Я думал, что лихое давно минуло и позабылось. «Нужды нет», — отвечает, — «что оно давно минуло. Оно минуло, да все-таки помнится». Мне его жаль стало. Только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а что он в таком омрачении. Святое Писание знает и хорошо говорить о вере умеет, а к обиде такую прочную память хранит. Значит, его святое слово не пользует. Я и задумался, так как во всем его умнее себя почитал, и от него думал добрым рассуждением пользоваться, а он зло помнит. Он это заметил и говорит: «Что ты теперь думаешь?» «А так, говорю, думаю, что попало». «Нет, ты это обо мне думаешь». «И о тебе думаю». «Что же ты обо мне? Как понимаешь?» «Ты, мол, не сердись. Я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твое гневно и Богу не покоряется. Есть ли тебе через это какая польза в Писании?» Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился в лице и отвечает: «Ты святое слово проводить не сведущ. Это, говорю, твоя правда, я не сведущ». «Не сведущ, — говорит, — ты в том, какие на свете обиды есть». Я и в этом на его стание согласился. А он стал говорить, что есть таковые оскорбления, коих терпеть нельзя, и рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя. Век бы про это молчать хотел, но ныне тебе, говорит, как другу моему откроюсь. Я говорю: если это тебе может стать на пользу, откройся. И он открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свел горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при старости своих лет улестил и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жены взять располагал. «Разве, — говорит, — все это можно простить? Я его в жизнь не прощу». «Ну да, — отвечаю, — обида твоя велика, это правда. А что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь». А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою предо мною оправдать. А я по простоте своей ответил ему просто: «Тимоша, — говорю, — ты умник, ты начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, откроюсь тебе, но все разумею. По элику я человек грешный, и ум имею тесный. Однако скажу тебе, в Ветхом Завете все ветхое и как-то рябит в уме двойственно, а в Новом яснее стоит. Там надо всем блистает. Возлюби, да прости. И это всего дороже, как злат ключ, который всякий замок открывает. А в чем же прощать? Неужели в некой малой провинности, а не в самой большой вине?» Он молчит. Тогда я положил в уме: «Господи, не угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего?» И говорю: «Как Христа били, обижали, заплевали и так учредили, что одному ему нигде места не было, а он всех простил. Последую, говорю, лучше сему, а не отомстительному обычаю». А он пошел приводить большие толкования, как кто писал, что иное просить якобы все равно, что зло приумножить. «Я это опровергнуть не мог», — сказал только. «Я-то опасаюсь, что многие книги безумным тебя творят. Ты, — говорю, — ополчись на себя. Пока ты зло помнишь, зло живо. А пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет». Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко: «Не могу, оставь, мне тяжело». Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал. А время шло, и убыло еще 6 лет, и во все это время я за ним наблюдал и видел, что все он страдает, и что если пустить его на всю свободу, да если он достигнет где-нибудь своего дядю, забудет он все Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своем я был покоен, потому что виделся мне тут перст Божий,
стал уже он помалу показываться. Ну так верно, и всю руку увидим. Спасет Господь моего друга от греха гнева. Но произошло это весьма удивительно. Теперь Тимофей был у нас в ссылке 16-й год. И прошло уже 15 лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет 37 или 8. И имел он 3 детей, и жил прекрасно. Любил он особенно цветы розаны, и имел их у себя много, и на окнах, и в палисаднике. Все место перед домом было розанами покрыто, и через их запах был весь дом благовоний. И была у Тимофея такая привычка, что как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охорашивал свои розаны и читал на скамеечке книгу. Больше, сколько мне известно, и то было, что он тут часто молился. Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собой Евангелие, поглядел розаны, а потом присел, раскрыл книгу и стал читать. Читает, как Христос пришел в гости к фарисею, и ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль его. Так жаль, что он заплакал о том, как этот богатый хозяин обошелся со святым гостем. Вот тут, в эту самую минуту, и случилось чудо начала, о котором Тимоша мне так говорил. «Гляжу, — говорит, — вокруг себя и думаю, какое у меня всего изобилие, довольство, а Господь мой ходил в такой ценности и унижении. И наполнились все глаза мои слезами, и никак их сморгнуть не могу. И все вокруг меня стало розовое, даже самые мои слезы. Так вроде забытья или обморока. И воскликнул я: Господи, если бы ты ко мне пришел, я бы тебе и себя самого отдал. А ему вдруг в ответ откуда-то, как в ветерке в розовом, дохнуло: приду. Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает: как ты об этом понимаешь? Неужели Господь ко мне может в гости прийти? Я отвечаю: это, брат, сверх моего понимания. Как об этом? Можно ли что усмотреть в Писании? А Тимофей говорит: в Писании есть. Все тот же Христос ныне и вовеки. Я не смею не верить. Что же говорю? И верь. Я велю, что день на столе ему прибор ставить. Я плечами пожал и отвечаю: ты меня не спрашивай, смотри сам лучше, что к его воле быть может угодное. А впрочем, я и в приборе ему обиды не считаю. Но только не гордо ли это? Сказано, говорит, все грешники приемлет и с мытарями ест. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 11. «А и то, — отвечаю, — сказано: Господи, я недостоин, чтобы ты взошел в дом мой». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 8. «Мне и это нравится». Тимофей говорит: «Ты не знаешь». «Хорошо, будь по-твоему». Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол 5 человек, он, да жена, да 3 ребятишек, всегда у них 6 место в конце стола почетное, и перед ним большое кресло. Жена любопытствовала, что это, к чему и для кого. Но Тимофей ей не все открывал. Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию для первого гостя, а настоящего, кроме его, до меня, никто не знал. Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова в розовом садике, ждал в 3-й день, потом в 1-е воскресенье, но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания. На всякий праздник Тимофей все ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь свое обещание сдержит, придет. Открыл мне Тимофей так, что всякий день говорит: «Я молю, ей, гряди, Господи!» И ожидаю, но не слышу желанного ответа: «Ей, гряду скоро!» Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь зато путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе. Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит: «Брат любезный, завтра я дождусь Господа». Я к этим речам давно был безответен, и тут только спросил: «Какое же ты имеешь в этом уверение?»
ныне отвечает: «Только я помолил ей греги Господи, как вся душа во мне всколыхнулася, и в ней словно трубой вострубила, ей гряду скоро». Завтра его святое Рождество, и не в сей ли день он пожалует? «Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет». Я говорю: «Тимоша, знаешь ты, что я ни о чем этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек, мы к тебе придем. А ты, если уповательно ждешь столь великого гостя, зови не своих друзей, а сделай ему угодное товарищество». «Понимаю», — отвечает, — «и сейчас пошлю услужающих у меня и сына моего обойти села и звать всех ссыльных, кто в нужде и в бедствии. Явит Господь дивную милость, пожалует, так встретит все по заповеди». Мне и это слово его тоже не нравилось. Тимофею говорю: «Кто может учредить все по заповеди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье исполнить не можешь. Однако, если все это столь сильно трубит в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придет, Он все, чего не достанет, пополнит. И если ты, кого Ему надо, забудешь, Он недостающего и сам приведет». Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, попозже, как ходят на званый стол. Так он звал, чтобы всех дождаться. Застали большие хоромы его, полные людей всякого нашинского, сибирского, засыльного роду, мужчины и женщины, и детское поколение, всякого звания, и из разных мест, и российские, и поляки, и чухонской веры. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем, чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалося, да и ждать больше было некого. Все послы домой возвратились, и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель и вьюга, как светопреставление. А одного только гостя нет и нет, который всех дороже. Надо было уже и огни зажигать, да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло. И все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами. Тимофей ходил и сидел, и был, видно, в тяжкой тревоге. Все упование его поколебалось. Теперь уже видное дело, что не бывать великому гостю. Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит: «Ну, брат милый, вижу я, что-либо угодно Господу оставить меня в посмеянии. Либо прав ты, не умел я собрать всех, кого надо, чтобы его встретить. Будь о всем воля Божия. Помолимся и сядем за стол». Я отвечаю: «Читай молитву». Он встал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, иже еси на небеси». А потом: «Христос рождается, славите, Христос в небесе, срящите, Христос на земле». И только он это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, а потом сразу же прошумел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылися настежь. Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе шарахнулись в один угол, а многие упали, и только кое всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит, и чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится. А из-за него из сеней, где темно было, неописанный розовый свет светит. И через плечо старика вперед в хоромину выходит белая, как из снега, рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнем, такая, как на беседе Никодима пишется. Ветер с вьюгой с надворья рвет, а огня не колышет. И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи. Тимофей, как увидал это, вскричал: «Господи, вижду и приму его во имя Твое, а Ты сам не входи ко мне, я человек злой и грешный», да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей христианской покорностью тронуло, и воскликнул всем вслух: «Вон мем, Христос среди нас!» А все отвечали: «Аминь», то есть истина. Тут внесли огонь, я и Тимофей восклонились от полу,
а белой руки уже не видать, только один старик остался. Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, может быть, вы и сами догадаетесь. Это был враг Тимофея, дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него прошло прахом. И семьи, и богатства он лишился. И ходил давно, чтобы отыскать племянника и попросить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева. А в эту метель сбился с пути и, замерзая, чаял смерти единой. Но вдруг, говорит, кто-то неведомый осиял меня и сказал, «Иди, согрейся на моем месте и поешь из моей чаши». Взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе. А Тимофей при всех отвечал, «Я, дядя твоего провожатого, ведаю. Это Господь, который сказал, аще алчит враг твой, ухлеби его, аще жаждет, напой его. Сядь у меня на первом месте, ешь и пей во славу его». И будь в дому моем во всей воле до конца жизни. С той поры старик так и остался у Тимофея, и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своем. Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь. «Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. И Евангелие от Луки, глава 6, стих 27. Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель. Ей гряди, Господи, ей гряди скоро. Уважаемые слушатели, продолжение нашей книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

0: цикле «Детям о Боге» ребята слушали рассказы из сборника «Чудесная Нива», читала Ольга Ломакина.
1: В Екатеринбурге 14 часов.
2: Новости.
3: На волнах православного радио «Воскресенье» выпуск новостей. Отряд флотилия «Ковчег» Братства православных следопытов 29-30 августа 2026 года провел последний поход летнего сезона 2026 года. В походе активное участие приняли новички отряда из Екатеринбурга, Лесного, поселка городского типа Северка и села Новоипатово, которые записались на программу «Патруль следопытов» нового учебного 2026-2027 годов. Ребята с наставниками прошли традиционный маршрут более 20 километров из села Новоипатово до усадьбы Новотихвинского монастыря, урочище «Свобода». В настоящее время от усадьбы сохранился только величественный храм святого праведного Симеона Верхотурского. В полуразрушенном состоянии он один напоминает о бывшем здесь сестринском хозяйстве. В этом году с нами шли много новичков, недавно пришедших в отряд. Маршрут простой, сложность только в продолжительном переходе. Но для новичков это труд, настоящее испытание. Все справились и, как полагается, получили свой первый серый галстук кадета, рассказал руководитель отряда флотилия «Ковчег» Всеволод Сергеевич Кривцов. По этому маршруту более 60 лет не ходят даже жители близлежащих сел. Он проходит через заказник, здесь много косуль, лис и кабанов. До переворота 1917 года по нему на праздник святого Симеона Верхотурского ходили жители села Новоипатово, пока работала общая система совхозов. Дорога также поддерживалась. Сегодня здесь трудом угадывается только направление. Нет переправы через небольшую речку. Речка в этом году сильно разлилась на более чем 5 метров, и нам не удалось ее преодолеть. По ходу ребята увидели, что не всегда все складывается так, как мы захотели. Поэтому придем сюда еще раз, зимой, поделилась инструктор отряда «Архистратига» Михаила Юлия Пьянкова. После похода следопыты приняли участие в божественной литургии и молебне перед началом учебного года. Далее ребят ждал праздничный обед и торжественное построение. Наставники отметили новичков и поблагодарили старших ребят за поддержку младших. «Праздник получился ярким», – отметили организаторы. Напомним, Братство православных следопытов действует в России с 1991 года, а Екатеринбургская дружина на Среднем Урале была создана в 2009 году. Деятельность движения основана на духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения в христианской вере. На сегодняшний день в региональном отделении БПС состоят более 400 православных следопытов. Далее в этом выпуске. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил учащихся и учащих духовных учебных заведений с началом учебного года. Ректорам, преподавателям, наставникам и студентам высших духовных учебных заведений. Преосвященные архипастыри, досточтимые преподаватели и наставники, дорогие братья и сестры, сегодня поздравляю вас всех с началом нового учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой. Святые отцы неизменно отмечали взаимосвязь истинного богословия и благочестивой жизни, молитвы и покаяния, что призвано способствовать духовному возрастанию человека, а значит, достижению главной цели жизни – спасению. Наряду с должным освоением основных дисциплин, традиционно входящих в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкивается как русская церковь, так и современная цивилизация. А таковых, увы, немало. Это и попытки переписать или по-новому интерпретировать историю, и опасность неконтролируемого развития искусственного интеллекта, и вопросы биоэтики и новых возможностей медицины. Наша задача заключается в том, чтобы найти и сформулировать правильные и адекватные ответы на эти и другие проблемы нашего времени. Призываю каждого из вас трезвиться и бодрствовать, все делать без ропота и сомнения, дабы, по слову святителя Иоанна Златоуста, быть весьма благоразумными и опытными во многом, знать все житейское не менее живущих в мире, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Желаю вам крепости сил и щедрой помощи от Господа в благоуспешном прохождении предлежащего поприща. Божие благословение да пребывает со всеми вами. И в заключении выпуска. 31 августа 2026 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Фарсонофий совершил молебен перед десницей святителя Спиридона Тримифунского в Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергей Куксевич, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель Приходского совета протоиерей Александр Пашков, клир собора духовенства Санкт-Петербургской митрополии, пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой. Богослужение посетили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов, представители Элладской Православной Церкви, архимандрит Иларион Михаэль и архимандрит Иустин Костантос. Митрополит обратился к верующим с приветственным словом. Духовенство и представители власти приложились к мощам. Александр Беглов, Игорь Руденя и митрополит Варсонофий перенесли ковчег из собора в машину. Следующим городом, который примет святыню, станет Псков. Вы слушали выпуск новостей на радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Флавиан!
1: Здравствуйте, дорогая Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня предлагаю поразмышлять на тему «Любовь к себе и эгоизм». Где та тонкая грань между эгоистичным отношением, эгоизмом, самолюбием и здравой, адекватной любви к себе, которую заповедовал нам Господь? Потому что не любить себя значит не любить и образ, и подобие, которое в нас заложил Господь. Отец Флавиан, хотелось бы первый вопрос задать такой. А что такое эгоизм?
1: Эгоизм или эгоцентризм – это сосредоточенность человека на одном только самом себе. Это само понятие, оно как в миру, так и в христианстве звучит как нечто отрицательное, недостойное одобрения. Эгоист – это человек, с которого не принято брать пример. Эгоист – это человек, на которого не хочется равняться, с которым некомфортно рядом. А почему? А потому что, раз, как говорится, этот человек сосредоточен только на самом себе, он, соответственно, не принимает во внимание, что рядом с ним находятся другие люди. Да, вот в этом, наверное, и вся отгадка, почему эгоизм считается таким вот отрицательным явлением. Не говоря уже о том, что христианин всегда говорит о том, что я христианин, я не один в мире, а в первую очередь надо мной Господь Бог. Во вторую очередь рядом со мной люди. И каждый из этих людей несет в себе образ Божий. Вот если мы заглянем в Священное Писание, то мы увидим, да, что человек как таковой был задуман как часть Богом созданной Вселенной, и очень премудро задуман как образ и подобие Божие, а сотворен, если мы вот так вот вчитаемся, то сотворен по образу Божию. Задуман по образу и подобию, а сотворен по образу Божию. А что это значит? Вот библеисты нам говорят, что в частности это значит, что подобие Божие – это то, что человек должен собирать, достигать своим собственным трудом. Но, опять же, поскольку замысел Божий, то без помощи Божией ничего такого достигнуто быть не может. Вот поэтому каждый человек достигает того подобия, к которому он Богом устремлен по изначальному замыслу. И ведь таким образом это не только во мне так, это и во всех моих ближних и всех дальних, это в каждом из 8 миллиардов человек. Так, да? Человек задуман очень Богом, очень высоко, и в человека может столько всего вместиться, в том числе и божество, как мы это видим в богочеловеческой личности Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. Да? Человек – это носитель образа Божия. Я носитель, он носитель, она носитель, все мы носители. И поэтому, по идее, у нас должно быть трепетное отношение друг к другу.
0: Отец Флавиан, а надо ли любить себя?
1: Давайте порассуждаем. Если уж мы затронули вот такую тему, да, что человек – это образ Божий, устремлен к подобию, да, то вот именно это в себе, вот все дары Божии, которые уже даны, заложены их основы, да, а можно это все вот, как бы сказать, вот, перечислять, это мы, в нас столько всего есть, за что Богу быть благодарными, да, это и свобода и сила воли, это и рассудок, это и творческие способности, это и эмоции, и инстинкты, и рефлексы, и так далее. Вот много-много всего. И большинство из этого спектра, включающего в себя и в том числе совесть, вот это большинство из этого спектра так или иначе вот соответствует этому образу Божию. Вот это вот все, что заложено, да, Богом, это надо в себе любить. То есть на базовом уровне, да, любовь к себе, которая является естественной, это то, за что христианин не должен, скажем так, ругать себя. Да? Но какова должна быть вот эта естественная любовь к себе? Об этом всегда будут спорить. Вот. Но рассуждать об этом всегда полезно. Недаром же апостолы говорят, надлежит быть и разномыслию между вами, для того, чтобы в рассуждениях о вопросах веры, благочестия между вами проявились искуснейшие. То есть христиане призваны как раз к тому, чтобы об этом рассуждать. И начать эти рассуждения, наверное, надо с того, что вот существует заповедь, да, Христа Спасителя о любви к Богу и о любви к ближнему. Собственно говоря, эти заповеди, они были и в Ветхом Завете, но Христос Спаситель их, как говорится, вот обособил и высказал с добавлением, дополнением, да, о том, что вот в этих двух заповедях, о любви к Богу и о любви к ближнему, заключается весь Ветхий Завет, закон и пророки. Вот. «Возлюби Господа и Бога твоего от всего сердца, всем разумением, всеми твоими чувствами». Да? «И возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть любовь к ближнему отложена от естественного понимания любви к самому себе. Это, так сказать, та самая линеечка, которой мы в меру своего понимания любви к себе меряем свою обязанность перед Богом, как я должен и как я могу любить своего ближнего. И мне это заповедано, да, чтобы я любил ближнего как самого себя. Не меньше, но и, в принципе, не больше. Вот. И тут, когда вот мы говорим вот об этом, что для человека, да, есть естественная любовь к себе, вот, конечно, человек ориентируется на свое собственное понимание самого себя, да, как человек сам себя осознает. Это какие-то вот личностные, что называется, да, моменты. Они могут быть разными. Да? Ведь что такое личность? Вот мне нравится такое определение, что вот когда я вижу, вот я сейчас вот смотрю на свою собеседницу по радио «Воскресенье», смотрю на специальную аппаратуру, в которой ведется запись, смотрю на окно, на те изображения, портреты, которые вывешены здесь, где мы ведем запись, на стенах. И вместе с этим у меня есть другое ощущение, что, во-первых, что я все это вижу, а во-вторых, у меня есть другое ощущение, что это вижу именно я. Вот именно я это вижу, не кто-то другой. Да? И вот это и есть вот именно это личностное отношение, да? А кто такой я? Я все время себе отвечаю на этот вопрос, да? И как я люблю себя, я все время отвечаю на этот вопрос, ориентируясь на что? Да? На свое образование, на свое воспитание, на какие-то моменты, которые вообще меня сопровождают с самого рождения, что называется. Вот в этом, я говорю, в этом весь я. Вот. Ну вот, что называется, такие вещи, которые там не хорошо, не плохо, но вот просто вот характерно это именно для меня, а не для кого-то. Да? А также я ориентируюсь на эпоху, в которой я живу, ориентируюсь на общество, в котором я нахожусь. И, конечно, если уж, как говорится, еще немножко сузить, я ориентируюсь на церковь. Раз я христианин, да, то я смотрю, как мне, как христианину, понимать волю Божию, вот именно, которая открыта мне в отношении меня. И здесь что-то мне могут подсказать духовные наставники, а в чем-то я останусь со своей совестью один на один и сам для себя определю, что конкретно и в каком объеме я в себе должен любить. Поэтому вот в этом вопросе нужно очень такое, ну, серьезный подход, и без духовных размышлений здесь не обойтись.
0: А как распознать эгоизм и нормальную любовь к себе?
1: Ну, во-первых, от действий, от поступков эгоистического характера будут, от таких вот явных поступков эгоистического характера будут страдать другие люди. Как известно, наш мир – это мир конкуренции. Люди так или иначе сталкиваются друг с другом. И если человек ведет себя эгоистично, это, ну, в самом таком крайнем проявлении, это значит, что человек будет вести себя крайне неуступчиво по отношению к другим людям. Как говорится, любовь к себе – любовь.

для того, чтобы утвердилась точка зрения или притязание на какое-то имущество и так далее. И иногда это самому эгоисту даже не на пользу. То есть можно было бы и менее энергично, как говорится, наезжать на других людей. Но вот эгоист, он же и гордец, вот он в первую очередь будет заботиться об этом. А почему? А потому что картина мира эгоиста, она искажена грехом. С этого, собственно говоря, и надо начинать рассуждение о любой греховной деятельности человека. Картина человека, находящегося в грехе, картина мира, она искажена грехом. Поэтому вот в крайнем проявлении вот эгоизм, вот он может быть таким. Ну а дальше, как говорится, вот по нисходящей. Чем меньше от моих действий страдают другие люди, тем меньше я эгоист. Так получается. Mm-hmm. Да? Но дальше мы доходим до того уровня, когда другие люди от моих действий не страдают. Мне хорошо и другим хорошо. Могу ли я при этом быть эгоистом? Да, могу. Если у меня, например, слишком много ресурсов, а у другого человека, который рядом, ресурсов мало. Вот. А если, как говорится, у меня есть возможность человеку помочь, он будет, например, менее голодным. У меня два бутерброда, а у него ни одного. С ним все в порядке, в принципе. Он от моих действий не страдает. Но если я этим бутербродом с ним не поделюсь, то я, конечно, буду эгоистом. Вот. Но тут, правда, надо внимательно наблюдать. Вообще, при передаче имущества надо внимательно наблюдать, чтобы это не было во вред самому одаряемому. Почему? Потому что то, что человек находится, как говорится, не при бутербродах, может означать две вещи. Да? Первая вещь – это то, что вот он объективно находится в таких обстоятельствах, что у него, например, нет работы. Или он настолько слаб, болен, что работать толком не может. Поэтому вот находится в стесненных обстоятельствах, и бутерброд может позволить себе не каждый день. Но также такое безбутербродное состояние может означать и то, что человек ленив. Он не хочет трудиться и, как говорится, знаете, как обитатель Африки лежит под пальмой и ждет, покуда с пальмы свалится кокосовый орех, которым он будет, собственно говоря, доволен. Да? Вот, есть такая смешная история. Вот. Человек не хочет трудиться, а вот, дадут бутерброд, буду с бутербродом, не дадут, буду без бутерброда. Вот если человек будет, руководствуясь вот именно христианским милосердием, и не заглядывая в жизненную ситуацию этого человека, будет его все время этими бутербродами кормить, то он будет, может быть, у него у самого не всегда бывает два бутерброда, он будет более несчастен в этом вот, как говорится, в этой попытке быть милосердным, да, а тот человек утвердится вот в этой вот своей лени. Тут, конечно, надо, чтобы вот такая вот передача имущества была с большим рассуждением. Дальше, если даже говорить, например, о количестве каких-то знаний, о какого-то свободного времени, да, и знаниями свободным временем я могу делиться с другими людьми. Например, если человек говорит, вот я христианин, я обеспеченный, у меня есть какие-то там источники дохода, у меня есть куча свободного времени. Вот. Ну, как говорится, доходы – это одно, да? На бутерброды хватает, предположим. Да? А человек будет эгоистом, если он не будет это свое свободное время при том, что он это время в первую очередь потратит на себя, да? Обеспечивая свои какие-то базовые, так сказать, нужды. Уборка, стирка, питание, образование, все то, что нужно человеку, да. Если остается избыток времени, да, если человек его не потратит на пользу ближнего, который без его помощи сосед не может достроить сарай. Вот. Но в первую

0: В первую очередь, конечно, нужно обращать внимание на своих родных и в особенности своих по вере. Вот так нам говорят апостолы в своих посланиях. Вот если мы к ближнему своему не обратим внимание, да, на кого и на что я могу это свободное время потратить, тогда я буду эгоистом и так далее. И вот в идеале, да, вот мое пользование свободным временем, знанием, имуществом, да, вот если оно будет примерно равным, хотя бы примерно равным, вот тогда я буду близок к тому, чтобы вот исполнить эту заповедь Божию о любви к ближним.
1: Отец Флавиан, а какие, подскажите, инструменты для борьбы с эгоизмом?
0: Ну, одни из этих инструментов уже в нас заложены. Это совесть, это воля, это чувство долга. Это как раз то, что составные части образа Божия. Вот мы, когда правильно пользуемся, да, волей, совестью и, ну, и творческими способностями, кстати, тоже, да, вот это вот все может нас, скажем так, внутренне собрать и правильно мотивировать на необходимые для этого духовные размышления. Да? Вообще борьба с грехом без духовных размышлений – это, как бы сказать, дело неблагодарное. А вот когда в основу заложены духовные размышления, да, когда человек задает себе вопросы, да, «Кто я такой?», где и рядом с кем я нахожусь, понимаю ли я, что я нахожусь под Богом, не рядом с Ним, а под Богом, кто находится рядом со мной, кто мои ближние, кто мои дальние, как мои ближние соотносятся со мной, как моя жизнь соотносится с жизнью ближних. И какие у меня есть возможности, какие у меня есть ресурсы. Да? Воздаю ли я за эти ресурсы Богу благодарение? Вот так еще надо поставить вопрос. Нормально ли мое понимание самого себя? Нормально ли я забочусь о самом себе? Нет ли какого-то, так сказать, перекоса? Потому что, ну, бывает такое, что для человека духовной проблемой является то, что он себя, как говорится, недолюбливает. Вот. Ну, это тема для отдельного рассмотрения, да, но тем не менее это надо в духовных размышлениях обязательно учитывать. Да? И вот если все находится на своих местах, то человек, христианин, говорит, а в чем может заключаться, вот именно по совести, мой долг в отношении моих ближних? Как я могу их возлюбить, как я могу устремиться к каким-то делам добра, милосердия в отношении своих ближних. Вообще, нуждаются ли они во мне, в моей помощи? Ведь в целом ряде случаев бывает такое, что человек осознает, что ближние, те люди, которые считают, которых он считает своими ближними, они счастливы, самодостаточны и совершенно спокойно занимаются своими делами. Все при делах, среди нет несчастных людей и так далее. И такому человеку надо естественным образом, да, вместо того, чтобы пытаться свою любовь, как говорится, разбрасывать и швыряться ею, как некоторые неблагоразумно поступают. Говорит, он швыряется любовью, как снежками, ну, в широком смысле этого слова. Да? А как мы должны передавать любовь, по идее? Да? А у нас должно быть представление о наших границах, границы личности. Вот это вот эти все моменты, они должны быть в поле нашего зрения. Да? Я подойду к своей границе и обращусь к человеку. Здравствуйте, ближний мой, не хотите ли принять мою любовь? Вот я хочу вот вам передать часть своей любви. Если ответ положительный, да, то, соответственно, надо договориться, как и в чем передать. А если ответ отрицательный, то надо это воспринять совершенно нормально, да, и сказать, ну хорошо, моя любовь пока остается при мне, и я ее распределю каким-то другим способом. И этот отрицательный ответ, он нас нисколечки не должен ни поссорить, я не должен этого человека переубеждать, что он должен принять мою любовь и так далее. Вовсе нет. Это вот именно здоровые отношения между людьми. И, конечно, я должен задать себе вопрос. Вот если у меня есть какая-то любовь, да, то она вообще откуда у меня? Не высасываю ли я ее из каких-то других людей, как бы сказать, незаметно для себя и для них, обманывая себя и обманывая других? Вот тоже такой момент очень важный, очень такой деликатный. Да? И вот таким вот образом, да, человек, да, если он среди ближних не видит, кому он может передать свою любовь, с кем может поделиться своей любовью, тогда самым благоразумным решением будет расширить свой горизонт и включить в него каких-то новых ближних, постараться с кем-то поближе сойтись, подружиться, и особенно выбирая тех людей, которые вот реально рядом, до которых не надо ехать на край света, которые реально рядом и которые в чем-то меня слабее, и в чем-то я могу им быть полезным. Вот тогда это будет очень благоразумно. Да? Но в любом случае, да, с теми людьми, которые и без нашей любви нормально живут, с ними можно организовать какой-нибудь праздник, какое-нибудь совместное торжество, провести время на отдыхе, повеселиться. Это тоже будет передача любви. И, собственно говоря, нас праздники объединяют, нас объединяют какие-то обычные человеческие моменты, во время которых происходит естественный обмен вот именно хорошим, добрым отношением, приязнью, любовью и так далее. Вот. И, соответственно, вот если человек находит в себе, да, какие-то силы, возможности для того, чтобы материально или, так сказать, образовательно, или потратить время для того, чтобы какого-то человека утешить в его горести, просто побыть рядом, допустим, с ним. Вот, просто ничего не требуется, просто побыть рядом, поговорить, помолиться и постараться себя сохранить, чтобы вот эту беду, эту горесть не впустить в себя, потому что это все придется потом, как говорится, выгружать. Вот, а человеку помочь просто тем, что вот рядом с ним побыть и так далее. Это просто потратить свое свободное время. Где-то надо время потратить, где-то силы, где-то материальные ресурсы, где-то человека, что называется, там, в учебе подтянуть, какие-то знания передать и так далее. Вот в этом должна заключаться как раз борьба с эгоизмом. Да? Что я живу не только ради себя. И точка, это моя составная часть. Христианин не может жить без передачи любви в самом широком и в самом таком возвышенном смысле. Но эта передача, вот как я уже сказал, да, она должна быть, во-первых, такой, скажем так, деликатной, правильно организованной по своей сути. Да? А во-вторых, она должна быть планомерной. Что любое дело хорошо только тогда, когда оно делается с оглядкой на то, какие мы в нашем 21 веке. Да? У нас есть понимание того, что труд тогда хорош, когда он правильно организован. Нас, начиная со школы, учили научной организации труда. И поэтому, соответственно, да, эти духовные наши размышления, они должны включать в себя план, да, как я буду помогать этому человеку или этой группе людей и так далее. Чтобы это было и для людей максимально полезно, и для меня, чтобы это меня не оставило, что называется, без кола, без двора. Вот, и знаете, как иногда бывает, человек говорит, Я взялся помогать, я так в это дело вложился, я так вложился, остался без последних сил, трое суток спал не переставая. Это что такое? Да? Это неправильное распределение своих жизненных сил. Да? Человек, грубо говоря, впал в противоположность, настолько понадеялся на то, что вот само по себе доброе дело, оно, что называется, сделается само по себе. И вот таким образом человек перестарался и для самого себя, и для ближних выбыл из строя на трое суток. Хорошо это или плохо? Ну, скорее плохо, чем хорошо. Поэтому, раз у нас есть это понимание о научной организации труда, то нам нужно это учитывать тоже. Ну и, конечно, чтобы все это сопровождалось обязательно общением с Богом, потому что все духовные наши рассуждения, вся наша духовная работа, они должны быть все время с ощущением того, что я под Богом нахожусь. Да? Господи, ты мне в этом помоги, чтобы это было рассуждение отчасти и молитвенное тоже, что вместе с Богом я живу свою жизнь и участвую в жизни других людей. И этим самым борюсь с эгоизмом. А где мне не хочется этого делать, я осознаю, что силы есть, но не хочется их тратить на ближнего своего, потому что не всякий ближний нам, так уж бывает, не всякий ближний нам нравится. Я понимаю, что это ближний, да? Я понимаю, что ему надо помогать. Ну не хочется, ну не хочется. Надо сделать над собой принуждение, да, и уповая на помощь Божию, что ты, Господи, мне помоги сделать над собой такое принуждение, чтобы я все-таки и этому ближнему своему помог.
1: Отец Флавиан, пожелайте, пожалуйста, каждому человеку, радиослушателю, что-то доброе вот в русле, как оставаться собой, верным, добросовестным христианином, который любит себя, но не развивается в эгоизме.
0: Ну, вот вы уже эти слова, собственно говоря, и сказали. И так или иначе, я к этим словам присоединяюсь. И так или иначе, вот мы нисколько не пожалеем, если каждый день будем стараться быть хотя бы добрее. И милость Божия да пребывает со всеми нами, христианами, дорогие братья и сестры.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И у нас в гостях был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений опубликовал в своем Макс-канале ответ на вопросы журналистов в связи с предстоящим принесением мощей святителя Спиридона Тримифунского. Владыка сообщил, что с 11 по 13 сентября 2026 года в храме на Крови будут совершаться молитвенные прошения и пригласил всех желающих присоединиться. Поводом для запросов в СМИ стала программа «Акцент», в котором, отвечая на вопрос ведущей программы Екатерины Цыгановой о том, можно ли молиться святому Спиридону о ключевой ставке ЦБ, чтобы она снизилась, об ипотеке, чтобы условия стали доступны, владыка Евгений рассказал о традиции молитвенного обращения к чудотворцу по самым насущным вопросам. Есть главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве нам Бог сам сказал, что надо просить «Хлеб наш насущный, дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка, в том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам, я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Ну вот, чудо пришло, значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться, сказал владыка Евгений и подчеркнул, что все время пребывания святыни в Екатеринбурге он будет молиться о тех, кто нуждается в этом. После выхода в эфир интервью, отвечая на вопросы журналистов, глава митрополии опубликовал пост в своем Макс-канале. Сегодня Екатеринбургскую епархию весь день звонят журналисты, спрашивают, действительно ли мы будем молиться о снижении ставки Центрального банка перед мощами святителя Спиридона Тримифунского с 11 по 13 сентября. Отвечу всем сразу. Обязательно будем молиться и о ставке ЦБ, и об ипотеке, и чтобы с бензином у нас не было проблем, и чтобы предприниматели могли развивать свой бизнес и о прощении должникам их долгов. Святитель Спиридон имеет особую благодать помогать в экономических и хозяйственных вопросах, а мы имеем возможность обратиться к нему лично со всеми своими проблемами и нуждами. Жду всех вас, и журналистов, и предпринимателей, и вообще всех, круглосуточно, с вечера 11 сентября до полудня 13 сентября в Екатеринбургском храме на Крови. Помолимся вместе. Напомним, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа с острова Корфу в Россию прибыла величайшая христианская святыня – Десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург святыня будет доставлена поздним вечером 11 сентября и пробудет в храме памятники на Крови до полудня 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. Далее в этом выпуске. Бойцы православного молодежного поискового отряда «Орленок» выехали на международную учебно-тренировочную вахту памяти в Ельнинский район Смоленской области. В составе делегации 57 человек, из которых 17 – новички, впервые принимающие участие в поисковых работах. Юноши и девушки являются прихожанами храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах. В Ставропольском крае на площадке Минводы Экспо прошел 13-й открытый чемпионат России по пахоте. В соревнованиях участвовали лучшие механизаторы из 50 регионов России и соседних государств. По приглашению Министерства физкультуры и спорта Ставропольского края на чемпионате выступила команда Центра иппотерапии Пятигорской епархии Целебной Ессентуки. Сотрудники центра показали элементы конной стрельбы из лука, Гостям также рассказали о проектах центра и познакомили их с лошадьми, которые участвуют в занятиях по ипотерапии. И в завершение выпуска. Злоумышленники создают поддельные версии электронных дневников, приложений со списанием уроков и оценками, а также распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов, рассказали российскому информационному агентству «Новости» в компаниях «Русторе» и «F6». По словам экспертов, попытка авторизации на фальшивом ресурсе приводит к тому, что логин и пароль от настоящего приложения попадают в руки мошенников. Злоумышленники подделывают также банковские приложения и сервисы для оплаты услуг. Семьям предлагают внести там деньги за кружки, взносы за школу и другое, что может привести к потере доступа к своему счету. Еще одна угроза касается педагогов, которые предоставляют репетиторские услуги. Им предлагают проводить занятия через Zoom, а для этого скидывают ссылку на поддельный сайт, где нужно пройти авторизацию в Google. Уже после ввода данных учетной записи Google, фишинговая страница, запрашивает код подтверждения, который приходит в Telegram и нужен злоумышленникам для угона аккаунта в мессенджере, пояснили специалисты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, чье имя неразрывно связано с культурой Селигерского края. Мы беседуем с Марианной Владиславовной Александровой, заведующей святосельским филиалом муниципального автономного учреждения районного дома культуры города Осташково Тверской области. Здравствуйте, Марианна Владиславовна.
1: Здравствуйте.
0: Вы возглавляете очаг культуры с самого первого дня его открытия, с далекого 1987 года. Почти 40 лет вы объединяете вокруг себя талантливых людей, дарите радость землякам, храните традиции. Сегодня мы поговорим о вашем долгом творческом пути, о жизни Дома культуры, о восстановлении и его воспитании молодежи и о том, что дает силы двигаться вперед. Марианна Владиславовна, святое, что для вас это слово?
1: Ну, святое, во-первых, называется так село, в котором я живу. Святое – люди, святые, живущие на этой земле. Ну и, конечно же, святое – это вера. Это наш храм в селе Святое Никольский. Ну вот, в общем, вот так.
0: А как далеко от вас Нило-Столобенская пустынь?
1: Нило-Столобенская пустынь от нас в 40 километрах. Часто посещаю это место, очень нравится, много лет туда езжу.
0: А где вы сами родились?
1: Я уроженка города Осташков.
0: А как сложилось ваше культурное воспитание? Чем вы занимались в молодости?
1: В святое попал по направлению после сельскохозяйственного училища. На тот момент там был совхоз «Селигер», где 3 года отработала на тракторе. В 87-м году в селе совхоз построили новый клуб, и меня перевели туда художественным руководителем. В тот же год я поступила на заочное отделение в город Калинин, нынешняя Тверь, в училище культуры и искусства.
0: А в детстве вы к Осташкову имеете отношение?
1: Да, конечно, все детство мое прошло в Осташкове, занималась и в Доме пионеров художественной самодеятельностью, посещала танцевальный коллектив, занималась во Дворце культуры юбилейной, выступала на открытии дворца в 80-м году.
0: Марианна Владиславовна, вы пришли сюда в 1987 году, когда здание только распахнуло свои двери. Можно сказать, вы и святосельский филиал – это единое целое. Помните ли вы свой самый первый рабочий день в 87-м году? Каким был клуб и какие эмоции вы испытывали?
1: Самый первый день рабочий, к сожалению, не помню. Даже вот самой стало интересно, стало вспоминать, не вспомнить никак. Но помню, что наводили порядок в помещениях, убирали остатки строительного мусора на территории, очищали стекла от краски и попутно готовили большой праздничный концерт, посвященный открытию Дома культуры, который состоялся в 70-летний юбилей Великой Октябрьской революции.
0: Что за эти десятилетия изменилось в работе сельского Дома культуры, а что осталось неизменным?
1: Материально-техническая база, ну, это одно из самых очевидных. Клуб построен в советские годы, и со временем износ дал себя, конечно, знать. Но в 2019 году, когда здание все-таки перешло в собственность района и, возможно, стало вступить в программу поддержки местных инициатив, отремонтировали кровлю, приобрели современное звуковое оборудование. Обновляем сценические костюмы. Кстати, сами участники самодеятельности вносят свой вклад и приобретают даже на собственные средства. Завели страницу в соцсетях, чтобы анонсировать мероприятия, чтобы население видело, чем живет ДК. Несмотря на то, что прошло большое сокращение в 2018 году, работа в ДК мало чем изменилась. Клуб по-прежнему остается у нас центром притяжения. Здесь проходят по-прежнему и главные события села, праздники, встречи земляков, посиделки, гуляния различные. По-прежнему работаем над сохранением местных традиций и обычаев. По-прежнему главная задача создавать условия для самореализации людей. Поддержка талантливых людей и взрослых остаются в центре внимания. Самое-то главное – это люди, местные активисты, именно их инициатива, преемственность поколений, когда старшие передают опыт младшим, во многом обеспечивает стабильность и узнаваемый характер учреждения.
0: Быть руководителем творческого коллектива столько лет – это огромный труд. Что лично для вас все эти годы служило главным источником вдохновения?
1: Ну, главный источник – это, конечно же, люди, односельчане наши, участники коллективов. Вдохновляет их рост, новые какие-то идеи, предложения, как вместе удается преодолевать сложные моменты, которые, естественно, бывают в коллективе. Радость совместного творчества. Ну и, конечно же, связь со зрителем, когда после выступления подходят люди, благодарят, делятся эмоциями, или когда ты видишь в зале знакомые лица, это дорогого стоит. Вот правда, ради этого стоит работать.
0: Сегодня при Доме культуры кипит невероятная жизнь. У вас огромный коллектив самодеятельности. Развиваются театральное, танцевальное, вокальное направление. А ваши визитные карточки уникальному коллективу «Лошкарей» исполнилось уже 12 лет. Как родилась идея создать такой редкий самобытный ансамбль и в чем секрет его долголетия?
1: Ну, много лет выписывала для работы методически видео и аудиоматериал. На тот момент не было интернета. Это сейчас интернет как бы в помощь, да, что-то можно оттуда взять. И попался диск с обучением игры на ложках. Показала своему творческому коллективу и решили, надо и нам попробовать. Мы не просто учим приемы игры, прививаем любовь к народной музыке, к ее истории. Важна, конечно, и семейная атмосфера. У нас ведь участвуют люди целыми семьями. Дети учатся у родителей, получаются совместные номера. То есть даже вот дома репетируют, бывает, собираются с семьей и репетируют.
0: Ваши артисты постоянно в движении. Муниципальные конкурсы, фестивали, выезды по деревням округа. Как вам удается поддерживать такой высокий темп и зажигать людей на творчество?
1: Ну, секрет, наверное, в том, что мы по-настоящему любим то, что делаем. Каждый выезд – это не просто ведь концерт. Встречи. В одной деревне ждут песню, в другой деревне ждут лошкарей. И это, конечно, заряжает. Заряжает, и хочется куда-то дальше, дальше еще ехать.
0: Я думаю, что зрителям передается ваша любовь внутри коллектива. То есть вы заражаете своей любовью и своим примером. И передаете эту искорку от сердца к сердцу. Расскажите о ваших зрителях немножко больше. Чем отличаются концертные программы для взрослых от мероприятий для детей?
1: Конкретно концертные программы у нас любят и взрослые, и дети. А вот в познавательных и развлекательных программах дети, конечно же, намного активнее, с детьми намного легче работать. С удовольствием принимают участие в играх, викторинах, конкурсах, спортивных мероприятиях, различных познавательных программах.
0: Культура населения ограничивается только стенами Дома культуры. Вы ведете огромную социальную работу, тесно сотрудничаете со школой, детским садом, а также проводите трогательные адресные поздравления пожилых людей на дому. Насколько важно для ДК работать в связке с детским садом и школой? Как это помогает вообще преемственности поколений?
1: Считаю, что Дом культуры играет важную роль в преемственности. Организует для детей и подростков культурные события, творческие мастерские, тематические программы. Например, в нашем клубе часто проходят концерты, театрализованные программы, где дети из школы и детского сада выступают вместе. ДК помогает сохранять и развивать интерес к культуре, творчеству. Ну, что тоже является, наверное, частью непрерывного развития личности.
0: А какие у вас постановки, вот кроме песен и стихотворений, вы делаете какие-то театрализованные постановки сказок?
1: Да, сказки мы делаем, пробовали даже как-то кукольные спектакли, ходим в детский сад к ребятишкам, делаем мини-пьесы к 9 мая, всегда трогательно очень получается. Причем участники у нас одни и те же, что в пьесах, что в танцах, что в ложках.
0: Время ставит перед нами новые задачи. Сегодня, как никогда, важно говорить о любви к родине, о наших корнях. Патриотическое воспитание стало важнейшей частью вашей работы. Какие форматы мероприятий, на ваш взгляд, лучше всего помогают достучаться до сердец современной молодежи и привить им любовь к родному краю?
1: Это у нас адресные визиты к пожилым людям. Это не просто поздравление, это не просто поездка там, ну, с поздравлением и подарками. Пожилые люди всегда встречают с радостью и волнением. Волонтерские выезды по благоустройству воинских захоронений. У нас их 5 в округе. Проведение митингов. Это и День Победы, День памяти и скорби, День освобождения Осташковского района. Обязательно проводим мы вот такие мероприятия. Час памяти к дню снятия блокады. Это ходим в школу, проводим совместно мероприятия. Все различные акции, то есть и Георгиевская ленточка, и всероссийская акция песни «Катюша», и «Голубь мира», танцевальная акция «Синий платочек», реконструкция полевой кухни «Солдатская каша», концертные программы с участием детей и молодежи к Дню России, Дню народного единства, к любимому всеми празднику, к Дню села.
0: Как в репертуаре ваших вокальных, театральных и фольклорных коллективов отражается тема патриотизма?
1: Понятно, что все жанры, то есть песни, ложки, сценки, стихотворения соответствуют данной тематике. Подбираем, понятно, что по теме. Если это 9 мая, значит 9 мая. Если это День России, значит связанное что-то вот с Россией, основываясь на местный материал.
0: Название вашего села «Святое» звучит очень возвышенно. В жизни каждого человека, особенно творческого, наступает момент глубокого осмысления своего предназначения. Хочется поговорить о вашей духовной жизни. Марьяна Владиславовна, как в вашей жизни переплелись служение культуре и ваш личный путь к Богу? Помогает ли вера в вашей ежедневной работе?
1: Для многих верующих людей вера – это не только молитвы. Ну, этика труда. Стремление делать свое дело честно, бережно, с любовью к ближнему. В Доме культуры для детей и взрослых проводим народные праздники. Пасха, Троица, Рождество. Делали яблочный спас, в основе которых лежат религиозные традиции. Вера помогает осмысленно передавать эти обряды, но не сводя их только к развлечению. У нас теплые отношения с отцом Сергием, священником нашего Никольского храма. На протяжении нескольких лет он приглашал наш творческий коллектив выступать с концертными номерами на встречах Волжского крестного хода в деревне Климова гора.
0: Сельский дом культуры часто называют духовным центром села. Чувствуете ли вы, что ваше творчество – это тоже своего рода миссия, помогающая людям находить свет в душе?
1: Часто в клуб люди приходят, чтобы раскрыть свои возможности, свои таланты. Когда человек занимается творчеством, он отдает себя, и это меняет его внутренний мир, дает ощущение смысла, радости. Иногда творчество становится тем самым лекарством на празднике. После совместного выступления люди чувствуют единство, поддержку. Это многим помогает пережить какой-то жизненный сложный период. Вот это вот общение совместное, да, все равно это вот сказывается. Все равно это сказывается в объединении вот в нашем клубе.
0: Наша беседа подходит к концу, но творческая история Дома культуры в селе Святое продолжается. О каком будущем для своего любимого Дома культуры вы мечтаете? Чего бы вы пожелали своим коллегам и участникам самодеятельности?
1: В первую очередь мечтаю, чтобы отремонтировали концертный зал. Хочется видеть Дом культуры более современным, с хорошим звуком и светом для качественных выступлений, чтобы в помещениях было тепло, а главное, чтобы как можно больше было у нас участников художественной самодеятельности и зрителей, чтобы село и дальше продолжало жить. А нынешним участникам коллектива огромное спасибо и низкий-низкий поклон за их творчество, талант, за то, что находят время ходить на репетиции, участвовать в подготовке и проведении мероприятий. А ведь у многих и своих домашних забот хватает тоже. Крепкого им всем здоровья, неиссякаемой энергии, чтобы в семьях и в стране царил мир. И, конечно, радости от процесса, ведь именно это и делает самодеятельность такой ценной.
0: Большое спасибо, Марьяна Владиславовна, за этот теплый, искренний и глубокий разговор. Ваш труд – это настоящий пример верности профессии, своей земле и людям. Мы желаем филиалу районного дома культуры в селе Святое полных залов, громких аплодисментов и новых творческих побед. А вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. До новых встреч, дорогие зрители. С вами были Марьяна Владиславовна Александрова и Ирина Васильевич.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в собор Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Именно здесь состоялось архиерейское богослужение. На праздничной литургии в честь престольного праздника вместе с митрополитом Екатеринбургским Верхотурским Евгением, то есть правящим архиереем, служил и епископ аргентинский, и южноамериканский Леонид. Клирики Екатеринбургской епархии молились, сотрудники православной службы милосердия, добровольцы и даже паломники. По традиции услышим проповедь настоятеля Успенского собора отца Евгения Попиченко. С 1 октября 2013 года по настоящее время отец Евгений является настоятелем храма, который много лет уже строится и достраивается с помощью Божией. Также батюшка окормляет Свято-Пантелеймоновское сестричество милосердия, Свято-Успенское братство, службу добровольцев православной службы милосердия и с 2002 года несет послушание руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии. А после проповеди отца Евгения мы услышим прихожан собора Успения, которые из года в год и больше, и некоторые больше 20 лет являются духовными чадами отца Евгения и всем сердцем любят собор Успения Божией Матери.
2: Дорогие мои отцы, братья и сестры, дорогие успенцы и прихожане, гости нашего храма, собора, всех сердечно поздравляю с Днем Успения Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Это самый главный день в жизни Пресвятой Богородицы. Она к нему очень долго шла. Мы с вами же помним в Страстную Пятницу, когда Господь был распят и умер на кресте, то Божья Матерь, она его молила, что «Сыне мой, разреши мне ныне вместе с тобою перейти в ту жизнь. Зачем ты меня здесь оставляешь?» Но вся красота Пресвятой Богородицы в том, что ее сущность в словах «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». «Если воля возлюбленного Сына и Бога моего такова, что мне остаться здесь, на земле, и еще сколько-то времени терпеть эту земную жизнь, то я и послушаюсь, и покоряюсь». И она еще много лет жила, укрепляя Церковь Божию, поддерживая святых апостолов, чтобы они благовествовали Царствие Божие. И вот наступает ее день Успения, а точнее рождения в жизнь вечную. И она встречается со своим сыном лицом к лицу. Он берет ее пречистую душу на свои руки,

Все основные элементы уже завершены, и даже та самая главная часть, которая является сердцем нашего храма, престол и жертвенник, они тоже уже завершены. И завтра впервые владыка митрополит будет совершать на этом престоле архиерейскую службу. Это так прекрасно — быть сопричастным великому делу. Я прям очень рад за всех отцов, за всех наших прихожан, которые по копеечке, по десятине, но каждый в свою меру, он вкладывает свои силы, свой труд в созидание нашего собора. Ну, потому что мы уйдем очень скоро. Очень скоро нас не будет на этой земле. А храм может стоять до второго пришествия Христа. И сколько будет времени, всегда будут там звучать слова о строителях, благоукрасителях, жертвователях святаго храма сего, Господу помолимся. У нас в приходе все успенское. Вот чего ни коснись, успенский хор, успенская молодежка, успенская артель, успенская чайная. Так иногда смотришь впереди футболочку, успенская молодежка такой, свои. А смотришь, тут бейджи какой-то или логотип, успенская артель, здорово. Хотя слово «успение», оно же такое славянское, если на русский язык его перевести, оно так гораздо по-другому звучит. Но успение – это смерть, вот таким по нашим понятиям. Конечно, она по-другому себя проявляет, потому что это не то, чтобы даже смерть. Смерть, она как-то вот черту проводит. А успение – это успешно завершенный путь, это спелость, это успех. Успение – это сон, засыпание для того, чтобы проснуться у Бога. И так здорово, что мы в нашем соборе об этом себе часто напоминаем. Ну, потому что есть такое духовное упражнение, что если ты будешь помнить свои последние дни, последний час, то ты удержишь себя от греха. Может быть, поэтому люди, которые хотят грешить, это слово, ну, слово «последнее», они как-то подменяют там, на последней встрече, заменяют на крайней встрече, ну, как бы, чтобы не напоминать себе о том, что встреча может быть последней. Мне, наоборот, нравится это слово, потому что оно как-то отрезвляет, оно дает некоторую силу, но потому что смерть, она стоит того, чтобы жить, как Виктор Цой заметил. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. И помни последние своя, и вовек не согрешишь. Так важно об этом не забывать. Не забывать, что каждый день он как последний может быть. Это дополняет остроту жизни. Сказанное неосторожное слово, оно может ранить человека, и ты потом с этим уже окажешься в вечности, уже ничего не исправить. Поэтому нужно очень аккуратными быть в словах, в действиях. И вообще христианину нужно быть аккуратным. Потому что нам с вами дана милость и сила зло останавливать на себе. У мирских людей такого нет. Они, ну как бы, они как решето, сквозь них проходит все, идет дальше, выливается. А христианин, он на себе может остановить грех. Он может этот яд не пустить в свой род, в свою какую-то компанию друзей. И мы должны этому учиться, все время помнить, что нам дана благодать не своей силой, но силой Божией мы можем останавливать зло на себе. Не пересказывать сплетни, не произносить скверных слов, даже если тебе неприятно, даже если ты оказался вне какой-то неудобной ситуации, ты можешь на себе зло остановить, как озеро останавливает движение от брошенного камня. Всплеск, и все, и волны прошли, и дальше не идут. И это наша с вами и миссия в том числе, чтобы в этом мире от нас зла было как можно меньше. Я всех сердечно поздравляю с нашим праздником Успения. Я желаю начала нового года, благословенного. Мы живем от Успения до Успения. Я хочу в этот день сердечно поблагодарить всех, кто потрудился в течение года. Мы очень много, правда, сделали. У нас в этом году появился

0: новый священник Василий, появился протодиакон архиерейского чина и уровня, с опытом служения многолетним, с архиереем. Конечно, мы отца Сергия, ну, мы его, в этом году мы тебя потеряли. Отца Михаила проводили, ну как потеряли? Много чего у нас происходит, жизнь идет, и слава Богу. И поскольку завтра служба будет архиерейской, поэтому все внимание будет на нашего владыку, то сегодня мы хотим вручить наши благодарственные письма. Но в любом случае это малая часть нашей любви к вам, дорогие наши добровольцы, сотрудники, прихожане, которые любят наш приход и о нем заботятся. Пусть благословение Божие, радость, мир, любовь, здравие, благополучие пребывает с вами и ближними вашими.
1: А сейчас я дам слово Вере, участнице богослужения. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вас поздравляю с праздником Успения Божией Матери. Какие чувства и эмоции вас переполняют? Что хотели бы сказать?
2: Благодарность. Благодарность за то, что она приняла Божий промысел и последовала за Господом.
1: Вы прихожанка храма?
2: Да, и сотрудник Православной службы милосердия.
1: Чем занимаетесь?
2: Я служу в колыбели, центр колыбель.
1: Это центр защиты семьи, да, и возрождения традиционных семейных ценностей.
2: Я занимаюсь сопровождением информационным и разрабатываю проекты, сопровождаю их в рамках центра колыбель. Сегодня очень радостно было помолиться, и я поздравляю всех с престольным праздником.
1: Что хотели бы пожелать? Вот сегодня день такой солнечный, несмотря на такой летний морозец, то есть клиру и миру.
2: Любви и счастья.
1: А сейчас я поговорю с прихожанкой собора Успения Еленой Яковлевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Всех с праздником.
1: Да, вас тоже от всей души с праздником. Очень теплая погода, хотя утром было достаточно по-осеннему. Вы сколько лет уже в приходе?
3: Ну, вообще в службе милосердия и в команде отца Евгения уже больше 20 лет.
1: Больше 20 лет. Вы начинали, наверное, с храма Пантелеймона.
3: Да.
1: Чем вы сейчас занимаетесь в службе?
3: Тем, о чем мечтала заниматься всю жизнь. В свое время получила благословение владыки Викентия. Это помощь детям. Это детские больницы, детские дома, коррекционные школы и так далее. Бесконечно дорогая для меня тема.
1: Сегодня, наверное, для вас это не первое архиерейское богослужение в соборе Успения. Какие чувства вас переполняют именно в данный момент?
3: Я очень люблю и благодарна владыке, митрополиту Евгению, за то, что каждый человек, который подходит под его благословение, всегда чувствует в этот момент самым любимым, самым дорогим для него духовным чадом. Вот так вот через владыку Господь очень утешает каждого человека и учит любить.
1: Елена Яковлевна, спасибо вам за добрые слова. Что пожелаем и отцу Евгению, и митрополиту Екатеринбургскому, Верхотурскому Евгению, всем людям в этот день, День Успения Божьей Матери, именно праздник двунадесятый, которым заканчивается церковный год, впереди новолетие, Рождество Христово и далее жизнь.
3: В жизни, когда нам тяжело, или когда нам радостно, или когда нам страшно, мы всегда кричим «Мамочка!». Поэтому наша Мама Богородица, пусть она для всех будет таким утешением, примером любви, жертвенности, которую она нас учит и защищает. Слава Богу, что мы ее чадо.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Меня зовут Ия.
1: Вы сегодня участвуете в ярмарке православной от Успенского собора. Что здесь сегодня можно приобрести у нас? Красивые салфетки, все прямо, ну лучше у вас прошу.
4: У нас здесь все можно приобрести. У нас есть кабачки со своего огорода, консервирование со своего огорода. У нас есть книжечки, у нас есть диски с очень хорошими песнями. У нас есть картины, у нас есть бусы. У нас есть рамочки, у нас все, что необходимо для уюта домашнего. Пожертвование посильное. Это вот это написанное.
1: Написанное. А подскажите, пожалуйста, это все детки из собора Успения, да, делают при воскресной школе? Или это прихожане?
4: Это прихожане принесли, чтобы участвовать в ярмарке.
1: Традиция ярмарок, ей сколько лет? Может?
4: Ежегодно ярмарка проходит.
1: что люди спрашивают, что приобретают?
4: Люди интересуются всем. Вот сейчас вот женщина интересуется салфеточкой. Мы сейчас с вами расстанемся, я бабушке эту салфеточку вручу.
1: Ценники тут, скажите, за все за свободное пожертвование?
4: Есть свободное пожертвование, а есть какая-то определенная цена, допустим, рассольник.
1: Что всем пожелаем? Я вам в день престольного праздника желаю любви, здоровья и дальше оставаться прихожанкой храма Успения.
4: А мы вам желаем крепкого здоровья, мира душевного, мира духовного, мира физического, благодарения Богу за каждый прожитый день и покрова Пресвятой Богородицы.
1: Спасибо большое, спасибо вам.
5: Дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучал репортаж о престольном празднике собора в честь Успения Пресвятой Богородицы. Этот храм находится на территории района Виз Екатеринбурга. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Вы слушаете выпуск новостей на волнах православного радио «Воскресение». В преддверии празднования Успения Пресвятой Богородицы митрополит Евгений поздравил с высокой наградой семью батюшки Дмитрия и матушки Лукины Черняк. Накануне глава региона Денис Владимирович Паслер вручил федеральную награду Российской Федерации – орден «Мать-героиня» Лукине Анатольевне Черняк, супруге настоятеля Симеона Анинского храма города Сысерти, протоиерея Дмитрия Черняка. Указ о присвоении высокого звания «Мать-героиня» в ноябре прошлого года подписал президент России Владимир Владимирович Путин. Матушка с батюшкой воспитывают 10 детей. Как сообщается на приходском ресурсе, старший сын Афанасий сейчас проходит срочную военную службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Дочь София учится в Московской Тимирязевской академии. Кирилл и Федор – кадеты Суворовского училища в Екатеринбурге. Антоний, Даниил, Дмитрий и Иван – школьники. А Макарий и Анатолий – дошкольники. Воскресным днем 30 августа глава Екатеринбургской митрополии посетил многодетную семью уральского клирика и сердечно поздравил супружескую чету с высокой наградой. Сегодня продолжит дело, начатое президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и губернатором Свердловской области Денисом Владимировичем Паслером. Поздравил с вручением звание «Мать-героиня» семью протоиерея Дмитрия Черняка и его супруги Лукины, родивших и воспитавших 10 детей. Отец Дмитрий несет свое служение в городе Сысерть, восстанавливает не только прекрасный Симеоно-Анинский храм, но и демографическую ситуацию и правильно воспитывает своих детей – 9 сыновей и 1 дочь. Эта семья подает добрый пример тем, кто смотрит новости и пока еще теоретически рассуждает на эту тему. «Настоящие герои современной России», написал архипастырь в своем Макс-канале. Далее в этом выпуске. 23 августа по окончании Божественной Литургии на территории Кафедрального Собора Рождества Христова состоялось открытие и освящение памятника последнему русскому государю, Страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На богослужении присутствовал сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архипастырь подчеркнул, что событие это уникально, так как этот памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Также архиерей поблагодарил вице-президента Фонда православного телевидения, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и общественного деятеля и писателя Павла Астахова, попечением которых стала возможность реализации этого проекта в Южно-Сахалинске. И в завершение выпуска. В Непале продолжается спасательная операция после разрушительного наводнения 26 августа. По данным местных волонтеров, которые приводит телеграм-канал «База», до 933 человек, включая группу из 9 россиян, могут находиться в тоннелях и подземных помещениях гидроэлектростанции. Спасатели считают, что многие иностранцы смогли спастись от потока воды внутри станции. Ранее из некоторых помещений ГЭС уже удалось достать выживших. Сейчас специалисты ожидают прибытия тяжелой техники. Без нее невозможно разобрать образовавшиеся завалы и откопать тонны намытой земли и грязи. В районе ГЭС находят рюкзаки и чемоданы иностранных туристов, которые стояли в очереди на границу, когда пришла вода. По этим вещам власти пытаются установить личности владельцев и их судьбу. На данный момент в общей сложности пропавшими без вести числятся более 4500 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, несмотря на сложные погодные условия и угрозу повторного наводнения. Вы слушали новости на канале «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 сентября по новому стилю или 20 по старому. И сегодня память. Пророка Самуила, несшего свое служение в 11 веке до Рождества Христова, мучеников Севира и Мемнона, и с ними 37 мучеников, убиенных в 304 году. Священномучеников 20 века Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира Четверина, Николая Бирюкова, пресвитера. Празднуется обретение мощи священномученика Гермогена Долгонева, епископа Тобольского в 2005 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обращаемся к Ветхому Завету. Мы вспоминаем пророка Самуила. Он был 15-м и последним израильским судьей и жил за 11 веков до Рождества Христова. В период библейской истории от смерти святого Иисуса Навина до разрушения Скинии Завета в Силоме, то есть где-то с середины 15-го до середины 11 века до Рождества Христова, символическими авторитетами для израильтян были судьи, к которым они приходили на суд. Судьи являлись активными носителями израильского самосознания и ожесточенно сопротивлялись влиянию на Израиль языческих традиций. Это проявлялось и в том, что судьи предводительствовали израильским ополчением и призывали к уничтожению святилищ местных народов, капищ Ваала и Астарты. Судья и пророк Самуил происходил от колена Левиина, был сыном Елканы из Рамафаим Цафима с горы Ефремовой. Еще до рождения святой пророк был посвящен Богу, потому как родился по молитвам своей матери Анны. Когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию на попечение первосвященника Илия, который в то же время был и судьей над народом израильским. Самуил воспитывался при скинии в самое тяжелое и смутное время в жизни израильтян. Пророк возрастал в страхе Божьем, и уже в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне одержали победу над Израилем, захватили ковчег Завета, убили 30 тысяч израильтян, в том числе и сыновей первосвященника Илия. Услышав об этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь у ворот и, сломав спину, умер. По смерти Илия Самуил сделался судьей народа израильского. Созвав народ в Массифе на торжественное покаяние, Самуил настолько поднял его дух, что филистимское иго было свергнуто. Ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтяне вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Началось всеобщее и быстрое возрождение, которому особенно много содействовали основанные Самуилом пророческие сонмы или пророческие школы своего рода, религиозно-нравственные братства или общества, имевшие задачи пробуждать в народе дух патриотизма и распространять просвещение. Самуил мудро правил народом в качестве верховного судьи до преклонных лет и высоко поднял его благосостояние. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей Иоиля и Авию судьями над Израилем. Но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был, как прочие народы, потребовали у пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым до того времени управлял сам Бог, возвещая волю через святых избранников. Самуил предостерегал народ от опасности деспотизма, обычного при монархическом режиме. Но народ, утомленный безначалием, готов был идти навстречу даже и этим опасностям, только бы иметь твердую власть. Очень поучительным является отрывок из Библии, описывающий диалог пророка Самуила с народом. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими». Итак, «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали «дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они тебе говорят. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим, и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела». От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». Оставляя должность судьи, пророк Самуил спрашивал народ, не обидел ли он кого в продолжении своего правления, но никто не нашел за ним ничего. Сперва он поставил в царя Саула, но после обличения первого царя в непослушании Богу, пророк Самуил помазал на царство святого Давида. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Жизнь его описана в Ветхом Завете в двух книгах – первой книге царств и книге премудрости Иисуса, сына Сирахова. Святый пророче Божий Самуиле, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Вашему вниманию, дорогие ребята, сборник рассказов «Чудесная Нива» читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые друзья, для вас вновь звучат страницы книги «Чудесная Нива. Детям о Христе». Николай Лесков. «Христос в гостях у мужика». Рождественский рассказ. Настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, я слышал от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то и я передам его же словами. Наше место поселенное, но хорошее торговое место. Отец мой в нашу сторону прибыл за крепостное время в России, а я тут и родился. Имели достатки по своему положению довольные, и теперь не бедствуем. Веру держим простую, русскую. Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля, Тимофея Осипова, про которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было. Тимофей Осипов прибыл к нам в молодых годах. Мне было тогда 18 лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за 20. Поведение Тимоши было самого непостыдного. За что он прибыл по суду на поселение, об этом по нашему положению, щадя человека, не расспрашивают. Но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его сиротство, да и растратил, или взял почти все его наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию Создателя грех сего безумия не до конца совершился. Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большего наказания ему не было, как из первогильдейных купцов сослан он к нам на поселение. Имение Тимошина, хотя на 9 частей было разграблено, но однако и с 10-й частью еще жить было можно. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, и батрак да батрачка только его и видели. А дома он все книги читал, и самые божественные. Наконец мы с ним познакомились, именно из-за книг, и я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотою. Пришлись мы друг другу по сердцу. Родители мои по первоначалу не очень меня к нему пускали. Он им мудрен казался, говорили. Неизвестно, какой он такой и зачем ото всех прячется, как бы чему худому не научил. Но я, быв родительской воле покорен, правду им говорил, отцу и матери, что ничего худого от Тимофея не слышу. А занимаемся тем, что вместе книжки читаем и о вере говорим, как по святой воле Божией жить надо, чтобы образ Создателя в себе не уронить и не обесславить. Меня стали пускать к Тимофею сидеть сколько угодно. И отец мой сам к нему сходил, а потом и Тимофей Осипов к нам пришел. Увидали мои старики, что он человек хороший, и полюбили его. И очень стали жалеть, что он часто сумрачный. Вспомнить свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю его сказать, весь побледнеет и после ходит смутный и руки опустит. Тогда и читать не хочет, да и в глазах вместо всегдашней ласки гнев горит. Честности он был примерный и умница, а к делам за тоскою своей не брался. Но скуке его Господь скоро помог. Пришлась ему по сердцу моя сестра, он на ней женился и перестал скучать, а начал жить да поживать и добра наживать, и в 10 лет стал у всех в виду, как самый капитальный человек. Дом вывел, как хоромы хорошие, всем полно, всего вдоволь, и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чего еще надо? Кажется, все прошлое горе позабыть можно, но он, однако, все-таки помнил свою обиду. И один раз, когда мы с ним вдвоем в тележке ехали и говорили во всяком благодушии, я его спросил: «Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь доволен?» «В каком?» – спрашивает это смысле.
«Имеешь ли все то, чего в своем месте лишился?» А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, только молча лошадью правил. Тогда я извинился. «Ты, — говорю, брат, — меня прости, что я так спросил. Я думал, что лихое давно минуло и позабылось». «Нужды нет, — отвечает, — что оно давно минуло. Оно минуло, да все-таки помнится». Мне его жаль стало. Только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а что он в таком омрачении. Святое Писание знает и хорошо говорить о вере умеет, а к обиде такую прочную память хранит. Значит, его святое слово не пользует. Я и задумался, так как во всем его умнее себя почитал, и от него думал добрым рассуждением пользоваться, а он зло помнит. Он это заметил и говорит: «Что ты теперь думаешь?» «А так, — говорю, — думаю, что попало». «Нет, ты это обо мне думаешь». «И о тебе думаю». «Что же ты обо мне? Как понимаешь?» «Ты, мол, не сердись. Я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твое гневно и Богу не покоряется. Есть ли тебе через это какая польза в Писании?» Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился в лице и отвечает: «Ты святое слово проводить не сведущ. Это, говорю, твоя правда, я не сведущ». «Не сведущ, — говорит, — ты и в том, какие на свете обиды есть». Я и в этом на его стание согласился, а он стал говорить, что есть таковые оскорбления, коих терпеть нельзя, и рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя. Век бы про это молчать хотел, но ныне тебе, говорит, как другу моему откроюсь. Я говорю, если это тебе может стать на пользу, откройся». И он открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свел горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при старости своих лет улестил и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жены взять располагал. «Разве, — говорит, — все это можно простить? Я его в жизни не прощу». «Ну да, — отвечаю, — обида твоя велика, это правда. А что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь». А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою предо мною оправдать. А я по простоте своей ответил ему просто: «Тимоша, — говорю, — ты умник, ты начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, откроюсь тебе, но все разумею. По элику я человек грешный, и ум имею тесный. Однако скажу тебе, в Ветхом Завете все ветхое, и как-то рябит в уме двойственно, а в новом яснее стоит. Там надо всем блистает. Возлюби, да прости. И это всего дороже, как злат ключ, который всякий замок открывает. А в чем же прощать? Неужели в некой малой провинности, а не в самой большой вине?» Он молчит. Тогда я положил в уме: «Господи, не угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего?» И говорю: «Как Христа били, обижали, заплевали, и так учредили, что одному ему нигде места не было, а он всех простил. Последую, — говорю, — лучше сему, а не отомстительному обычаю». А он пошел приводить большие толкования, как кто писал, что иное просить якобы все равно, что зло приумножить. «Я это опровергнуть не мог, — сказал только. — Я-то опасаюсь, что многие книги безумным тебя творят. Ты, — говорю, — ополчись на себя. Пока ты зло помнишь, зло живо. А пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет». Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко: «Не могу, оставь, мне тяжело». Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал. А время шло, и убыло еще 6 лет, и во все это время я за ним наблюдал и видел, что все он страдает,
и что если пустить его на всю свободу, да если он достигнет где-нибудь своего дядю, забудет он все Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своем я был покоен, потому что виделся мне тут перст Божий. Стал уже он помалу показываться. Ну так верно, и всю руку увидим. Спасет Господь моего друга от греха гнева. Но произошло это весьма удивительно. Теперь Тимофей был у нас в ссылке 16-й год. И прошло уже 15 лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет 37 или 8. И имел он 3 детей, и жил прекрасно. Любил он особенно цветы розаны, и имел их у себя много, и на окнах, и в палисаднике. Все место перед домом было розанами покрыто, и через их запах был весь дом благовонии. И была у Тимофея такая привычка, что как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охорашивал свои розаны и читал на скамеечке книгу. Больше, сколько мне известно, и то было, что он тут часто молился. Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собой Евангелие. Поглядел розаны, а потом присел, раскрыл книгу и стал читать. Читает, как Христос пришел в гости к фарисею, и ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль его. Так жаль, что он заплакал о том, как этот богатый хозяин обошелся со святым гостем. Вот тут в эту самую минуту и случилось чудо начала, о котором Тимоша мне так говорил. «Гляжу, — говорит, — вокруг себя и думаю, какое у меня всего изобилие, довольство, а Господь мой ходил в такой ценности и унижении. И наполнились все глаза мои слезами, и никак их сморгнуть не могу. И все вокруг меня стало розовое, даже самые мои слезы, так вроде забытья или обморока. И воскликнул я: Господи, если бы ты ко мне пришел, я бы тебе и себя самого отдал. А ему вдруг в ответ откуда-то, как в ветерке в розовом, вдохнуло: приду. Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает: как ты об этом понимаешь? Неужели Господь ко мне может в гости прийти? Я отвечаю: это, брат, сверх моего понимания. Как об этом? Можно ли что усмотреть в Писании? А Тимофей говорит: в Писании есть. Все тот же Христос ныне и вовеки. Я не смею не верить. Что же говорю? И верь. Я велю, что день на столе ему прибор ставить. Я плечами пожал и отвечаю: ты меня не спрашивай, смотри сам лучше, что к его воле быть может угодное. А впрочем, я и в приборе ему обиды не считаю. Но только не гордо ли это? Сказано, говорит, сие грешники приемлет и с мытарями ест. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 11. А и то, отвечаю, сказано: Господи, я недостоин, чтобы ты взошел в дом мой. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 8. Мне и это нравится.

до меня никто не знал. Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова в розовом садике. Ждал в третий день, потом в первое воскресенье. Но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания. На всякий праздник Тимофей все ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь свое обещание сдержит, придет. Открыл мне Тимофей так, что всякий день говорит: «Я молю, ей, гряди, Господи!» И ожидаю, но не слышу желанного ответа: «Ей, гряду скоро!» Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь зато путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе. Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит: «Брат любезный, завтра я дождусь Господа». Я к этим речам давно был безответен и тут только спросил: «Какое же ты имеешь в этом уверение?» Ныне отвечает: «Только я помолил, ей гряди, Господи, как вся душа во мне всколыхнулась и в ней словно трубой вострубила, ей гряду скоро». Завтра его святое Рождество, и не в сей ли день он пожалует: «Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет». Я говорю: «Тимоша, знаешь ты, что я ни о чем этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек, мы к тебе придем. А ты, если уповательно ждешь столь великого гостя, зови не своих друзей, а сделай ему угодное товарищество». «Понимаю», — отвечает, — «и сейчас пошлю услужающих у меня и сына моего обойти села и звать всех ссыльных, кто в нужде и в бедствии. Явит Господь дивную милость, пожалует, так встретит все по заповеди». Мне и это слово его тоже не нравилось. Тимофею говорю: «Кто может учредить все по заповеди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье исполнить не можешь. Однако если все это столь сильно трубит в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придет, Он все, чего не достанет, пополнит. И если ты, кого Ему надо, забудешь, Он недостающего и сам приведет». Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, попозже, как ходят на званый стол. Так он звал, чтобы всех дождаться. Застали большие хоромы его, полные людей всякого нашинского, сибирского, засыльного роду. Мужчины и женщины, и детское поколение, всякого звания, из разных мест, и российские, и поляки, и чухонской веры. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем, чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалось, да и ждать больше было некого. Все послы домой возвратились, и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель и вьюга, как светопреставление. Одного только гостя нет и нет, который всех дороже. Надо было уже и огни зажигать, да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло. И все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами. Тимофей ходил и сидел, и был, видно, в тяжкой тревоге. Все упование его поколебалось. Теперь уже видное дело, что не бывать великому гостю. Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит: «Ну, брат милый, вижу я, что либо угодно Господу оставить меня в посмеянии, либо прав ты, не умел я собрать всех, кого надо, чтобы его встретить. Будь о всем воля Божия. Помолимся и сядем за стол». Я отвечаю: «Читай молитву». Он встал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, иже еси на небеси». А потом: «Христос рождается, славите, Христос в небесе, срящите, Христос на земле». И только он это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, а потом сразу же прошумел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылись настежь. Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе шарахнулись в один угол, а многие упали, и только кое всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял

Старый-престарый старик весь в худом рубище, дрожит, и, чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится. А из-за него, из сеней, где темно было, неописанный розовый свет светит. И через плечо старика вперед в хоромину выходит белая, как из снега, рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнем, такая, как на беседе Никодима пишется. Ветер с вьюгой с надворья рвет, а огня не колышет. И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи. Тимофей, как увидал это, вскричал: «Господи, вижду и приму его во имя Твое, а Ты сам не входи ко мне, я человек злой и грешный», да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей христианской покорностью тронуло, и воскликнул всем вслух: «Вон мем, Христос среди нас!» А все отвечали: «Аминь», то есть истина. Тут внесли огонь, я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать, только один старик остался. Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, может быть, вы и сами догадаетесь. Это был враг Тимофея, дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него прошло прахом. И семьи, и богатства он лишился. И ходил давно, чтобы отыскать племянника и попросить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева. А в эту метель сбился с пути и, замерзая, чаял смерти единой. Но вдруг, говорит, кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на моем месте и поешь из моей чаши». Взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе. А Тимофей при всех отвечал: «Я, дядя, твоего провожатого ведаю. Это Господь, который сказал: аще алчит враг твой, ухлеби его, аще жаждет, напой его. Сядь у меня на первом месте, ешь и пей во славу его. И будь в дому моем во всей воле до конца жизни». С той поры старик так и остался у Тимофея, и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своем. Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. И Евангелие от Луки, глава 6, стих 27. Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель. Ей гряди, Господи, ей гряди скоро. Уважаемые слушатели, продолжение нашей книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

0: цикле «Детям о Боге» ребята слушали рассказы из сборника «Чудесная Нива», читала Ольга Ломакина.
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в храм, в собор Успения Божьей Матери. Именно рядом с собором, на концертной площадке, с минуту на минуту состоится концерт ансамбля танца и музыки «Иван да Мария». Это подарок всем гостям и прихожанам этого удивительного старейшего храма на престольный праздник. Сначала мы услышим фрагмент концерта, потом я поговорю с участником коллектива и благодарными зрителями.

Sin la luna y

0: Как зовут вас?
1: Виктор.
0: Вы сегодня выступаете от какого коллектива и что Иван будете петь?
1: Ансамбль танца и музыки. Мы сегодня выступаем на церковной площадке в радостный
0: праздник. Это первый опыт.
1: Работы в храме?
0: Да.
1: У меня нет.
0: И какие у вас эмоции, впечатления?
1: Все здорово, замечательно. Очень добрый праздник. Всем добра, Божьей любви и помощи.
0: Спасибо вам за концерт. Продолжаем дальше смотреть.

0: Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
0: Сегодня пришли на концерт, очень такой праздничный, хотя холодно на улице, но Собор Успения, вы прихожанка?
1: Да, я являюсь прихожанкой, уже больше 5 мне лет. Да, мы пришли на концерт, нас предупредили, что прохладненько, поэтому мы оделись потеплее.
0: Подготовились?
1: Да, очень хороший такой концерт, прям и поют, и танцуют душевно. Престольный праздник, особо радостно здесь быть, считайте, и на службу сходили, и вот сейчас такая концертная программа.
0: Причащались?
1: Обязательно.
0: Вот все устроено, организовано. Может,
1: после службы, получается, здесь раздавали плов очень вкусный с горячим чаем, как раз в такую непогоду. А после этого вот места занимай, доешь и смотри.
0: Все было организовано прекрасно. Спасибо вам за комментарии, артистам, всем людям. Добра.
1: И у них костюмы.
0: Да,
1: вот. Хотелось бы отметить, какие у них уникальные костюмы. Прям вот смотрите, как все сверкает.
0: Русский народный.
1: Вообще, да, русский народный.
0: Исконно русский.
1: И песни исконно русские, и костюмы исконно русские.
0: Знаете, я стояла, мне хотелось поплясать. У вас было такое желание? Просто взять и немножко поплясать.
1: Особенно, когда балалайщик вышел, так вообще хоть сейчас в пляс спускайся.
0: Да, вот я все переживала, как бы у нас запись из-за сильного ветра не была такой вот плохой. Я думаю, все будет хорошо. Всем радиослушателям, всем. Всех поздравляем с праздником Успения Божьей Матери и желаем
1: любви, добра и духовного роста.
0: Спасибо вам большое, с праздником.
1: И вас с праздником.
0: Как вас зовут?
2: Татьяна.
0: Вы пришли на концерт, еще ни один номер не пропустили, что хотели бы отметить?
2: Очень зажигательно, весело, замечательный концерт. Наши русские мелодии, очень понравилось. Все организовано замечательно, праздник у нас у храма. Замечательный такой. И спасибо, что такой коллектив к нам приехал нас поздравить. Очень приятно.
0: Не хватает успенцев, именно хора Успения Божьей Матери, который традиционно выступает на этой площадке? Или будут другие концерты?
2: Я думаю, у них будут другие концерты, конечно же. Мы их часто слышим на наших службах. Вот, а сегодня вот такое что-то новенькое. Всем радости, Божьей помощи во всех начинаниях.
0: Артистам вдохновения.
2: Артистам вдохновения. Спасибо.
0: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о праздничном концерте ансамбля танца и музыки «Иван да Мария». Мероприятие приурочено к престольному празднику в Успенском соборе Екатеринбурга. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вчера вся полнота Русской Православной Церкви торжественно отметила начало церковного новолетия, и сегодняшний выпуск мы посвящаем тому, как это высокое праздничное настроение претворяется в первые дела нового церковного и учебного года. Официальный сайт Патриархия.ру опубликовал текст архипастырского слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, обращенного к учащимся педагогам и родителям в связи с началом нового учебного года. В своем обращении предстоятель подчеркнул, что подлинное образование невозможно без нравственного стержня. Знания, не освященные верой и не направленные на служение ближним, могут стать опасным оружием, отметил Святейший Владыка. Патриарх призвал педагогов не только передавать академические знания, но и воспитывать в детях чувство ответственности, милосердия и любви к своему Отечеству. Особое внимание в слове первосвятителя уделено поддержке многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Святейший Патриарх пожелал всем участникам образовательного процесса Божьей помощи, терпения и успехов в их благородных трудах, напомнив, что школа должна быть не просто учреждением, а местом формирования человеческой личности по образу и подобию Божью. Пресс-служба Московской епархии сообщает о широком отклике на начало учебного года в приходах столицы и Подмосковья. Вчера и сегодня в сотнях храмов епархии были совершены особые молебны об успешном начале учебного года для школьников и студентов. Во многих районах Москвы по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского состоялись традиционные уроки православия в светских школах. Священники посетили первые классы, чтобы поздравить детей с Днем Знаний и вручить им в подарок иллюстрированные издания детских Библий и жития святых. Как отметили в епархиальном отделе религиозного образования и катехизации, в этом году к инициативе присоединились рекордные 140 школ округа. Также в храмах были организованы сборы школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских домов, что стало живым воплощением евангельского призыва к делам милосердия накануне нового учебного сезона. Продолжаем выпуск. Портал «Православие.ру» рассказывает о начале академического года в ведущих духовных школах страны. В частности, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете состоялось торжественное открытие нового учебного года. Божественную литургию в университетском храме новомучеников и исповедников российских возглавил ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев. В своей проповеди он отметил, что современный мир как никогда нуждается в квалифицированных православных специалистах, не только богословах и историках, но и социальных работниках, психологах и педагогах, способных отстаивать традиционные ценности в светском поле. В этом году университет запускает две новые магистерские программы, направленные на изучение цифровой культуры с точки зрения христианской антропологии и развития церковной социальной работы в регионах. После богослужения для первокурсников был организован традиционный паломнический подход к святыням Москвы, чтобы с самых первых дней учебы студенты ощутили живую связь с историей своей церкви. Завершим наш выпуск сообщением из Нижегородской епархии, где подведены итоги масштабной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», организованной епархиальным отделом по благотворительности совместно с местными волонтерскими движениями. Как сообщает епархиальный сайт, за последний месяц прихожанам удалось собрать и передать более 1000 комплектов школьной формы, канцелярских товаров и рюкзаков для детей из многодетных семей и приютов области. Торжественная передача подарков состоялась накануне, 1 сентября, в стенах епархиального благотворительного центра. Митрополит Нижегородский Арзамасский, обращаясь к волонтерам, назвал их труд тихим подвигом любви, отметив, что именно через такие конкретные дела заботы о ближних православная вера становится зримой и понятной для общества. Епархия также анонсировала запуск проекта репетиторской помощи, когда студенты духовных семинарий и православных вузов будут бесплатно помогать школьникам с выполнением домашних заданий в воскресных школах при храмах. Сегодня, 2 сентября, Святая Церковь чтит память пророка Самуила, который был последним из судей Израилевых и помазал на царство первых царей Израиля. Пророк Самуил с детства был посвящен Богу и служил при Скинии, являя собой пример чистоты, послушания и верного служения Господу с юных лет. Его жизнь напоминает нам о том, что возраст не является препятствием для подвига веры. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Пусть начавшийся учебный церковный год будет для каждого из вас временем духовного возрастания, мира в семьях и помощи Божией во всех благих начинаниях. Вы слушали выпуск новостей. В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин оставил нам сказки, которые мы знаем с раннего детства. Однако за их внешней простотой скрывается глубокий пласт, в котором исследователи находят множество евангельских мотивов, христианских символов и этических дилемм. Часто за привычными строками мы не замечаем глубоких духовных истин. Сказки Пушкина – это не просто фольклор, это притчи о грехе, покаянии, промысле Божьем и милосердии, о том, как сказочный сюжет становится притчей, архаика соприкасается с догмами веры, как великий поэт раскрывает христианское понимание мира и человека, мы беседуем с русским поэтом, преподавателем литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Для меня радостно понять, что сердце Пушкина было готово к приятию Христа.
2: Ну, он вырос в этом. Просто культура, которая его окружала, воспринимала, к сожалению, Христа как нечто номинативное. То есть, как некую номинальную величину воспринимали Христа его родители, и даже его дядя, и брат, и вообще все те круги, все те дома, куда они ездили. И если бы Христа воспринимали не как номинатив, то не было, пожалуй, бы в Петербурге роскошных балов, пиршеств и так далее. То есть, люди бы занимались совершенно своей жизнью иначе, иначе. Христа он мог видеть только в народе, который не ложно ходил во храмы, не ложно молился и не ложно веровал. Сердце его долго не было готово к тому, чтобы открыться Христу. И только в моменты тяжелейших каких-то испытаний, готов поклясться, что он умел молиться, когда ему это было нужно. Ну, видит, Бог его там пошвыряло по империи. Это так называемые ссылки. На самом деле это были командировки глубоко законспирированного, кстати говоря, его материалы до сих пор не рассекречены. Это были командировки молодого офицера дипломатической службы по горячим точкам. И когда его иностранные дела, скажем так, да, дипломатические его миссии призывали к жертве, не то, что там какой-то воображаемый Аполлон, а когда просто начальство говорило: Александр Сергеевич, вы откомандированы, да, нам нужен подробный отчет. Вот пишите с дороги, там своя фельдъегерская служба доставляла его отчеты, которые до сих пор не рассекречены в Министерстве иностранных дел. Понимаете, да, какая служба? Он был рыцарь плаща и кинжала, прекрасно подготовленный к этой деятельности, умеющий отбиться от всякого, знаете, разбойного люда, прекрасно владевший холодным огнестрельным оружием и так далее. Это был молодой офицер, которого швыряло по империи. Конечно же, он насмотрелся всяких видов. И не только из коляски. Он там сходил, там десятки, сотни раз сходил и делал дело. Имперское дело, великое дело и тайное дело. Его, конечно, это не могло не тяготить. Он умел молиться. Он умел призывать благодать тогда, когда жизнь его висела на волоске. Она висела не один раз. Вот эти армейцы, они с удивлением: остановите Пушкина, он куда-то там это самое понес. Вон он, вон, смотрите, остановите, мы его потеряем. Идет дело. Что значит дело? Идет перестрелка. То есть это фронтальный обычно бой с охватами, с взаимными охватами в лесистой долине, заросшей там чаще всего тисами, вязами. Обычное северо-кавказское дело. Видно по дымкам, выстрелам, как действует артиллерия, как действуют стрелки, как действуют конные группы. Этот понесся в обхват. Остановите Пушкина. Они не понимали, что он это прирожденный офицер-наблюдатель, что он преследует свою цель. Да, он один, да, но это и был одиночка всегда. Он был в одиночном дозоре годами. А они думают, что он в 30-м году, когда ему, извините, 30, да, что он куда-то понесся просто потому, что он не понял обстановки. Да прекрасно он понимал обстановку, о чем вы вообще говорите. Его бы в армию не взяли в этот поход как гражданского. Он и не был взят как гражданского, он был взят как наблюдатель от Министерства иностранных дел. Всегда есть в любой, вот в советской там баталии, там, что там Вьетнам, что Ангола, и так далее, всегда есть наблюдатели от партийной разведки, от комитета госбезопасности, от профсоюза, вы удивитесь, да, но да, от профсоюза всегда есть человек, который облечен этими функциями. А что, собственно, у них у всех свои ведомства отчеты. Ну, у Александра Сергеевича свой отчет Министерства иностранных дел. И что вы хотите сказать? Все же понятно, все на поверхности для тех людей, которые хотя бы один раз одевали погоны, любые, любого цвета, и служили своему отечеству. Это был государственный человек.
1: Заповеди в сказке. В сказках Пушкина зло зачастую наказывается. Но главный герой всегда проходит через испытания. Как эти тексты соотносятся с понятием христианского чуда? Когда заслуживающий наказание герой получает прощение?
2: Прощение он получает тогда, когда ему удается раскаяться. Потому что невозможно прощать того, кто не раскаялся, кто упорствует в своем грехе, в своем злодеянии. Ему нельзя прощать, поскольку он даже еще и ничего не успел осознать. Но вот человек, натура, которая успевает познать всю глубину своего падения, она, как правило, получает прощение. И если этого не происходит, то сказка явно не завершена, а у Пушкина все сказки завершены.
1: Сказка как первая проповедь. А вот как все-таки правильно читать сказки Пушкина детям в православной семье? На какие неочевидные для ребенка духовные моменты родителям стоит обратить внимание?
2: Я думаю, что просто, что в православной семье, что в неправославной семье, сказки Пушкина нужно читать внимательно и неспешно, потому что нужно иметь сходное понятие о том, что именно сказки Пушкина и есть, может быть, главный элемент нашего национального кода. То есть, это, во-первых, это великолепное письмо, это как у Баха великолепно темперированный клавир. То есть это какой-то камертон, который задается еще в самом начале жизни человеческой, вот уже в течение многих поколений. То есть сказки Пушкина читали не только наши отцы, матери, деды, бабушки, но еще и прадедушки и прабабушки, а также прапрадедушки и прабабушки. То есть примерно уже 5-6 поколений существует в этом совершенно органически. Что это такое за код? Сейчас вот очень любят рассуждать о различных, значит, элементах национального такого самосознания, о скрепах, о традиционных, как это, традиционные, народно, какие-то там, в общем, ценности, в общем, да, там. У нас даже указ президента о сохранении вот этого традиционного понимания действительности существует. Духовно-нравственных ценностей. Их там перечислено, по-моему, то ли 11, то ли 17 по разным версиям. Вот, что мы люди, у нас вот недавно такой в Конституцию добавили, что мы веруем в Бога, что русский человек обязан веровать в то, что веровали его предки. Вот это важный элемент такой системообразующий. Нужно просто читать детям вслух, и все образуется само собой. Не нужно заботиться о том, как это поймет ребенок. Достаточно того, что вот эта семечка будет в него брошена. На почве благодатной, на самом деле совершенно неблагодатной почвы, на совершенно неблагодатной почве этого мира, который так и стремится нас вырвать из любых контекстов и поместить в область совершенно вненациональную, такую, знаете, глобализированную. Но на благодатной почве, именно неповрежденной еще, может быть так фатально, натуры ребячьей, эти семена обязательно прорастут. Значит, что такое православная семья? Наверное, я объяснять не стану, поскольку, ну, воцерковленные родители изредка, но у нас все-таки случаются, и постоянные прихожане храмов. Изредка, но у нас все-таки такие сообщества есть. И есть общины церковные, которые гораздо, может быть, даже иногда шире, чем отдельный приход, то есть, или даже отдельное благочиние, то есть объединение нескольких храмов. Есть такое, есть воцерковленные люди, и как бы они стали читать Пушкина? Как-нибудь каким-то особенным образом? Я не уверен, что обширный евангельский комментарий к каждой строке, даже воцерковленного родителя, придаст сказке Пушкина какую-то дополнительную прелесть. А вот небольшой разговор с ребенком, который достиг уже 4-5 лет, чтобы резво и бойко болтать на нашем родном и великом русском языке, небольшой разговор после чтения сказки, я считаю, что это естественное следствие чтения. Потому что, мне кажется, как раз крайне неестественным и неорганическим ход, когда папа или мама закрывает книжку, захлопывает ее, улыбается и тут же убегает на кухню или в какое-нибудь странствие. То есть, как это так, да? Ну, все-таки какая-то пауза должна быть хотя бы, а если даже не пауза, а пусть бы у вас ребенок спросил, а почему, а что это он... А если он ничего не спрашивает, то просто сидит-то, как китайский болванчик, но не кивая при этом, оцепенело. А тогда можно спросить его, ну как, понравилось ли тебе, детенок, то, что ты услышал, и почему, может быть. А кто тебе там понравился, а кто тебе там не понравился? Через леса, через моря колдун несет богатыря. А спорим, ты не нарисуешь. Как это не нарисую? Не сможешь ты нарисовать, это слишком сложно. Ты такой маленький еще, ты такой крохотный. Ты не сможешь нарисовать это. Как это не смогу? Я смогу. Давай поспорим. И вы спорите со своим же ненаглядным дитятком ни на что, ни на 100 рублей даже, что он не сможет нарисовать колдуна, который несет богатыря. И, о чудо, через полчаса вам торжествующе кладется на кухонный пусть стол, но картинка нечто неразборчивое, с длинными прядями, с которой, значит, держится нечто тоже не совсем слишком разборчивое, но зато в опознаваемом золотом шишаке, размахивающее мечом и находящееся в совершенно неестественной позе. Вот. Но вы восхищаетесь. Господи, да это же лучшая иллюстрация к Александру Сергеевичу. Клянусь, не сойти мне с этого места. И вот с этого начинается все воспитание, которое только и может быть. А уж православный вы или не православный, вы знаете, это довольно сложная такая категория. Если вы ходите в храм, вы спросите у любого священника, может быть, он вас считает прихожанином или захожанином, но он уж прям вот так вот считать вас каким-то выдающимся деятелем церкви не станет. И будет совершенно прав. А если вы даже вот не ходите в храм, почему-то что-то вас сдерживает, потому что традиции такие, сдерживают, но зато вы поступаете по совести, по душе, для меня это лучшее, для меня не священник, это лучшее свидетельство того, что все-таки вы прилежите к цивилизации, которая называет себя христианской. Даже если вы нерегулярно там причащаетесь, исповедуетесь и так далее. Потому что действительно есть такое понятие, как порядочность. Вот есть это понятие в отношении собственных детей. Если вы любите своих детей, вы волей-неволей будете читать им сказки вслух, а за последствия будут ручаться те люди, даже не вы, хотя бы вам очень хотелось отвечать за все и быть ответственным за все, будете отвечать не вы, а будут отвечать уже даже и живые, почившие авторы, а главное, издатели этих вещей, которые прошли проверку временем. То есть они оказались классическими. Вот очень просто все. Давайте разделим ответственности, как сейчас принято в современных бизнес-процессах. Давайте автор и издатели будут отвечать за свое, а вы, как родители, будете отвечать только за одно. За чтение и любовь. За любовь и чтение. И все пойдет своим чередом.
1: А как обратить внимание ребенка на образ чуда?
2: Вы знаете, это вот такая технология, которая не всем может быть доступна. Но я исповедую такую точку зрения, что родитель, который в своем развитии не претерпел каких-то разочарований, и продолжает верить в чудо сам, он лучшее средство донесения до ребенка того, что чудеса в мире возможны. Возможно, благость какая-то небесная, возможно, спасение погибающих, возможно, практически.
1: Позвольте мне успеть с вопросом. В пушкинских сказках чудо, будь то золотая рыбка, царевна-лебедь или золотой петушок, всегда имеет нравственные условия. Чудо помогает только скромным или карает безумцев. Как это помогает верующему человеку понять действие промысла Божия в нашей реальной жизни?
2: Промысел, видимо, настолько многообразен, что понять его логику частному человеку невозможно. Ну, просто невозможно. Когда вот эти проносящиеся над нами или проходящие через нас вихри событийные, они вдруг чередуются, знаете, как вот цунами на море возникает, как от подземных землетрясений, так и от каких-то вот смещений там вот земной коры. Вот нарушается слойность, так называемая морская. И вот, да, страшное чудо, цунами, оно вот появляется и сметает половину города. Чудо? Да, чудо. Без, ну, не могло бы оно произойти, если бы не было каких-то подводных, значит, смещений дна. Когда событийные ряды меняются местами, теплые там замещают холодные, нам всегда это кажется чудом. Потому что естественный ход событий, это так называемый естественный ход событий, неопровержимо должен был бы привести к обычной развязке, но приводит почему-то совершенно к другому. Когда мы читаем Пушкина, мы верим, мы начинаем, вернее, верить в то, что и мертвые могут ожить, и утраченное может вернуться. Это же евангельское все, да? Растрать, и все утраченное к тебе вернется. Я помню, у Солженицына в, значит, в круге первом, вот в романе, там одна супруга заключенного написала ему в книжке Есенина: «И все утраченное к тебе вернется». Вот это несколько перелицованная, значит, Соломонова мудрость, да, дескать, ну, такая тоже эсхатологическая, что, дескать, вот, что бы ни приобрел, все утратится и так далее, что и это пройдет. Но все утраченное к тебе вернется в троекратном размере, если ты сознательно раздал имущество свое, да? Сознательно утерял, сознательно принес в жертву. В троекратном размере тебе вернется. Если мы верим в это и есть, собственно, основная основа будущих чудес в нашей жизни. Если этого понятия нет, если развивается меркантильное плоскостное мышление вне чудес, то есть сколько вложил, ну, столько же и получишь, и, а может быть, даже и сам дурак. Чего ты это растрачивал-то достояние? Не надо было так это самое. Рисковать надо разумно, в пределах теории, значит, чисел, струн, рисков и так далее. Не надо было вот рисковать, если у тебя это последнее, да, тем более. Вот, то есть, держась вот в рамках вот этого плоскостного событийного потока, человек, утративший веру в чудо, такой, знаете, человек рациональный, настроенный на... значит, ну, чрезвычайно предсказуемое течение событий, он, конечно, будет несчастен всю свою жизнь. Потому что будет он надеяться не на Божью благодать в своей жизни, а лишь на самого себя, и очень скоро убедится в том, что люди вокруг поразительно подлые, равнодушные и глухие к его усилиям. Он проклянет человеческий род, начнет по возможности играть с ним, то есть обжуливать его по мелочи. Ну, что это такое мелочи, да, там 100 тысяч евро, там 500 тысяч. И в конце концов просто сядет надолго и все. И это будет поверженная, преданная дьяволу жизнь. Обманщика, лгуна, лицемера, коррупционера, как угодно, ворюги. Поэтому, чтобы не утрачивать эти жизни, людей изначально талантливых, одаренных, верующих, нам нужно учить их веровать в то, что Божье провидение существует.
1: Лично мне, как и, может быть, многим, не так много известно о личном духовном пути Пушкина. Но многим также известно, какими сложными путями Пушкин шел к зрелой вере, которая так ярко проявилась в его поздней лирике, например, в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны». Можно ли считать его сказки важным этапом этого личного духовного прозрения и воцерковления поэта?
2: Знаете, все в конечном итоге вело его к воцерковлению. Но это не было таким, знаете, классическим воцерковлением, которое бы можно было бы как в конце какой-нибудь сказки описать и трубами, и, значит, каким-то фейерверком. Нет, это все не было под фанфары. Вера в нем проступила тогда, когда в те моменты, когда он действительно понимал, что кроме вот этого, кроме Божьей такой вот благости к нему, милости, ничто не вызволяет его из нужды. А главное, что он испытывал уже, ну, практически половину своей жизни, он прожил 37 лет всего, половину своей жизни он провел во взрослости и в нужде. Это не происходило не потому, что ему не хватало вот средств, хотя средств постоянно не хватало. Это не было не потому, что он был какой-то оглашенный барин и вел себя там, значит, разбрасывая туда-сюда какие-то накопления, которые ему... Он был таким мужским вариантом, в общем-то, бесприданницы, и жил своим умом. Да, служил. Служил ревностно, служил верно, с пылкостью, со страстью. Порой эта страсть его оставляла, но почему-то именно эти дурацкие моменты и предпочитали вывертывать вот наизнанку и преподносить нам. Дескать, служил он неохотно. Ничего подобного. Юношеская страсть его к службе, она реализовалась вполне. Ну, уж по крайней мере, есть блистательные моменты в его службе, которые там не слишком широко известны. Он служил. Но да, жизнь была дорогой, скажем так. Жизнь была дорогой. Он не всегда умел там тратить. Совершал щедрейшие жесты в отношении своих друзей. И они тоже были щедры к нему. Это была наполненная, насыщенная, богатая впечатлениями жизнь. Великолепная жизнь. Жалко, что короткая. И вот за эту жизнь он успел предаться некоторым настроениям, которые... всецело лежат в области христианского учения. То есть это надежда на Бога, безмерное доверие к Нему. Он это умел, он это чувствовал.
1: Сейчас так модно говорить о таком понятии, как критическое мышление. Насколько это применимо?

0: латинине, скажем так. Это была схема, которая введена была иезуитским орденом. То есть это иезуитское образование по образу своему. Внутренне же вот это европейского уровня образования было картезианским. Что значит картезианство? Это картезий, так в латинской огласовке назывался Рене Декарт. То есть крупнейший философ французский, который основал вот эту неподражаемую, совершенно непревзойденную до сих пор школу иронического отношения к происходящему. То есть картезианец – это человек, который как бы восставал после длительного забвения учения стоиков еще античных. То есть картезианец – это стоик, который готов к бою с абсурдом. То есть бытие предстает как море абсурда, море, вот, которое подчиняется законам броуновского движения, хаотического. Да? То есть удар ты можешь получить с любой стороны, от ближних, от дальних. Но ты должен быть готов к этому нападению, потому что, в принципе, бытие не имеет решающего значения. Почему? Потому что главное – это, собственно, не бытие, это сверхреальность, духовная реальность. Здесь твой выбор состоит в том, что ты ведешь себя в этой реальности как именно аристократ. Что значит аристократическое отношение к действительности? Это отношение, которое не дает тебе слишком привязываться к какой-либо отдельной проблеме. То есть, если она не решается, ты просто идешь дальше, весело помахивая там своей тростью, да, тяжелой, налитой свинцом. Ты весело уходишь дальше, потому что это не заслуживает твоих каких-то усилий. Если ты ощущаешь, что ты можешь добиться победы, ты ее добиваешься, идешь до конца, как это любили говорить о лишних людях. Понимаете, вот картезианство – это упругое отношение к действительности и школа частного поведения в нестандартных ситуациях, которые создает свет. Свет в кавычках, конечно, да, это не свет, а тьма, вот эти эсхатологические понятия, это именно свет. Это общество подобных тебе, людей, которые как богомолы в банке, там безумно агрессивные и так далее, как выжить среди них? У Пушкина не получилось. В какой-то момент петля была наброшена так глубоко, что он просто не смог ее обрезать. Иной бы посмеялся и пошел дальше, но это грозило позором. Его просто втискивали как бычка, даже не в стойло, а, знаете, там есть такие сужающиеся проходы для животных, с которыми хочет заняться мастер по там, срезанию лишнего, там, значит, наросшего рогового слоя на копытах, а порой просто оскопить. Вот есть такие у коновалов такие вот, значит, сужающиеся проходы. Его загнали в эту ситуацию, и он уже не мог выпутаться. Но, в принципе, картезианство учило выходить из любых тупиков и выходить с огромным достоинством. Таким просто, с которым, наверное, античные герои выходили из неразрешимых ситуаций. Поэтому вот Пушкин, воспитанный именно вот в таком упругом отношении к действительности, всегда готовый к бою, к дуэли, у него была куча дуэлей, но он никого не убил, поскольку он умел выйти из смертельного противостояния с честью, порой с шуткой обращая все, порой, значит, за счет каких-то реплик метких и так далее, он никого так и не убил. Он был убит, потому что столкнулся он с силой, которая превышала, к сожалению, его одинокую силу полностью. И он, видимо, был не в лучшем своем состоянии, он просто вот проследовал безропотно по этому страшному коридору к смерти. Но случись все иначе, и выноси его свет, как прежде, хотя он с трудом его выносил, конечно, слишком нестандартная внешность, слишком нестандартные манеры. Кто знает еще, какие сокровища он бы нам преподнес, помимо канонических 5 сказок, одну из которых мы не упоминали, потому что она носит несколько такой задиристый антицерковный характер. Это сказка о попе и работнике его балде. Написано еще с таким, знаете, юношеским задором, который очень любили при советской власти, а теперь не очень-то и любят. По многим причинам.
1: Вы преподаете в литературном институте и часто обращаетесь к анализу русской классики. Ваши эссе о Пушкине хорошо известны. Меняется ли восприятие сказок у современных молодых авторов и студентов? Видят ли они там христианский подтекст?
0: Если бы на семинарах у нас обсуждали классику, то я мог бы, наверное, многое вам рассказать об отношении своих молодых студентов

0: Пушкину, к Лермонтову, к Блоку. Но, увы, творческий семинар в Литинституте подразумевает что угодно, кроме исследования таких классических текстов. Почему? Потому что на творческом семинаре речь идет о рукописи самого студента, об интенциях, которые заключает в себе именно она, эта рукопись, в сопоставлении, конечно же, с предыдущими традициями. У нас мало, конечно же, среди современной молодежи пушкинистов или там, лермонтовистов. И я рад этому, потому что ну, не происходит какого-то рабского заимствования эстетики, которое вот, готово. Да, вот возьми и следуй возвышенному слогу. Слава Богу, что этого нет. Люди предпочитают отыскивать свою стилистику, свою тропу. Но если бы я спросил у них, а как вы относитесь к этому? Наверное, бы больше половины из них бы смутились, потому что это действительно высокая тема, и к ней невозможно подойти походя. Она требует духовных усилий, она требует подходов, которые, может быть, в них может развить другой семинар. У нас есть отдельный предмет – современная текущая литература. То есть на дневном отделении этот семинар есть. Там берутся произведения классических современных авторов, больше современных, ну потому что название такое, и разбирается. Люди прочитывают эту вещь, как бы так устно рецензируют ее, рассуждают они. И это довольно такие дискуссионные клубы, через которые мы прошли все поголовно. Начиная с бог знает каких годов, уже несколько десятилетий, есть этот предмет. За него практически не ставят, ну, за него ставят зачет, да, но там просто нужно присутствовать и просто рассуждать. Некоторые отмалчиваются, потому что не хотели бы вступать в эти дискуссии. Некоторые спорят, что-то там выводят, что-то умозаключают. Ну, наверное, это хорошая школа, но все-таки, когда речь идет о классиках, нужен, наверное, предмет еще более усугубляющий вот эту дискуссионность в предмете, то есть в нем самом. Нужен предмет, где постановкой задачи была бы, ну, действительно, какая-нибудь сказка, вот, и на ее базе бы писались хотя бы маленькие, но рефераты. Русская классика безмерна. То есть вот вся эта школа дворянской литературы, она простирается ну, практически до самого 17-го года. То есть пока еще не было сословия уничтожено. То есть ну, законом уничтожено. Да, после 17-го года оно исчезло. Но вот дворянская литература, это собственно, она тянется с 16 века буквально. Первые русские стихи, которые возникли и так далее. То есть это довольно большой, и сколько мы еще утратили, мы даже не знаем, да, довольно большой предмет. Советская классика, огромный предмет. Постсоветская классика уже огромный предмет, потому что прошло 36 лет. Если бы все это разбиралось, если бы все эти рефераты составляли какую-то базу, допустим, которая была бы доступна в интернете, ну это я уже, конечно, идеализирую, грежу. Но все это вполне бы могло быть.
1: Ну и, видимо, христианский подтекст могут видеть те, кто знаком с христианскими ценностями, кто исповедует, да, с верой в Бога, те, кто идет этим путем.
0: Кстати, у меня знакомство с христианством началось, может быть, это удивительно будет, но моя мама занималась живописью довольно долгое время, то есть с юности по вот зрелые годы, и она покупала порой, знаете, были замечательные полиграфические такие произведения. Например, оно могло вот такие, знаете, папки толстые, где на, значит, на паспорту, таком качественном, значит, были наклеены полотна живописные. Ну, эта папка могла, вот они до сих пор у меня, там, допустим, она могла бы называться «Эрмитаж». Или там русское искусство 1-3-19 века. Или она могла бы называться «Русский музей». Или что-нибудь еще. Или Третьяковская галерея. Или просто по имени какого-либо художника. У нас этих огромное количество вот этих альбомов дома. Я маленьким, малыши очень любят различные там картинки смотреть, комиксы и так далее. Но комиксов у нас тогда не было, я все-таки советский ребенок. Ну, веселые картинки, «Мурзилка» и «Колобок». Я открывал эти альбомы и наблюдал огромное количество, ну, скажем так, женской обнаженной натуры. Едва научился читать, я уже там разбирал, кто эти тети. Мне было интересно, почему они, во-первых, обнажены, а во-вторых, что с ними происходит. За ними, значит, приходили какие-то мужчины, одетые в рыцарские доспехи с неспадающими плюмажами, то есть перьями и так далее. Откуда-то их спасали. Вообще, потом, в общем, разворачивалась какая-то огромная история, которая мне не была известна совершенно. Но мать мне объясняла, что вот эта вот Венера, она только что родилась. И я спрашивал, она такой вот и родилась, да, вот взрослая девица. Я не думаю, что да. Ну, вот так вот, видишь ли. И она была вынуждена объяснять мне, что, собственно, здесь случилось. Не только рождение Венеры, но вот этих маленьких, голых, пухлых младенцев с крыльями, которые в кого-то там палили из каких-то маленьких игрушечных луков. Она была вынуждена все это мне объяснять. Более того, это был втравлен отец, и постепенно история не только Европы, но и христианства, и даже языческого мира передо мной разворачивалась. Это началось так. Поэтому, знаете, преданным членом церкви человек образованный может и не стать, но в нем хотя бы должно быть первичное, наверное, понимание, если он вообще изучает мировые культуры, если он как-то с ней соотносится, хотя бы даже на, ну пусть не на художественных выставках, в театре. Театр же у нас просто пронизан этим, хотя ставится огромное количество каких-то похабных постановок, честно говоря, об этом просто, ну, вой стоит последние 10 лет, что вы ставите вообще? Там обнаженная натура совершенно не в той роли, в которой она в бессмертном искусстве и так далее. Но если вы сопричастны хоть как-то, хоть каким-то, я не знаю, там, уголком своей натуры, ну вы же не можете не знать о Нагорной проповеди, да, о том же вообще, к Голгофской казни, о воскрешении, вознесении, да, вы не можете не интересоваться, а почему вот, собственно, есть такой вот церковный календарь. Да, что он обозначает и почему вот сперва одно, потом другое, а как они вот, и у нас вот конфликт с Западом, у нас вообще разные календари с ним, между прочим, да, вот многие, да, вот есть такой календарь, есть такой календарь, ну, мы вот в разные дни празднуем различные праздники. А что это вообще за древняя тяжба? Что это вообще? Если вы интересуетесь родной страной, ее путем, достаточно уникальным, то вы волей-неволей придете ко Христу. Вы придете к Нему, причем не просто ко Христу. Не тому Христу, которому поклоняется, например, Западная Европа. Вы придете именно к русскому Христу. Он с вами будет говорить по-русски, не по-арамейски. И даже, я думаю, не по-гречески. И не на латыни он с вами заговорит. Он с вами, русский Христос, заговорит на русском языке. Потому что для него нет языковых барьеров. Не потому что его так хорошо перевели, а вы будете еще интересоваться, а хорошо ли его перевели. И вот в этот момент вы будете еще ближе приближаться к нему. Так что, в принципе, вариантов у современного человека не так много. Не так много. У него есть, ну, по сути, один вариант. Это быть образованным, порядочным человеком. И в этом он, несомненно, будет причастен христианству, он будет причастен православию. Если же он готов противостоять всему этому долгие годы и бесплодно бороться за самостояние посреди вот этой культуры, которая уже, в принципе, дала огромное количество шедевров, ну, тогда он все равно придет ко Христу. Раскаявшись в юношеских заблуждениях, раскаявшись в своей агрессии, которую он проявлял когда-либо. И нет, вы не думайте, это не смирение какое-то от бессилия или от проигрыша в какой-то глобальной битве. Никто не проигрывает. Просто выигрыши разные. В этой шкале ценностей выигрывают все. Просто обретают они на земле и на небе в разное время и совершенно разные вещи.
1: Получается, чтобы для понимания этого христианского подтекста для детей достаточно просто отличать добро от зла. А вот молодые авторы и студенты, наверное, поймут этот христианский подтекст тогда, когда они не столько будут следовать своему критическому мышлению, а обладая аналитическими способностями, будут жить с открытым сознанием, умом и открытым сердцем, возможно, в котором уже заложено какое-то семечко, может быть, еще и нет. Сергей Сергеевич, сердечно благодарю вас за столь глубокий и объемный разговор. Кажется, сказки Александра Сергеевича – это не просто наследие прошлого, а живой диалог поэта с вечностью, где каждый читатель, независимо от возраста, находит ответ на вопрос о том, что есть истина – любовь и милосердие. Вы помогли нам увидеть, что пушкинское слово способно пробуждать в душе самые важные христианские добродетели – сказки Пушкина действительно остаются для нас примером того, как светская культура может быть глубоко пронизана светом Евангелия. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Я бы пожелал им неколебимого спокойствия внутреннего, потому что видит Бог и память о Пушкине, и его живое чувство, и память о Христе, и живое чувство Христа – просят от нас, по сути, только одного – сохранение внутреннего спокойствия в мире, который хочет его сокрушить. Если вы сохраните в себе вот эти заповедные уголки, может быть, один только, единственный заповедный уголок, в котором никто не сможет нарушить вашего изначального желания добра, света, вы одержите победу над всеми горестями, которые на вас свалятся. Верующий человек – это тот, которого нельзя опрокинуть. Да, он может быть избит, он может быть убит, он может быть истязаем, но внутри него остается совершенно недоступное ни одному мучителю, ни одному горю уголок. Приветствую тебя, пустынный уголок. Вот та самая деревня его духа, в котором он полноправный хозяин, властелин самого себя и ни в коем случае не раб ни людей, ни обстоятельств, ни отечественной истории и вообще ничего, кроме Господа, который когда-то заронил искру в этот мир и породил такое огромное количество людей. Нас, по-моему, 8 миллиардов сейчас. Если 8 миллиардов искр горят, неизбежно наступит момент, когда они что-то поймут о себе. Может быть, они и обратятся к тому, кто их когда-нибудь породил. Пусть не поголовно, но хотя бы большинством голосов, как это принято говорить. Я бы желал, чтобы люди не смущались миром. Когда они смущаются, они впадают в соблазны и превращаются просто в платных и бесплатных агентов ада. Я бы желал, чтобы ад не достигал этих людей, которые ощущают себя высоту, не быть ничьими агентами, поборниками, адептами, вообще союзниками того, чему союзниками быть нельзя. Богородица не велит.
1: Посему, по Елику, Пушкин не просто талантливый русский поэт и писатель и солнце русской литературы, но и святой человек.
0: Для русской интеллигенции это первый, пожалуй, святой, который образует пантеон. Все остальные волей-неволей располагаются чуть ниже. Это не делает их, скажем так, слабее или там, скажем, более, скажем так, приниженными, нежели он. Однако его ореол, его нимб горит здесь совершенно первой и несменяемой короной. Почему? Потому что в литературе действует все-таки правило первенства, первородства. Вот это первый возлюбленный сын. Да, до него были там Державин, замечательный Карамзин, изумительный Ломоносов. Да, и даже Антиох Кантемир. И все они, конечно же, апостолы в какой-то мере. Но вот любимый сын, любимый сын народа, вот так повезло ему. Не нужно завидовать. Но в конце концов, мы же не завидуем Юрию Гагарину, что он был первым космонавтом планеты. Ну, так случилось, понимаете. Но великолепный летчик. Великолепный летчик, подготовленнейший, да, с прекрасным вообще внутренней архитектоникой, организмом, да, здоровьем, это несмотря на тяготы военные перенесенные. Вот. Мы же не завидуем ему, мы восхищаемся им. Ну, давайте и так же и поступать с остальными. Те, кто чувствует в себе силу превзойти Александра Сергеевича, превзойти, сделаться чем-то большим, чем он. Я только с восхищением приветствовал бы таких людей, их веру в себя, их доверие Господу, что он способен не повторить Пушкина, нет. То есть он способен зажечь на небосводе светило, которое затмит прежнее. Но это не отменит Александра Сергеевича. Просто зажжется еще одна звезда, и будет еще светлее. Я бы приветствовал этих людей. Я бы был влюблен в них всю свою жизнь. Удачи!
2: С вами были Ирина Василевич и Сергей Сергеевич Арутюнов.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 2 сентября, уже вечер на пороге, и мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. А я познакомлю с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать рассказы Бианки «Чей нос лучше, чьи это ноги» и «Кто чем поет». 18:30 литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре, русская историческая наука Золотого века. В 19:10 познакомим вас с школой православной семьи. В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив». В 20:20 беседы о вечном, напомню, в них принимает участие игумен Флавиан Матвеев. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган, в 22:30 алфавитный патерик в нашем цикле «Духовное слово». В 23:10 вечернее молитвенное правило, в 23:35 мы повторим беседу профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Что может дать православие современному человеку?». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь, звучащая» с Александром Бондаренко, в 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном с игуменом Флавианом Матвеевым, в 03:20 мы повторим интервью с Еленой Валерьевной Афанасьевой о группе добровольцев «Чистый четверг», в 03:40 репортаж Виктории Кауган, 4:20 псалмы царя Давида, 5:20 духовное слово, в 6:20 и в 7:20 утреннее молитвенное правило, в 6:45 православный календарь на четверг, 3 сентября, в 7:50 Евангелие дня и в 8:20 завтра повторим беседу с Сергеем Арутюновым о христианских мотивах в сказках Пушкина. Я рассказала о том, какие передачи этим вечером и ночью прозвучат в эфире нашего православного радиоканала «Воскресенье». Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: На волнах православного радио «Воскресенье» выпуск новостей. В культурно-просветительском центре «Царский» 2 сентября 2026 года в 18:30 состоится концерт «Театра слова», посвященный Дню знаний. В программе примут участие ведущие артисты уральской сцены, народная артистка России Тамара Воронина, заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных конкурсов Ия Шаблакова, Мария Викулина, Владислав Чепиного, лауреат международного конкурса имени Чехова Ольга Медведева, артист Екатеринбургского театра юного зрителя Даниил Андреев, а также Елена Амелькина и Алексей Столяр. Концерт «Театра слова» – это уникальная возможность услышать любимые стихи и прозу в исполнении признанных мастеров художественного слова. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года и станет ярким культурным событием для жителей и гостей уральской столицы. Вход на концерт свободный. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению направил 500 тысяч рублей для развития «Дома для мамы» Магнитогорской епархии. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование и бытовую технику, стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Благодаря средствам синодального отдела по благотворительности мы сможем запустить еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят у нас на учете, рассказал руководитель Магнитогорского дома для мамы протоиерей Валерий Марфин. Магнитогорский дом для мамы был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. Женщинам оказывают в доме для мамы психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, предоставляют временное жилье. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. И в завершение выпуска. 31 августа 2026 года в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте и премьере нового документального фильма телеканала «Спас» «Элистинское чудо». В пресс-конференции приняли участие глава Республики Калмыкия Хасиков, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Легойда, генеральный директор телеканала «Спас» Корчевников и режиссер фильма «Ганган». В центре внимания встречи с журналистами оказалось событие, которое произошло в Элисте 11 сентября 1946 года. Согласно свидетельствам прихожан, во время молитвы в Крестовоздвиженской церкви произошло явление Господа Иисуса Христа. Очевидцами стали 26 человек. Глава Республики Калмыкия Хасиков отметил, что явление Христа в Элисте имеет значение не только для истории региона, но и для всей страны. По его словам, это событие стало символом того, что Россия уберегает мир от зла. В 1947 году в честь этого чуда была написана икона «Явление Господа Иисуса Христа, молящимся в ограде и листе». Ее создание стало одним из главных свидетельств чуда. Список этой иконы архиепископ Юстиниан передал Борису Корчевникову. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Легойда указал на важность самоопределения «Святая Русь», подчеркнув, что святость была идеалом и примером для наших благочестивых предков, с которым каждый человек соотносил свою жизнь. Легойда также рассказал о христианском отношении к чуду. «Мне кажется, Бог совершает чудо, чтобы показывать, что Он с нами. Но когда мы говорим «с нами Бог», надо всегда задавать себе вопрос, а мы-то с Богом?» По словам спикера, чудо в христианском понимании – это проявление божественной любви. Борис Корчевников напомнил о событиях 1946 года и словах святителя Луки Крымского, которые относятся к тому же времени. Архиепископ Лука писал о страшной духовной пустыне и разорении церковной жизни. Именно в этот период, отметил спикер, в Элисте произошло явление Христа. По его словам, эта история напоминает о том, что церковное благоденствие хрупко, и его нельзя воспринимать как само собой разумеющееся. Еще одним необычным фактом поделился режиссер фильма «Ганган». Во время переноса останков участника тех событий Бондаренко обнаружилось, что деревянный крест, который был вложен в руку покойного при погребении, сохранился полностью, тогда как сами останки и даже металлические гвозди со временем истлели. По словам режиссера, во время перевозки крест мерточил, что поразило участников съемочной группы. Архиепископ Юстиниан также отметил, что для жителей Элисты явление Христа – неоспоримый факт, однако об этом событии знают немногие. Владыка привел слова из книги Товита «О делах Божьих возвещать всему миру». Вы слушали выпуск новостей на радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Ребята, для вас рассказы Виталия Бианки. Чей нос лучше, чьи это ноги и кто чем поет.
1: Виталий Бианки. Чей нос лучше? Мухолов тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждет, высматривает. Увидал поблизости дубоноса и стал жаловаться ему на свое горькое житье. «Очень уж мне утомительно, — говорит, — пропитание себе добывать. Целый день трудишься, трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь, а все впроголодь живешь. Сам подумай, сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть? А зернышки клевать я не могу, нос у меня слишком тонок». «Да, твой нос никуда не годится, — сказал дубонос. — То ли дело мой. Я им вишневую косточку, как скорлупу, раскусываю. Сидишь на месте и клюешь ягоды. Вот бы тебе такой нос». Услыхал его клёст крестонос и говорит: «У тебя, дубонос, совсем простой нос, как у воробья, только потолще. Вот посмотри, какой у меня замысловатый нос. Я им круглый год семечки из шишек вылущиваю, вот так». Клёст ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечко. «Верно, — сказал Мухолов, — твой нос хитрее устроен». «Ничего вы не понимаете в носах, — прохрипел из болота бекас долгонос. — Хороший нос должен быть прямой и длинный, чтобы им козявок из тины доставать удобно было. Поглядите на мой нос». Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка. «Ах, — сказал Мухолов, — вот бы мне такой нос». «Постой! — запищали в один голос два брата кулика, Шилонос и Кроншнеп-Серпонос. — Ты еще наших носов не видал». Поглядел Мухолов и увидал перед собой два замечательных носа. Один смотрит вверх, другой вниз, и оба тонкие, как иголка. «Мой нос для того вверх смотрит, — сказал Шилонос, — чтобы им в воде всякую мелкую живность поддевать. А мой нос для того вниз смотрит, — сказал Кроншнеп-Серпонос, — чтобы им червяков да букашек из травы таскать». «Ну, — сказал Мухолов, — лучше ваших носов не придумаешь». «Да ты, видно, настоящих носов и не видал, — крякнул из лужи Широконос. — Смотри, какие настоящие носы бывают! Во!» Все птицы так и прыснули со смеху, прямо Широконосу в нос, ну и лопата. «Зато им воду щелокчить-то как удобно!» — досадливо сказал Широконос и поскорее опять кувыркнулся головой в лужу. «Обратите внимание на мой носик!» — прошептал с дерева скромный серенький козадой ситконос. «У меня он крохотный, однако служит мне и сеткой, и глоткой. Мошкара, комары, бабочки целыми толпами в сетку-глотку мою попадают, когда я ночью над землей летаю». «Это как же так?» — удивился Мухолов. «А вот как!» — сказал козадой ситконос. «Да как разинит зев!» Все птицы так и шарахнулись от него. «Вот счастливец, — сказал Мухолов, — я по одной мушке хватаю, а он ловит их сразу сотнями». «Да, — согласились птицы, — с такой пастью не пропадешь». «Эй, вы, мелюзга! — крикнул им пеликан-мешконос с озера. — Поймали мошку и рады. А того нет, чтобы про запас себе что-нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю и в мешок себе отложу, опять поймаю и опять отложу». Поднял толстый пеликан свой нос, а под носом у него мешок, набитый рыбой. «Вот так нос! — воскликнул Мухолов. — Целая кладовая. Удобнее уж никак не выдумаешь». «Ты, должно быть, моего носа еще не видал, — сказал дятел. — Вот полюбуйся». «А что ж на него любоваться? — спросил Мухолов. — Самый обыкновенный нос, прямой, не очень длинный, без сетки и без мешка. Таким носом пищу себе на обед доставать долго, а о запасах и не думай». «Нельзя же все только об еде думать, — сказал дятел-долбонос. — Нам, лесным работникам, надо инструмент при себе иметь для плотничных и столярных работ. Мы им не только корм себе добываем, но и дерево долбим, жилище устраиваем и для себя, и для других птиц. Вот у меня какое долото». «Чудеса, — сказал Мухолов, — столько носов видел я нынче, а решить не могу, какой из них лучше. Вот что, братцы, становитесь вы все рядом. Я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос». Выстроились перед Мухоловым тонконосом дубонос, крестонос, долгонос, шилонос, широконос, ситконос, мешконос и долбонос. Но тут упал сверху серый ястреб крючконос, схватил Мухолова и унес себе на обед. А остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны. Чьи это ноги? Летал жаворонок высоко над землей под самыми облаками, поглядит вниз, сверху ему далеко видно, и поет: «Я ношусь под облаками, над полями и лугами, вижу всех, кто подо мной, всех под солнцем и луной». Устал петь, спустился и сел на кочку отдыхать. Вылезла из-под дерева медянка и говорит ему: Сверху ты все видишь, это правда. А вот снизу никого не узнаешь. Как это может быть, удивился жаворонок. Непременно узнаю. А вот иди ложись со мной рядом. Я тебе буду снизу всех показывать. А ты отгадывай, кто идет. Ишь какая, говорит жаворонок. Я к тебе пойду, а ты меня ужалишь. Я змей боюсь. Вот и видно, что ты ничего земного не знаешь, сказала медянка. Первое, я не змея, а просто ящерица. А второе, змеи не жалят, а кусают. Змей-то и я боюсь. Зубы у них такие длинные, и в зубах яд. А у меня, гляди-ка, малюсенькие зубки. Я ими не то что от змеи, от тебя и то не отобьюсь. А где же у тебя ноги, если ты ящерица? Да зачем мне ноги, если я по земле ползаю не хуже змеи? Ну, если вправду ты безногая ящерица, сказал жаворонок, так мне бояться нечего. Соскочил с кочки, лапки под себя поджал и лег рядом с медянкой. Вот лежат они рядышком. Медянка и спрашивает, ну-ка ты, верхогляд, узнавай, кто идет и зачем он сюда пожаловал. Взглянул жаворонок перед собой и обмер. Идут по земле высоченные ноги, через большие кочки, как через малые комочки земли, шагают, пальцами в землю след вдавливают, перешагнули ноги через жаворонка и пропали, не видать больше. Медянка на жаворонка посмотрела и улыбнулась во весь рот. Облизнула сухие губы тонким язычком и говорит, «Ну, друг, видно, не разгадал ты моей загадки. Кабы ты знал, кто через нас шагнул, так не испугался бы. Я вот лежу и смекаю, две ноги высоких, пальцев на каждой счетом три больших, один маленький. И знаю уж, птица идет большая, высокая, по земле гулять любит, хороши ходули для ходьбы. Так оно и есть, журавль-то прошел». Тут жаворонок встрепенулся весь от радости. Журавль ему знакомый был. Спокойная птица, добрая, не обидит. «Лежи, не пляши», — зашипела на него медянка. «Гляди, опять ноги идут». И верно, ковыляют по земле голые ноги, неизвестно чьи. Пальцы словно лоскутами клеенки обшиты. «Отгадывай», — говорит медянка. Жаворонок думал, думал, никак не может припомнить, чтобы прежде такие ноги видел. «Эх ты», — засмеялась медянка. «Да ведь это совсем просто отгадать. Видишь, пальцы широкие, ноги плоские. По земле идут, спотыкаются. Вот в воде с ними удобно. Повернешь ногу боком, она воду как ножом режет. Растопыришь пальцы, и весло готово. Это чемга-нырец, водяная такая птица, из озера вылезла». Вдруг упал с дерева черный комок шерсти, приподнялся с земли и пополз на локтях. Присмотрелся жаворонок, а это вовсе не локти, а сложенные крылья. Повернулся комок боком, сзади у него цепкие звериные лапки и хвост, а между хвостом и лапками кожа натянута. «Вот чудеса», — сказал жаворонок, — «кажется, крылатая тварь, как и я, а на земле узнать ее никак не могу». «Ага», — обрадовалась медянка, — «не можешь узнать? Хвастался, что под луной всех знаешь, а летучей ты мыши и не узнал». Тут летучая мышь вскарабкалась на кочку, расправила крылья и улетела к себе на дерево. А уж из-под земли другие ноги лезут. Страшные лапы, короткие, мохнатые, на пальцах тупые когти, жесткие ладошки в разные стороны вывернуты. Затрепетал жаворонок, а медянка говорит. «Лежу, гляжу и смекаю. Лапы в шерсти, значит, звериные. Короткие, как обрубки, и ладошками врозь, а на толстых пальцах когтищи здоровые. На таких ногах по земле шагать трудно. А вот под землей жить, землю лапами рыть да назад ее за собой отбрасывать, очень даже удобно. Вот вышло у меня, подземный зверь крот называется. Гляди, гляди, а то он сейчас опять под землю уйдет». Зарылся крот в землю, и опять нет никого. Не успел жаворонок в себя прийти. Глядь, бегут по земле руки. «Это что за акробат?» — удивился жаворонок. «Зачем ему четыре руки?» «А по веткам в лесу прыгать?» — сказала медянка. «Ведь это же белка, векша». «Ну, — говорит жаворонок, — твоя взяла. Никого я на земле не узнал. Дай-ка теперь я тебе загадку загадаю». «Загадывай», — говорит медянка. «Видишь в небе темную точку?» «Вижу», — говорит медянка. «Отгадай, какие у нее ноги?» «Да ты шутишь», — говорит медянка. «Где же мне так высоко ноги разглядеть?» «Какие тут шутки», — рассердился жаворонок. «Уноси свой хвост по добру, по здорову, пока не сгребли тебя эти когтистые лапы». Кивнул медянке на прощание, вскочил на лапки и улетел. Кто чем поет? Слышишь, какая музыка гремит в лесу? Слушая ее, можно подумать, что все звери, птицы и насекомые родились на свет певцами и музыкантами. Может быть, так оно и есть, музыку ведь все любят и петь всем хочется, только не у каждого голос есть. Вот послушай, чем и как поют безголосые. Лягушки на озере начали еще с ночи. надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты приоткрыли. «Ква!» — одним духом пошел из них воздух. Услыхал их аист из деревни, обрадовался целый хор. «Будет мне чем поживиться!» И полетел на озеро завтракать. Прилетел и сел на берегу, сел и думает. «Неужели я хуже лягушки? Поют же они без голоса. Дай-ка и я попробую». Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его половинкой, а другую то тише, то громче, то реже, то чаще. Трещотка трещит деревянная, да и только. Так разошелся, что и про завтрак свой забыл. А в камышах стояла выпь на одной ноге, слушала и думала. «Безголосая я цапля. Да ведь и аист не певчая птичка, а вон какую песню наигрывает». И придумала, дай-ка на воде сыграю. Сунула в озеро клюв, набрала полной воды, да как дунет в клюв. Пошел по озеру громкий гул, прум-бу-бу-бум, словно бык проревел. «Вот так песня», — подумал дятел, услыхав выпь из лесу. «Инструмент-то у меня найдется. Чем дерево не барабан, а нос мой чем не палочка». Хвостом уперся, назад откинулся, размахнулся головой, как задолбит носом по суку. Точь-в-точь барабанная дробь. Вылез из-под коры жук с предлинными усами. Закрутил, закрутил головой, заскрипела его жесткая шея, тоненький-тоненький писк послышался. Пищит усач, а все напрасно, никто его писка не слышит. Шею натрудил, зато сам своей песнью доволен. А внизу под деревом из гнезда вылез шмель и полетел петь на лужок. Вокруг цветка на лужку кружит, жужжит желковатыми жесткими крылышками, словно струна гудит. Разбудила шмелиная песня зеленую саранчу в траве. Стала саранча скрипочки налаживать. Скрипочки у нее на крылышках, а вместо смычков длинные задние лапки коленками назад. На крыльях зазубринка, а на ножках зацепочки. Трет себя саранча ножками по бокам, зазубринками за зацепочки задевает, стрекочет. Саранчи на лугу много, целый струнный оркестр. «Эх», — думает долгоносый бека с подкочкой, — «надо и мне спеть. Только вот чем? Горло у меня не годится. Нос не годится, шея не годится, крылышки не годятся, лапки не годятся. Эх, была не была, полечу, не смолчу, чем-нибудь да закричу». Выскочил из-под кочки, взвился, залетел под самые облака, хвост раскрыл веером, выпрямил крылышки, перевернулся носом к земле и понесся вниз, переворачиваясь сбоку на бок, как брошенная с высоты дощечка. Головой воздух рассекает, а в хвосте у него тонкие узкие перышки ветром перебирает. И слышно с земли, будто в вышине барашек запел, заблеял, а это бекас. Отгадай, чем он поет? Хвостом.
0: Для ребят прозвучали рассказы Виталия Бианки. Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тлень.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с нашим постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века.
1: Вот теперь совсем интересная фигура. Евгений Францевич Шмурло. Фанфары в студии, он родился в Челябинске.
2: То есть фактически это наш.
1: Наш.
2: Уральский. Да,
1: ни памятника, ни мемориальной доски, ни улицы Шмурла нет.
2: Ни в Челябинске, ни где-то...
1: Не, абсолютно. И вообще, то есть, я же еще раз вам говорю, ну, Опискинщина, Смердяковщина, там, не знаю, Шариковщина, Лебяткинщина, как хотите называйте. Вот вообще он этнически поляк, в данном случае выходец из шляхты. Вот, ну, как они попали на Урал, легко понять, там, знаете, после очередного польского восстания высылали. Вот, даты жизни сразу скажу, смотрите, 29 декабря 1953 года, он представитель, в общем, достаточно молодого.
2: 1800,
1: конечно. А умер он 7 апреля 1934 года в Праге.
2: В Праге.
1: Да. Вот, кстати, ну тут сразу будет уже полное объяснение, почему его имя никак не было, что называется, увековечено. Сразу два пункта. Во-первых, поляк, во-вторых, уехал в эмиграцию. Вот. Тоже Москва. Также в данном случае у них, знаете, повторяющийся мотив.
2: Образование.
1: Московский университет. Да. Вот, кстати, про его учителя я сейчас скажу буквально чуть-чуть два слова позднее, потому что он был учеником. Кстати, мы о чем забыли сказать. Ключевский и Платонов – это педагоги всего следующего поколения русских историков. Да. Вот когда мы доберемся до Серебряного века, а там будет второй пик русской исторической науки. Вообще у нас три пика. У нас первое – Золотой век, что мы сегодня обсуждаем, второе – Серебряное, и третье – постсталинский период, хрущевская оттепель, где будет потрясающая школа историков, и мы когда-нибудь к ней доберемся. Так вот, они все, в общем, то есть мы, когда будем говорить о том, вот такой-то великий историк, такой-то, они все вот ученики Ключевского-Платонова. Вот у Шмурла был чрезвычайно интересный педагог, я вам о нем скажу позднее. Значит, в чем особенность научной деятельности Шмурла? Вот то, что он поляк, то, что он как бы связан вот с западной культурой, с католичеством. Вот это к чему привело? Значит, дело в том, что он постоянно будет выезжать в Европу. Кстати, социальная деятельность Шмурла заслуживает отдельного разговора. Он на Урале участвовал в преодолении последствий голода, стихии

0: из контактов папской дипломатии, да, с князьями Галицко-Волынской Руси, там с Александром Невским, там и так далее. То есть он длительное время работал в Италии, стал там член-корреспондентом целого ряда университетов и так далее. То есть фигура потрясающая. В России он там тоже стал этим академиком в Академии наук там и так далее. Все. В эмиграции он работал сперва в Италии, а потом он перебрался в Прагу. Почему Прага? Помните, у нас, когда был разговор о панславизме, мы вспоминали вот этот Пражский съезд, вот этих Палоцкого, Масарика там и так далее. Да, да. Вот они все, эти наши герои, их очень хорошо знали. Они были с ними в контакте. Шмурло там, во всяком случае, просто с ними был на короткой ноге. И вот он в Праге организовал просто русскую научно-учебную коллегию, в которой входили и представители старшего поколения, и все, кто в Серебряном веке в это время. То есть потрясающий интересный момент просто в этом плане. Ну вот теперь такая очень интересная и в некоторых отношениях противоречивая фигура. Дмитрий Иванович Иловайский. Значит, 11 февраля 1832, это уже старшее, вот, родился очень интересно в городе Раненбург. Это ныне Чаплыгин, Липецкая область, тогда входила в Рязанскую губернию. Вот умер в 20-м году. 15 февраля в Москве. То есть чуть-чуть застал советскую власть, лучше бы он ее не заставал. Вот. Дело в том, что Иловайский – это официальный историк русский, начиная с конца правления Николая I. То есть при Николае I, при Александре II, при Александре III. Вообще у нас два таких историка будут, но я уже упоминал Михайловского-Данилевского, а в нашем рассказе будет еще один человек чуть-чуть позднее. И вот эта официозность Иловайского, она ему оказала, в общем, в некоторых отношениях дурную услугу. Да, потому что, ну, сразу скажу, что выходец из мещанства. Ну, его отец был управляющим в имении графини Палин. Вот. Опять-таки Московский университет. О них, вы знаете, у них у всех, в общем, одна матрица. Они идут на историко-филологическое. Вот все. И начинают свою деятельность с диссертации какой-то частных аспектов. Потом выходят на обобщение, на историю России. Иловайский автор учебника.
1: Автор учебника.
0: Да, по которому учились на протяжении всей практически царской России. Кстати, в Серебряном веке этот учебник стал объектом стёба. Аркадий Аверченко, знаменитый русский писатель-сатирик, написал, ну, знаете, та же стилистика, что у Алексея Константиновича Толстого, «История государства российского», вот, «Гостомысла» до Тимашева, там была так: «История России», описанное сатириконом, как он выразился. И объектом стёба был как раз учебник Иловайского. Значит, с чем это было связано? Дело в том, что у Иловайского было два момента, которые потом вызывали критику. Первое – это его крайне сомнительная идея, что русское революционное движение – дело рук инородцев. Это как раз то, что ляжет в основу потом черносотенцев. Может, кто инородцы? По Иловайскому, поляки и евреи. Вот. Он это высказал впервые после убийства Александра II, ну, просто отталкиваясь от того, что Александра II убил поляк. Вот. А евреев там, кстати, было мало, но они были. Вот. Ну, сам факт, что вот финальную бомбу кинул Игнатий Гриневецкий. Вот этот момент, он потом этой идеей развивал. Кстати, он при Николае II сам стал черносотенцем, там вступил в Союз Русского Народа, из-за чего, когда дожил до советской власти, его раз 7 арестовывало ЧК. Почему, в конце концов, он просто заболел и умер. Вот. И с другой

0: другой стороны, известный факт, что Иловайский был одним из немногих русских историков того времени, который был яростным антинорманистом.
1: Mm.
0: Я напомню, что вот этот спор норманисты и антинорманисты с времен Ломоносова и Байера Миллера Шлёцера, вот антинорманисты отрицали саму идею, что рюриковичи имеют варяжское викингское происхождение, что это славяне, вот, но это научного как бы строгого критерия все-таки не проходит.
1: Mm.
0: Потому что в летописях очень-очень много упоминаний. Ну, знаете, это уже классика жанра, что у Константина Багрянародного, у византийского императора и историка, название днепровских порогов названы, говорит, по-славянски и по-русски.
1: Mm.
0: По-славянски Волнепрах, остров Волнепрах, неясыть веруцы на презе. Ну, славянский какой-то такой, немножко с польским оттенком. А вот, говорит, как называли его русы. Геландр Ульворен Варуфорос Ругалан. Норвегия, откровенная. Вот, таких свидетельств очень много. И Иловайский пытался их как-то нивелировать, что вызывало критику. Но я призываю к объективности. У каждого историка могут быть свои заблуждения, это естественно. Кстати, я вам сразу скажу, ни один из героев нашего сегодняшнего рассказа в полном соответствии с теорией американского философа Чарльза Пирса, который говорил, что любой текст может оказаться погрешимым, его не миновал.
1: Mm.
0: У любого историка, у кого-то больше, у кого-то меньше, это, кстати, нормально. Хотя бы учитывать, что это 19 век, историческая наука идет вперед. Да, у Иловайского как бы ошибок больше, чем у остальных. Тем не менее, он, безусловно, великий историк. Безусловно. И, кстати, его антинорманизм, его попытка, скажем так, не доверять верхней пеночке, а пытаться копнуть поглубже, это великолепная методика. Это великолепное любому практически историку, я бы сейчас это порекомендовал. Вот сейчас мы подходим к такому интересному моменту. Сейчас я просто несколько имен,
1: угу.
0: Да, потому что потом нам снова предстоит остановиться на нескольких. Я ни на одном из них не буду сейчас садиться, да. Вот, но я счел своим долгом их все-таки озвучить, потому что вот это историки, можно сказать, это второй эшелон русской исторической науки того времени, но каждый из них чрезвычайно интересен.
1: Mm.
0: Просто чрезвычайно интересен. И вот я просто озвучу несколько имен. Михаил Семенович Куторга.
1: Так.
0: Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Василий Николаевич Лешков.
1: Mm.
0: Евгений Александрович Белов. Владимир Степанович Иконников. Василий Иванович Сергеевич. Каждый из них вообще не заслуживает скороговорки. Значит, смотрите, все связаны в основном с Москвой, кроме Лаппо-Данилевского. Лаппо-Данилевский – петербуржец. Вот. Кстати, как и Платонов, дожил до 30-х годов.
1: Лаппо-Данилевский.
0: Лаппо-Данилевский, да. Вот. Они, кстати, с Платоновыми были оппоненты. Вот, и в научном подходе, и в политическом. Дело в том, что Лаппо-Данилевский был член кадетской партии и депутат Государственной Думы, поэтому коннекты Платонова с советской властью он воспринимал очень болезненно. Вот. Но это не важно, это нормальная позиция, как бы крупные исследователи, крупные специалисты, историки, у каждого есть какая-то своя платформа, это нормальное явление. Вот кто-то были славянофилами, как Лешков, Лешков чистый славянофил. Вот. При этом блестящий историк, особенно связанный с эпохой Ивана Грозного, просто блестящий. Кто-то были палеографами, как Белов. Белов в первую очередь отметился именно палеографическими исследованиями. Скажем, совсем интересно, Михаил Куторга, эллинист, То есть вообще его тема даже лежала за пределами как бы русской истории. Он был в первую очередь специалист по Древней Греции. Но что интересно, он блестяще показывал, насколько Древняя Русь оказывалась культурно связана через какие-то посредки, да, именно с греческим прообразом. Там, ну скажем, блестящий археограф Иконников, который, опять-таки, там смутное время, это его тема. То есть каждый из них заслуживает вообще отдельного обстоятельного разговора. Ну, просто время ограничено, поэтому переходим дальше. Одна из самых колоритных фигур – Михаил Петрович Погодин. Старейший в этой компании. Ну, смотрите, он родился 11 ноября 1800 года. То есть для них, для всех это папаша-патриарх практически. Умер в 8 декабря 1875-го. Ну, прожил приличную жизнь по тем временам. Вот. Родился и умер в Москве. Кстати, интересный факт, что памятника Погодину, естественно, нет. На самом деле один есть. Это так называемая Погодинская изба. Дело в том, что, вы понимаете, очень интересный момент. Погодин во всей этой компании едва ли не самое плебейское происхождение. Он сын крепостного крестьянина, в общем. И он был, его отец был дворовый человек у графа Салтыкова. Вот. Это наложило свой отпечаток, потому что потом, вы знаете, вспоминали, вот едва ли не самое такое забавное воспоминание оставило Погодине один из деятелей уже Серебряного века. Он написал дословно следующее. «Один из самых любопытных и сложных характеров современной русской истории, соединяющий в себе самые противоречивые черты, патологическую скупость». И бесконечную любовь к Древней Руси. Высокую культуру и склад ума провинциального купчика. Природную трусость и способность к гражданскому мужеству. Всем знающим его он внушал сильное отвращение. И все-таки он был значительным с внутренней силой. Вот, слушайте, характеристика, прямо заставляющая вспомнить, ну, может быть, романы Писемского, помните?
1: Наотмашь, вот, наотмашь.
0: Да. А дело в том, что очень трудный старт. Вот он помнил, что его родители там вообще в три погибели там и так далее, он это запомнил. Вот он действительно, знаете, он был патологически, то есть... можно сказать, реинкарнация Плюшкина. Вот. А при этом ведь маленькая деталь, он не только блестящий историк, опять-таки закончил Московский университет, он еще же занимался литературой профессионально. Маленькая деталь, удостоился похвалы от Белинского. У Белинского просто так похвалу достать достаточно проблема, помните? Они пишут, а я ругаю, вот говна какая. Вот. То есть это дорогого стоит. И он создал журнал «Москвитянин», в котором печатался, и молодых этих самых
1: литераторов,
0: кстати, очень ярких, таких, которые потом в «Современник» пойдут. Правда, они от него разбегались. Почему? А он скупердяйничал, платил плохо.
1: А, ну вот, из описания.
0: Да, да, вот я же говорю, но он патологически скуп был, понимаете, вообще, то есть, скажем, вот это почти, что вот сейчас муху выловлю из этого.
1: Да, и, ну, из это, достойки. Видимо, в силу его, так сказать, происхождения.
0: Происхождения и
1: мышления, понятно,
0: мышления, да. И опыта детства и юности. Да, да, да, да, потому что он начинал безумно трудно в этом плане, все-таки не будем забывать, что...
1: Всё приходилось самому буквально выгрызать.
0: Выгрызать натурально.
1: Да.
0: Вот. И при всем при этом гениальный историк. Историк, можно сказать, славянофильской направленности. Правда, интересно, с Иловайским они ругались так, что пух из перин летело, потому что Погодин был норманист. Да. Вот при этом его генеральная идея вполне славянофильская, что как бы у Запада и у Руси разные подходы. Вот они вообще это объединяло нескольких авторов. Они как подходили к проблеме? Ну вот Погодин, например, что, скажем, как он писал, государь на Руси – это отец народа, а на Западе – вражина. Вот, ну, тут можно, конечно, и поспорить. Или, скажем, там, вассалы у нас на Западе владели землей, у нас, да, не владели. Кстати, поймал сам, но мы еще к этому вернемся. Будет у нас один автор, который вообще на этом специализировался. То есть, в целом, славянофильский подход – вот, вполне возможный, кстати, потому что, вы знаете, славянофильство становится отрицательным тогда, когда идеология начинает шкалить над всем. Да, у Погодина этого не было. У Погодина оставался такой внимательный, трезвый и очень пытливый взгляд вообще. То есть я еще раз говорю, что при том, как, так сказать, с ним могли соглашаться или не соглашаться, то есть вклад Погодина колоссален в данном случае. И маленькая деталь, будучи неважно, вот какая у него была там позиция на Европу, а очень интересный факт, первым человеком, который на него оказал самое главное влияние, был Фридрих Вильгельм Шеллинг, немецкий философ. То есть это очень показательно, что как бы это еще первое славянофильство, это не Данилевский, не Леонтьев, вот когда как бы это просто другая Европа в данном случае. И это все вот как бы через них.

сегодня мы заканчиваем. Ну а продолжение нашего цикла вместе с экспертом, постоянным участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о ярких представителях русской исторической науки. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радио «Воскресенье» выпуск новостей. Отряд «Флотилия Ковчег» Братства православных следопытов 29-30 августа 2026 года провел последний поход летнего сезона 2026 года. В походе активное участие приняли новички отряда из Екатеринбурга, Лесного, поселка городского типа Северка и села Новоипатово, которые записались на программу «Патруль следопытов» нового учебного 2026-2027 годов. Ребята с наставниками прошли традиционный маршрут более 20 километров из села Новоипатово до усадьбы Новотихвинского монастыря, урочище «Свобода». В настоящее время от усадьбы сохранился только величественный храм святого праведного Симеона Верхотурского. В полуразрушенном состоянии он один напоминает о бывшем здесь сестринском хозяйстве. В этом году с нами шли много новичков, недавно пришедших в отряд. Маршрут простой, сложность только в продолжительном переходе. Но для новичков это труд, настоящее испытание. Все справились и, как полагается, получили свой первый серый галстук кадета, рассказал руководитель отряда «Флотилия Ковчег» Всеволод Сергеевич Кривцов. По этому маршруту более 60 лет не ходят даже жители близлежащих сел. Он проходит через Заказник, здесь много косуль, лис и кабанов. До переворота 1917 года по нему на праздник святого Симеона Верхотурского ходили жители села Новоипатово, пока работала общая система совхозов. Дорога также поддерживалась. Сегодня здесь трудом угадывается только направление. Нет переправы через небольшую речку. Речка в этом году сильно разлилась на более чем 5 метров, и нам не удалось ее преодолеть. В походе ребята увидели, что не всегда все складывается так, как мы захотели. Поэтому придем сюда еще раз, зимой, поделилась инструктор отряда «Архистратига» Михаила Юлия Пьянкова. После похода следопыты приняли участие в божественной литургии и молебне перед началом учебного года. Далее ребят ждал праздничный обед и торжественное построение. Наставники отметили новичков и поблагодарили старших ребят за поддержку младших. «Праздник получился ярким», – отметили организаторы. Напомним, Братство православных следопытов действует в России с 1991 года, а Екатеринбургская дружина на Среднем Урале была создана в 2009 году. Деятельность движения основана на духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения в христианской вере. На сегодняшний день в региональном отделении БПС состоят более 400 православных следопытов. Далее в этом выпуске. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил учащихся и учащих духовных учебных заведений с началом учебного года. Ректорам, преподавателям, наставникам и студентам высших духовных учебных заведений. Преосвященные архипастыри, досточтимые преподаватели и наставники, дорогие братья и сестры, сегодня поздравляю вас всех с началом нового учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой. Святые отцы неизменно отмечали взаимосвязь истинного богословия и благочестивой жизни, молитвы и покаяния, что призвано способствовать духовному возрастанию человека, а значит, достижению главной цели жизни – спасению. Наряду с должным освоением основных дисциплин, традиционно входящих в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкивается как русская церковь, так и современная цивилизация. А таковых, увы, немало. Это и попытки переписать или по-новому интерпретировать историю, и опасность неконтролируемого развития искусственного интеллекта, и вопросы биоэтики и новых возможностей медицины. Наша задача заключается в том, чтобы найти и сформулировать правильные и адекватные ответы на эти и другие проблемы нашего времени. Призываю каждого из вас трезвиться и бодрствовать, все делать без ропота и сомнения, дабы, по слову святителя Иоанна Златоуста, быть весьма благоразумными и опытными во многом, знать все житейское не менее живущих в мире, перенося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Желаю вам крепости сил и щедрой помощи от Господа в благоуспешном прохождении предлежащего поприща. Божие благословение да пребывает со всеми вами. И в заключении выпуска. 31 августа 2026 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил молебен перед десницей святителя Спиридона Тримифунгского в Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергей Куксевич, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель Приходского совета протоиерей Александр Пашков, клир собора духовенства Санкт-Петербургской митрополии, пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой. Богослужение посетили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов, представители Элладской Православной Церкви, архимандрит Иларион Михаэль и архимандрит Иустин Костантос. Митрополит обратился к верующим с приветственным словом. Духовенство и представители власти приложились к мощам. Александр Беглов, Игорь Руденя и митрополит Варсонофий перенесли ковчег из собора в машину. Следующим городом, который примет святыню, станет Псков. Вы слушали выпуск новостей на радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
1: В России реализуется национальный проект «Семья». Церковь тоже принимает активное участие в этом проекте, ведь духовная составляющая очень важна в построении и сохранении семьи. Но даже в самых крепких семьях бывают частенько проблемы. И чтобы помочь ними справиться, в преобразовательном центре храма на Крови была открыта школа православной семьи. Сейчас здесь каждую среду проходят занятия для всех желающих с участием священника Евгения Денисова и православного психолога Елены Герасимовой.
2: Меня зовут Герасимова Елена Леонидовна. Я медиатор, православный психолог.
1: Расскажите, пожалуйста, про школу православной семьи при храме на Крови. Как возникла такая идея? Что вы здесь делаете? Кто сюда может прийти обратиться?
2: Ну, идея про школу, она возникла достаточно недавно, но перед этим я вела групповые занятия с 2023 года. Они называли «Жить любви». По сути дела, на эти занятия приходили также люди семейные и одинокие. И те проблемы, которые мы решали, в основном это проблемы семейные. Поэтому я прекрасно знаю вот эту как бы общую проблему, из чего она складывается. Главное, основное, пожалуй, это то, что люди совершенно не образованы, то есть людей не учат создавать семью, не учат жить в семье, там, ну и так далее. Вот. И когда мы с отцом Евгением познакомились, как бы, и поняли, что, в общем-то, наши взгляды, они близки вот на эти вот, на все моменты, вот идея создания вот такой школы православной семьи, собственно говоря, на базе образовательного центра храма на Крови, она и возникла. То есть это было вот буквально недавно.
1: Ну, если говорить о православной семье, то есть сюда могут прийти люди, которые уже создали семью, или все-таки люди, которые еще не создали семью, но желают создать семью и хотят понять, какие проблемы могут возникнуть, какие там конфликты, как их избегать в дальнейшем.
2: Ну, вообще, вот, конечно, исходя из названия школы православной семьи, это школа, по сути дела, для всех, у кого есть какая-то семья. Потому что семья – это не только супружеские отношения, семья – это намного шире на самом деле, да, это и детско-родительские отношения, и братско-сестерские отношения, и отношения с пожилыми родителями. Поэтому любые проблемные вопросы, которые возникают, с любыми вопросами вот с этими можно прийти на наше занятие, и мы вот эти вот все проблемы рассматриваем, по сути дела, находим решение, показываем, как можно из них выйти.
1: Первая встреча состоялась 12 августа. Там пока было очень немного людей, и на фотографии только одни женщины. Ну, то есть это просто единичный случай, что пришли одни женщины, или вот действительно, как вам кажется, мужчины не будут сюда приходить, они как-то не захотят раскрываться, не захотят показывать свои эмоции, проблемы, то есть вообще считают, что поход к психологу – это ерунда. Как вы считаете?
2: Нет, мужчины приходят, конечно, мужчин приходит намного меньше, чем женщины, это правда, женщины более мобильные, как-то они больше понимают, что надо что-то делать для сохранения семьи, и в основном вначале приходят женщины. Но практика моя показывает, что групповые занятия также приходят и мужчины. Более того, есть опыт проведения семейных пар, таких занятий с семейными парами. Очень эффективно, очень классно, вот по отзывам самих участников, это очень такие интересные встречи. Поэтому нет, мужчины ходят, да, меньше, но мужчины есть.
1: Ну как вот вы считаете, что эффективнее, чтобы приходили муж с женой или по отдельности все-таки? То есть, чтобы проблему, как сказать, вместе обсуждали одновременно.
2: Знаете, эффективно и то, и другое, смотря, если это семейная пара, например, то мы рассматриваем одни проблемы. Потому что, когда рядом сидит супруг или супруга, то какие-то вопросы просто ну, глубоко не рассматриваются. То есть, те вопросы, куда, например, о которых супруга, например, не хотела бы, чтобы ее муж об этом знал. Да? Когда приходят люди без своих супругов, то мы можем более глубоко как-то какие-то вопросы рассмотреть, поскольку рядом нет такого сдерживающего фактора. Поэтому и та встреча, она эффективна, на самом деле, просто немножко по-разному мы работаем.
1: Я прочитала, что как бы каждая встреча, это как такая должна быть подготовка, то есть люди там свои вопросы готовят, потом приходят уже с готовыми вопросами, то есть нету какой-то импровизации, все уже подготовлено, да, заранее, то есть вопросы похожи у всех или с разными
2: нет,
1: вопросами?
2: Нет, каждый приходит со своей проблемой, с тем, что у человека наболело. Хорошо, чтобы, конечно, ну, мы заранее как бы говорим людям, да, что вы подготовьтесь, с чем вы хотите прийти, потому что просто прийти послушать, ну, то есть, если человек не задает конкретного вопроса, то он не получит конкретного ответа. Вот. А если у человека есть какие-то прям наболевшие какая-то вот такая вот проблема, то мы, соответственно, его проблему и разбираем тогда уже. Хотя бывают такие случаи, когда человек просто пришел, посидел, а в конце, когда мы подводим итоги, человек благодарит, что ему дали такую возможность присутствовать на этой встрече, и он для себя очень много нового как бы почерпнул, хотя несмотря на то, что он никакого вопроса в общем-то не озвучивал. Поэтому на встрече просто часто очень бывает так, что человек озвучивает одни вопросы, а получает ответов намного больше, потому что именно благодаря тому, что другие люди свои вопросы озвучивают, а вопросы они по большому счету во всех семьях проблемные вопросы одни и те же. Поэтому человек как бы более глубоко и более широко там уже и свою проблему тоже видит, свою семейную вот эту вещь.
1: А если такая возникает ситуация, что человек не захочет публично рассказывать о своих проблемах, возможно ли индивидуальные консультации наедине?
2: Да, конечно, они сейчас возможны, эти индивидуальные консультации, они и дальше планируют проводить. Безусловно, конечно, есть люди, которые, их немало, которые реально не готовы в присутствии других людей озвучивать свои проблемы. Правда. Просто говорить об эффективности, например, я бы так сказала, на индивидуальной консультации мы рассматриваем проблему глубже, а на групповом занятии мы ее рассматриваем шире. Поэтому и та, и другая, по сути дела, работа, она и интересна, и эффективна, и ну, большую пользу приносит.
1: Вы являетесь медиатором. Ну, медиация как бы не предусматривает решение юридических вопросов. Если такие вопросы возникнут в деятельности школы православной семьи у участников, можете им дать юридические консультации?
2: Да, смотрите, медиатор – это человек, который помогает людям договориться в тех вопросах, в которых они договориться самостоятельно не могут. И как медиатор, да, мы не даем советов, например, мы помогаем просто им найти эти решения. Но поскольку я занимаюсь медиацией уже с 2015 года, то вопросы семейного кодекса, семейного права, я в них хорошо ориентируюсь. Поэтому если приходит человек, например, на консультацию уже, например, либо на какое-то групповое там занятие, и у него, к примеру, не решены вопросы раздела имущества, расторжения брака, алиментов, там, местоопределения жительства детей там, и так далее. Пока эти вопросы не решены, психологические проблемы решать бесполезно, потому что человек находится в тревожном состоянии. Вот, и поэтому, конечно, я тогда просто рассказываю уже, что говорит семейный кодекс по поводу их вопросов семейных, да, как они могут быть решены там и так далее. То есть эти вопросы, конечно, мы рассматриваем. И только вот когда у человека ясная картина появляется, дальше можно с ним работать уже ну, по психологическим проблемам. Если же потребуется какое-то сопровождение, например, суд, все-таки, да, дело доходит до суда, то мои коллеги-юристы, они уже, конечно, берут такого человека и с ним дальше уже начинают работать.
1: Еще такой вопрос. В чем отличие школы православной семьи при храме на Траве от других проектов Екатеринбургской епархии? Потому что вот идет сейчас год семьи, национальный такой проект, даже не год семьи, там несколько лет. И вообще Русская православная церковь активное участие принимает, различные проекты, мероприятия проводятся. Вот у Екатеринбургской епархии тоже таких проектов немало. Вот в чем, как сказать, изюминка именно школы православной семьи?
2: Ну, видите, мы пока только начинаем свою школу, так скажем. У нас достаточно большие планы. Но я думаю, что в нашей школе как бы более планомерно будет и более как бы конкретно работа именно и с проблемами, семейными проблемами, семейными конфликтами. И в плане каких-то лекционных занятий, то есть планы у нас есть определенные. То есть вот это вот именно направление школа православной семьи, как бы мы постараемся выдерживать ее и по максимуму вот охватывать все вот эти направления. То есть такая системная работа и достаточно глубокая работа.
3: Здравствуйте, меня зовут Мария.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о школе православной семьи, что вас подвигло сюда прийти?
3: Ой, ну узнали мы достаточно давно, уже года два тому назад об этой школе. Подсказала мне вот подруга моя Татьяна, мы с ней вот уже, мы сначала ходили к Елене Леонидовне на школу «Жить в любви», так называлась, ну групповые занятия, вот мы с Таней ходили, вот с моей подругой, ходили два года почти. И то есть вот теперь Елена Леонидовна пригласила нас вот сюда, то есть получается школа православная, школа семьи со священником.
1: Отец Сергей Денисов.
3: Да, да, вот с ней получается. Вот первый раз пришли вот на эту школу попробовать.
1: Ну вот общаться. Про прошлый опыт расскажите, что до этого, какие вот проводились мероприятия?
4: Меня зовут Татьяна, да, я вначале Маше порекомендовала группу «Жить в любви», потому что просто пришла на консультацию личную к Елене Леонидовне. Но не поняла, как работает группа. А потом у меня возникли жизненные трудности, связанные вот с браком, с взаимоотношениями с мужем. И вот это меня сподвигло прийти на группы. То есть теперь уже тех трудностей, которые у меня были, нет. Они разрешены, но есть другие, вот там уже какие-то духовные вопросы. И вижу, какая поддержка от группы, именно вот от групповых занятий есть.
5: Ну, вопрос такой отсюда вытекает. Как вы считаете, вот больше тут психологические или духовные проблемы, или в комплексе решаются школы православной семьи? Что вот более важно-то для семьи? Какие?
3: Ой, ну тут с точки зрения психологии, да, очень много рассматривается про чувства, да, мы говорим про обиды, про злость, вот это вот все разбираем, да, чтобы понять, вот что мы вообще, ну, что у нас внутри там. Вот, и с точки зрения, да, так как Елена Лединовна, она психолог православный, да, то есть и с этой точки зрения мы с духовной тоже очень много разговариваем, то есть все равно у нас вот и там затрагиваются и такие темы, и такие, то есть обширно, то есть вот именно такая вот, что помогает разобраться быстрее в ситуации, да, вот с проблемой даже вот элементарно, к которой мы приходим. Ну вот я могу за себя сказать, вот я ходила вот, да, 2 года получается, я очень много проблем внутренних своих решила, которые меня мучили годами, так скажем, да. Вот. Как бы, то есть и проблемы проблемы с мужем у меня на тот момент, я вообще пришла из-за семейных проблем, да, а в итоге выяснилось, что у меня больше проблем-то как бы с самой собой получается были. Ну то есть очень группы мне помогли за 2 года, то есть я прямо могу сказать очень, то есть эффект такой, ну то есть я прошла через такое, что прямо я до сих пор Лене Леонидовне очень сильно благодарна за ту поддержку, помощь, которую она мне оказала. И вот именно групповые занятия мне в этом очень сильно помогли. Именно вот поддержка других людей, да, вот даже вот это очень помогает. То есть, как бы, ну, в общем, я всем советую ходить на эти группы. Я вам правду говорю. Честно, это очень помогает.
5: То есть вы считаете, что более эффективны все-таки вот эти групповые, так сказать, групповые общения, чем индивидуальные консультации?
3: Индивидуальные, в принципе, тоже, да, но все-таки эффект больше от групп. Потому что там больше людей, больше мнений. Человек приходит со своей проблемой, а в итоге он рассматривает проблему с разных сторон. И то есть, допустим, человек, который приходит с другой проблемой, он ее начинает говорить, и тот человек, который сидит рядом, он понимает, что у него есть тоже такая проблема. И то есть, в общем, в принципе, как бы группы, да, они эффективнее, они эффект больше приносят. Ну, то есть...
5: Да. А если человек слишком замкнутый, например, ему сложно раскрываться перед другими людьми, что можете посоветовать?
3: Ну вот как раз как я была такой, да, я была такой, я когда пришла на группу, я была очень замкнутым человеком, я всего боялась, у меня было куча страхов, куча комплексов. Я, ну, грубо говоря, даже, ну, это так вот сейчас с точки зрения психологии, да, выражусь, не любила себя. Вот. И вот эти группы, они как раз помогли найти меня внутри меня, то есть найти себя, в общем-то, разобраться в этом комке своих чувств сложно, которые, ну, то есть комке комплексов вот этих, которые с детства у меня завязывались, да, годами, так сказать. И, в общем, вот эти группы, это как раз с Еленой Леонидовной, она мне вот в этом помогала. Но именно вот именно группы, то есть я ходила, это комплекс, то есть это не то, что ты пришел за одно занятие и все сразу разрешил все свои проблемы. То есть нужно, я ходила, получается, 1-1.5 года, прежде чем я поняла что-то вообще, как бы. Ну, то есть просто у меня была такая, как система занятий, то есть не то, что я пришла, мне сразу помогли, я такая, а, да, ну все, хорошо. Нет, то есть я ходила, как бы, да, ходила, что-то потихоньку у меня этот комок разматывался, грубо говоря, которым он наматывался годами, вот этих всех моих каких-то внутренних проблем. Ну, я, конечно, сейчас так говорю очень поверхностно. Я просто уже там прошла это все, да? Так, если сейчас туда опять погружаться.
5: Да нет, уже вот просто уже итог. То есть результаты есть. То есть все, да, как бы это такое очень эффективное мероприятие, скажем так, совместное обсуждение проблем личных и семейных.
0: Вы слушали репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас в нашем эфире рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив».
2: Рассказ. «Эти глаза напротив». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Чем старше я становлюсь, тем все больше убеждаюсь, что, обитая фактически в 21 веке, по-прежнему ощущаю себя гражданином века 20-го. Наверное, оттого и люблю рассматривать старые фотографии. Даже бывая в гостях, иногда прошу показать мне семейные альбомы и с интересом вглядываюсь в пожелтевшие от времени и плохого качества черно-белые любительские снимки из прошлого столетия. На фотографиях люди, даже давно ушедшие, продолжают жить. И порой кажется, что мы способны общаться, безмолвно вглядываясь в глаза друг другу. Бывает, повезет, и встретишься с теми, кто жил еще в самом начале 20 века, и мысленно беседуешь с ними. Вот, вы смотрите на меня и не подозреваете, что всего-то через несколько лет случится революция, потом начнется гражданская война, и закружитесь вы в бесконечном калейдоскопе событий. Что стало с вами? Где и как сложили вы свои головы, кто знает. А пока вы всматриваетесь в меня со старых картинок, глазами полными достоинства и покоя. Меняются лица, прически, шляпки, одежды. Но не меняются глаза. И что самое важное, в эти глаза можно заглянуть, несмотря на то, что между нами расстояние в десятки лет. Но самые достойные лица и глаза на фотографиях у людей верующих. Удивительные глаза у отца Иоанна Кронштадтского. Они тебя будто обволакивают и втягивают в себя, и чувствуешь, что в этих глазах не одна. Через них прямая дорога в небо. Рядом с отцом Иоанном множество других лиц и глаз. Они сплотились вокруг святого, точно солдаты вокруг знамени, и словно говорят, мы не отступим. Интересно наблюдать за тем, как меняются с возрастом выражения глаз одного и того же человека. А если этот человек известный, и можно отследить его жизнь, то фотография становится отдельным повествованием и даже откровением. В них много такого, о чем не рассказать на словах. Помню, читал о святителе Фадее Успенском. Рассказ сопровождался многочисленными фотографиями владыки. Вот он еще совсем молодой епископ Владимир Волынский. Ему всего 30 лет, но его уже знают как человека духовного и подающего большие надежды. И глаза на этой фотографии именно такие, в соответствии с возрастом, широко открытые и проникновенные. Он энергичен и готов к действию. Проходит еще лет 7-8, и на очередном, все еще дореволюционном снимке, в глаза нам смотрит епископ с той же панагеей на груди, но сам он уже другой. Видно, что движение его направлено не столько на внешнее делание, сколько внутрь самого себя. Так выглядит человек, познавший тяжесть святительского служения. И опирается он уже не картинно локтем на край стола, а рукой сверху на епископский посох. Скорее всего, он предчувствует грядущие испытания и готовится к ним. А вот фотография из личного дела 1922 года. Внутренняя тюрьма ГПУ. Здесь владыка Фадей арестант в подряснике и без панагии. На нем нет лобука, его длинные волосы разбросаны по плечам. Из глаз арестанта уходит созерцательность и некая внутренняя отрешенность от мира. Наступило ожидаемое время испытаний. Свидетель смотрит прямо перед собой. Он готов понести крест. Никаких иллюзий. Только реальность происходящих событий. Ему 44, и он еще в силах. На других фотографиях тех лет взгляд святителя неизменно напряжен. Он не позволяет себе расслабиться. Видно, что владыка постоянно молится. В это время он носит вериги, ранящие ноги. Подобно древним пустынникам, владыка перестает мыться в бане и только обтирает тело. К нему идет постоянно поток людей, и он никому не отказывает. Верующие, зная о молитвенном подвиге владыки, видят в нем заступника и утешителя. Уже в те годы он обладал даром прозорливости и исцелений. Последняя фотография 1936 года. Святителя Фадея Тверского власти лишают регистрации. Он служит в последнем незакрытом храме за Волгой. Пройдет еще несколько месяцев, и владыку арестуют. Сперва его отправят в камеру к уголовникам. а потом утопят в нечистотах. На той последней фотографии владыка всем телом тяжело опирается на посох. Он изможден, а во взгляде нескрываемая боль. Не думаю, чтобы святитель боялся предстоящего мученичества. Нет. К нему он был уже готов. Такие люди не боятся смерти. Еще в начале 20-х он учил, что для церкви время гонения – это самое лучшее христианское время. Ему было открыто о наступающих массовых расправах над верующими и о грядущей войне. Святитель Фадей знал, что его пастве предстоит путь страданий, и молился о ней. Боль в его глазах – это боль за тех, кто был вручен его молитвенному попечению. И еще в них внутренняя готовность к жертве. А вот на снимке маленький

Пеня 30 провел в лагерях, тюрьмах и ссылках. Читаешь о его жизни и не понимаешь, как так случилось, что мальчик, воспитанный наподобие девочки, стал для всей церкви символом стойкости и верности Христу. Сохранились фотографии епископа Афанасия Ковровского тех времен, когда он становится монахом, а потом и епископом. Их немало. На них мы видим молодого еще священника, глаза которого говорят о его напряженной духовной жизни. В 1921 году архимандрита Афанасия рукополагает во епископа Ковровского. А уже в марте следующего года последует его первый арест. И потом вся жизнь – это бесконечная череда арестов, допросов и этапов. В следственном деле владыки сохранилась фотография, на которую нельзя смотреть просто так. На нее можно только молиться. Изможденный, истерзанный арестант со всклоченной бородой и точно такими же редкими седыми волосами. Но самое главное – это его глаза. В них такая сила духа, такая несгибаемая воля, что все усилия гонителей разбиваются об эти глаза, словно лодки, рифы, шторм. Вглядываешься в них и понимаешь, почему к слову этого внешне тщедушного человека в те годы прислушивалась вся катакомбная церковь. Множество монахов, священников и просто верующих людей шли тогда по этапам, лагерям, но больше других и тяжелее других был крест святительского служения. На епископов в те годы смотрели как на подлинных преемников апостолов. Это когда-то раньше, и казалось бесконечно давно, епископский сан был окружен огромным авторитетом, ореолом таинственности. Епископы служили в грандиозных соборах, в сопровождении множества сослужащих, и были недоступны. Простые люди их почитали и даже побаивались. В годы гонений епископы сменили блистательные одежды на арестантские робы. Но от этого они только заблистали еще ярче. Их перестали бояться и стали любить. В последние годы своей жизни святитель Афанасий доживал в маленьком заштатном городке. Туда его привезли после освобождения духовные чада. Эти люди все время заключения епископа не порвали с ним связи, постоянно поддерживая узника всем, чем могли. Сами не доедали, а ему старались переслать. Владыка это понимал, потому и просил в письмах не тревожиться о нем. Это удивительные письма. В них святитель так тепло и по-человечески обращается со своими чадами. Страдания – хорошая школа. Они, как ничто другое, учат любить и быть благодарным. Выдающийся литургист и знаток устава, владыка все годы своего заключения не переставал составлять общую службу всем русским святым. Наверное, это непередаваемое чувство писать службу святым, еще живущим на земле. И даже, как это не покажется невероятным, самому себе. Кстати, пути святителей Фадея и Афанасия пересеклись в местах заключения. И советы епископа Фадея оказались решающими в построении общего замысла службы. Домик, в котором святитель Афанасий провел свои последние годы, в Петушках, сохранился. Сегодня в нем маленький музей и домовой храм. Бывая в этих местах, я иногда заезжаю к ним помолиться. В домике постоянно кто-нибудь дежурит. И гостей всегда принимают радушно, кто бы это ни был. К святителю Афанасию заезжают и дети из воскресных школ, и правящие епископы. А он радуется всем и встречает гостей доброй улыбкой и таким же взглядом со своей фотографией. «Батюшка», — рассказывает мне одна из дежурных по домику, «у нас здесь постоянно происходят чудеса. Такое впечатление, что владыченька отсюда и не уходил. Знаете, каким был заботливым и внимательным?» Одна из наших матушек вспоминала, как однажды шла в дом к владыке и, зацепившись за колючки, разорвала юбку. Понятно, что расстроилась и поначалу не знала, как ей поступить. Хотела даже домой возвращаться. Но потом, зажав дырку рукой, пошла дальше. В это время владыка вдруг встает со стула и начинает переодеваться в старенький порванный подрясник. Кто-то его тогда спрашивает: «Владыка, что это вы делаете?» «Да вот Таисия юбку порвала и сюда идет. Ей ужасно неудобно. А я ее встречу в порванном подряснике. И мы все это обратим в шутку». Он при жизни старался всем помогать и сейчас не перестает. Недавно был случай, к нам из Москвы приехала молодая женщина, иконописец. Для одного из монастырей на Афоне ей заказали написать большую икону всех русских святых. Ирина, так зовут иконописца, промучилась с заказом много времени, но образ все никак не выстраивался. Она уже было начала отчаиваться, но случайно встретившись в метро с одним из знакомых и поделившись с ним свои проблемы, получила совет съездить к святителю в его домик. Уж кто-кто, а он, автор службы русским святым, точно знает, как нужно писать. Так она и поступила. Приехала, помолилась святителю, а потом села с нами чаю попить. И вдруг озарение: «Я знаю, как писать!» Вернувшись домой, она немедленно схватилась за карандаш, ее рука

0: не поспевала за образами, рождающимися в ее голове. Икона была написана в срок. Теперь ее копия украшает гостиную дома и висит точно тем местом, где когда-то Ирина сидела и пила чай. Напротив нашего домика живет старушка. Будучи еще девушкой, она часто встречалась с владыкой, но даже с ним и не здоровалась. Прошло время. Девушка превратилась в бабушку и стала болеть руками. Даже газ не могла самостоятельно зажечь. И тогда мы стали зазывать ее к нам и кормили обедом. Недавно приходит от радости плачет. «Сестрички, смотрите, мои пальчики вновь заработали. Этот добрый батюшка меня через свой супчик исцелил». «Знаете, батюшка, к нам часто заезжает один уже весьма пожилой владыка. Он любит посидеть с нами за столом, попить чайку и поговорить. Даже внешне он напоминает святителя Афанасия и также просто общение. И больше всего он любит, когда мы рассказываем ему о чудесах, что случается в нашем домике. Однажды, мы зная, что владыка будет ехать в Москву, решили загодя подготовиться и угостить его квашеной капустой. Впереди у нас была еще целая неделя, и мы были уверены, что успеем. Но заболел огородник, который обычно снабжает нас хорошей капустой. Сперва мы было запаниковали, но потом стали просить помощи у святителя. И буквально через день к нам пришел незнакомый человек и угостил нас свежей капустой. Он выбрал самые лучшие кочаны со своего огорода и принес. В тот же день мы их немедля порубили и успокоились. Слава Богу, время терпит. А владыка приехал на день раньше. Он приезжает, а капуста-то еще не созрела. Я решила проверить капусту на вкус, так, для чистки совести. А она готова. Батюшка, вы можете себе представить, владыка кушает нашу капусту и нахваливает, а потом, как обычно, просит. «Давненько я у вас, матушки, не был. Давайте, рассказывайте о новых чудесах». А мы ему отвечаем: «Владыка, первое чудо – это про капусту». «Какую такую капусту?» – спрашивает. «Да вот про эту самую, что вы сейчас едите». Когда владыка еще учился в семинарии, к ним в лавру приезжал святитель Афанасий. Ему тогдашнему семинаристу посчастливилось держать его епископский посох. А когда святитель проходил мимо него, то он даже почувствовал и на всю жизнь запомнил, как явственно исходила благодать от этого человека. Прошло много лет с той встречи двух епископов. Одного тогда еще только студента семинарии, и другого, сполна испившего из чаши страданий. Я запомнил его глаза, вспоминал тогдашний семинарист. Знаете, в них можно было раствориться. Матушки рассказывали, что владыка заедет, помолится, и бывает подолгу сидит в одиночестве за столом, за которым работал святитель Афанасий. А один раз даже попросил постелить и отдыхал на его кровати. Интересно, о чем он думает, когда приезжает в этот скромный деревенский домик, в котором доживал свой век маленький согбенный старичок, волей обстоятельств ставший столпом церкви, на которой она опиралась целых 33 года. Страшных и мучительных 33 года гонений. Все они, эти святители, и Фадей Тверской, и Афанасий Ковровский, и еще сотни других таких же, сумели подвигом своей жизни сохранить церковь и передать ее неповрежденной следующим поколениям. Наверное, этот, уже старый человек, много лет управляющий епархией, приезжает в дом к святителю, посоветоваться с ним и просто поговорить. Его поколение епископа пришлось поднимать из руин то, что было разрушено в годы гонений. Многое построено и восстановлено, но остается самое трудное – люди. В наше постхристианское время не очень-то хотят задумываться о грехе. И еще где тут предел компромиссу между церковью и обществом? Как найти золотую середину и в то же время сохранить веру в чистоте? Святителям эпохи гонений приходилось больше отвечать за самих себя, а сегодня главные мысли епископа опосомых. Господь спросит именно за людей, вверенных его попечению. Годы берут свое, и недалек день, когда придется передавать епархию более молодому преемнику. Тот придет на его место, продолжит дело и сохранит неповрежденную веру отцов, которые отстояли святитель Афанасий и вся же с ним. Однажды я слышал, как один пожилой епископ, обращаясь к окружающим его священникам, сказал: «Отцы, я уже старый человек. Господь поднял меня в церкви на большую высоту. Годы прошли. Наступает время держать отчет. И задумаешься порой, а может, было бы лучше оставаться простым монахом или даже церковным сторожем». Вскоре после Пасхи в домик святителя Афанасия снова заезжал все тот же владыка и рассказывал, как у них в епархии праздновали воскресение Христово. Пасха – день великий. Любой человек имеет право праздновать его как самый главный день своей жизни. Постился он или нет, готовился к нему сугубо, или только вспомнил о нем накануне, неважно. Главное, чтобы этот день однажды стал для него самым главным днем. Какой-то святой сказал, что если встретишь в этот день зверя, то и того поприветствуй: «Христос воскрес!» Подготовили мы поздравления к верующим епархии, отправили подарочки в больницы и тюрьмы. А все одно чувствую, о ком-то я забыл. И вдруг как осенило: про бомжей у кафедрального собора забыл. Это же самое, что ни на есть околоцерковный народ. Неизменно встречает меня перед службой и поздравляет с праздником. Даю задание посчитать, сколько у нас около собора такого люду собирается. Отвечают: в разное время замечено человек около 100. Хорошо. Подготовили мы для них сотню подарочков и назначили время встречи. В назначенный час приезжаю к храму, гляжу, а никого нет. Как обычно, разгуливает какая-то группа провинциальных туристов в костюмах и при галстуках. А бомжей нет. «Где бомжи?» – спрашиваю настоятеля. «Как где, владыка?» «Так вот же они!» И указывает рукой на туристов. Присмотрелся к ним, и точно знакомые все лица. Только непривычно спитые, а разумные, человеческие, с осмысленным выражением глаз. Только было их человек 20, не больше. Заходим в храм, начали молиться, смотрю, число молящихся прибывает. Оказывается, бомжи сперва не поверили, что с ними могут обращаться как с людьми. Так что епископа встречали только самые отчаянные. Остальные попрятались, опасаясь облавы. Потом посмотрели, что милиции нет, и стали потихоньку подходить и присоединяться к общей молитве. И что запомнилось, число подарков готовили приблизительно, а угадали точь в точь. Вечереет. Мы с ним в трапезной, за столом в домике святителя Афанасия. Дежурная послушница, что пересказывает мне рассказ владыки, вдруг замолкает и, указывая рукой на фотографию святителя Афанасия, что висит здесь же, над столом, радостно восклицает: «Ой, батюшка, вы посмотрите! А святитель-то снова улыбается! Ну точно, как и тогда, во время рассказа владыки!» Сматриваюсь в лицо святителя Афанасия, лицо доброго дедушки. Самодельная скуфья, шитая самим владыкой, полностью закрывающая ему лоб. Седая раздвоенная борода и глаза мудрого старого человека. Эти глаза порой кажутся очень печальными, а иногда действительно могут смеяться. Что это? Еще одно чудо в домике святителя Афанасия? А может, это наша совесть, словно в зеркале отражаясь в этих глазах, радуется за нас и обличает одновременно?
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив».

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений опубликовал в своем Макс-канале ответ на вопросы журналистов в связи с предстоящим принесением мощей святителя Спиридона Тримифунского. Владыка сообщил, что с 11 по 13 сентября 2026 года в храме на Крови будут совершаться молитвенные прошения и пригласил всех желающих присоединиться. Поводом для запросов в СМИ стала программа «Акцент», в котором, отвечая на вопрос ведущей программы Екатерины Цыгановой о том, можно ли молиться святому Спиридону о ключевой ставке ЦБ, чтобы она снизилась, об ипотеке, чтобы условия стали доступны, владыка Евгений рассказал о традиции молитвенного обращения к чудотворцу по самым насущным вопросам. Есть главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве нам Бог сам сказал, что надо просить «Хлеб наш насущный, дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка, в том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам. Прибыл к нам в страну, путешествует по городам. Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Ну вот, чудо пришло. Значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться, сказал владыка Евгений и подчеркнул, что все время пребывания святыни в Екатеринбурге он будет молиться о тех, кто нуждается в этом. После выхода в эфир интервью, отвечая на вопросы журналистов, глава митрополии опубликовал пост в своем Макс-канале. Сегодня Екатеринбургскую епархию весь день звонят журналисты, спрашивают, действительно ли мы будем молиться о снижении ставки Центрального банка перед мощами святителя Спиридона Тримифунского с 11 по 13 сентября. Отвечу всем сразу. Обязательно будем молиться и о ставке ЦБ, и об ипотеке, и чтобы с бензином у нас не было проблем, и чтобы предприниматели могли развивать свой бизнес и о прощении должникам их долгов. Святитель Спиридон имеет особую благодать помогать в экономических и хозяйственных вопросах, а мы имеем возможность обратиться к нему лично со всеми своими проблемами и нуждами. Жду всех вас, и журналистов, и предпринимателей, и вообще всех, круглосуточно, с вечера 11 сентября до полудня 13 сентября в Екатеринбургском храме на Крови. Помолимся вместе. Напомним, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа с острова Корфу в Россию прибыла величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург святыня будет доставлена поздним вечером 11 сентября и пробудет в храме памятники на Крови до полудня 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. Далее в этом выпуске. Бойцы православного молодежного поискового отряда «Орленок» выехали на международную учебно-тренировочную вахту памяти в Ельнинский район Смоленской области. В составе делегации 57 человек, из которых 17 – новички, впервые принимающие участие в поисковых работах. Юноши и девушки являются прихожанами храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах. В Ставропольском крае на площадке Минводы Экспо прошел 13-й открытый чемпионат России по пахоте. В соревнованиях участвовали лучшие механизаторы из 50 регионов России и соседних государств. По приглашению Министерства физкультуры и спорта Ставропольского края на чемпионате выступила команда Центра иппотерапии Пятигорской епархии Целебной Ессентуки. Сотрудники центра показали элементы конной стрельбы из лука, Гостям также рассказали о проектах центра и познакомили их с лошадьми, которые участвуют в занятиях по ипотерапии. И в завершение выпуска. Злоумышленники создают поддельные версии электронных дневников, приложений со списанием уроков и оценками, а также распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов, рассказали российскому информационному агентству «Новости» в компаниях «Русторе» и «F6». По словам экспертов, попытка авторизации на фальшивом ресурсе приводит к тому, что логин и пароль от настоящего приложения попадают в руки мошенников. Злоумышленники подделывают также банковские приложения и сервисы для оплаты услуг. Семьям предлагают внести там деньги за кружки, взносы за школу и другое, что может привести к потере доступа к своему счету. Еще одна угроза касается педагогов, которые предоставляют репетиторские услуги. Им предлагают проводить занятия через Zoom, а для этого скидывают ссылку на поддельный сайт, где нужно пройти авторизацию в Google. Уже после ввода данных учетной записи Google, фишинговая страница, запрашивает код подтверждения, который приходит в Telegram и нужен злоумышленникам для угона аккаунта в мессенджере, пояснили специалисты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Флавиан!
1: Здравствуйте, дорогая Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня предлагаю поразмышлять на тему «Любовь к себе и эгоизм». Где та тонкая грань между эгоистичным отношением, эгоизмом, самолюбием и здравой, адекватной любви к себе, которую заповедовал нам Господь, потому что не любить себя значит не любить и образ, и подобие, которое в нас заложил Господь. Отец Флавиан, хотелось бы первый вопрос задать такой. А что такое эгоизм?
1: Эгоизм или эгоцентризм – это сосредоточенность человека на одном только самом себе. Это само понятие, оно как в миру, так и в христианстве звучит как нечто отрицательное, недостойное одобрения. Эгоист – это человек, с которого не принято брать пример. Эгоист – это человек, на которого не хочется равняться, с которым некомфортно рядом. А почему? А потому что, ну раз, как говорится, этот человек сосредоточен только на самом себе, он, соответственно, не принимает во внимание, что рядом с ним находятся другие люди. Да? Вот в этом, наверное, и вся отгадка, почему эгоизм считается таким вот отрицательным явлением. Не говоря уже о том, что христианин всегда говорит о том, что я христианин, я не один в мире, а в первую очередь надо мной Господь Бог. Во вторую очередь рядом со мной люди. И каждый из этих людей несет в себе образ Божий. Вот если мы заглянем в Священное Писание, то мы увидим, да, что человек как таковой был задуман как часть Богом созданной Вселенной, и очень премудро задуман как образ и подобие Божие, а сотворен, если мы вот так вот вчитаемся, то сотворен по образу Божию. Задуман по образу и подобию, а сотворен по образу Божию. А что это значит? Вот библеисты нам говорят, что в частности это значит, что подобие Божие – это то, что человек должен собирать, достигать своим собственным трудом. Но, опять же, поскольку замысел Божий, то без помощи Божией ничего такого достигнуто быть не может. Вот поэтому каждый человек достигает того подобия, к которому он Богом устремлен по изначальному замыслу. И ведь таким образом это не только во мне так, это и во всех моих ближних и всех дальних, это в каждом из 8 миллиардов человек, так, да, человек задуман очень Богом, очень высоко, и в человека может столько всего вместиться, в том числе и божество, как мы это видим в богочеловеческой личности Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. Да? Человек – это носитель образа Божия. Я носитель, он носитель, она носитель, все мы носители. И поэтому, по идее, у нас должно быть трепетное отношение друг к другу.
0: Отец Флавиан, а надо ли любить себя?
1: Давайте порассуждаем. Если уж мы затронули вот такую тему, да, что человек – это образ Божий, устремлен к подобию, да, то вот именно это в себе, вот все дары Божии, которые уже даны, заложены их основы, да, а можно это все вот, как бы сказать, вот, перечислять, это мы, в нас столько всего есть, за что Богу быть благодарными, да, это свобода и сила воли, это и рассудок, это и творческие способности, это и эмоции, и инстинкты, и рефлексы, и так далее. Вот много-много всего. И большинство из этого спектра, включающего в себя, и в том числе совесть, вот это большинство из этого спектра, так или иначе, вот соответствует этому образу Божию. Вот это вот все, что заложено, да, Богом, это надо в себе любить. То есть на базовом уровне, да, любовь к себе, которая является естественной, это то, за что христианин не должен, скажем так, ругать себя. Да? Но какова должна быть вот эта естественная любовь к себе? Об этом всегда будут спорить. Вот. Но рассуждать об этом всегда полезно. Недаром же апостолы говорят, надлежит быть и разномыслию между вами, для того, чтобы в рассуждениях о вопросах веры, благочестия между вами проявились искуснейшие. То есть христиане призваны как раз к тому, чтобы об этом рассуждать. И начать эти рассуждения, наверное, надо с того, что вот существует заповедь, да, Христа Спасителя о любви к Богу и о любви к ближнему. Собственно говоря, эти заповеди, они были и в Ветхом Завете, но Христос Спаситель их, как говорится, вот обособил и высказал с добавлением, дополнением, да, о том, что вот в этих двух заповедях, о любви к Богу и о любви к ближнему, заключается весь Ветхий Завет, закон и пророки. Вот. «Возлюби Господа и Бога твоего от всего сердца, всем разумением, всеми твоими чувствами, да, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть любовь к ближнему отложена от естественного понимания любви к самому себе. Это, так сказать, та самая линеечка, которой мы в меру своего понимания любви к себе меряем свою обязанность перед Богом, как я должен и как я могу любить своего ближнего. И мне это заповедано, да, чтобы я любил ближнего как самого себя. Не меньше, ну и в принципе не больше. Вот. И тут, когда вот мы говорим вот об этом, что для человека, да, есть естественная любовь к себе, вот, конечно, человек ориентируется на свое собственное понимание самого себя, да, как человек сам себя осознает. Это какие-то вот личностные, что называется, да, моменты. Они могут быть разными. Да? Ведь что такое личность? Вот мне нравится такое определение, что вот когда я вижу, вот я сейчас вот смотрю на свою собеседницу по радио «Воскресенье», смотрю на специальную аппаратуру, в которой ведется запись, смотрю на окно, на те изображения, портреты, которые вывешены здесь, где мы ведем запись, на стенах. И вместе с этим у меня есть другое ощущение, что, во-первых, что я все это вижу, а во-вторых, у меня есть другое ощущение, что это вижу именно я. Вот именно я это вижу, не кто-то другой. Да? И вот это и есть вот именно это личностное отношение, да. А кто такой я? Я все время себе отвечаю на этот вопрос. Да? И как я люблю себя, я все время отвечаю на этот вопрос, ориентируясь на что? Да? На свое образование, на свое воспитание, на какие-то моменты, которые вообще меня сопровождают с самого рождения, что называется, вот в этом, я говорю, в этом весь я. Вот. Ну вот, что называется, такие вещи, которые там не хорошо, не плохо, но вот просто вот характерно это именно для меня, а не для кого-то. Да? А также я ориентируюсь на эпоху, в которой я живу, ориентируюсь на общество, в котором я нахожусь. И, конечно, если уж, как говорится, еще немножко сузить, я ориентируюсь на церковь. Раз я христианин, да, то я смотрю, как мне, как христианину, понимать волю Божию, вот именно, которая открыта мне в отношении меня. И здесь что-то мне могут подсказать духовные наставники, а в чем-то я останусь со своей совестью один на один и сам для себя определю, что конкретно и в каком объеме я в себе должен любить. Поэтому вот в этом вопросе нужно очень такое, ну, серьезный подход, и без духовных размышлений здесь не обойтись.
0: А как распознать эгоизм и нормальную любовь к себе?
1: Ну, во-первых, от действий, от поступков эгоистического характера будут, от таких вот явных поступков эгоистического характера будут страдать другие люди. Как известно, наш мир – это мир конкуренции. Люди так или иначе сталкиваются друг с другом. И если человек ведет себя эгоистично, это, ну, в самом таком крайнем проявлении, это значит, что человек будет вести себя крайне неуступчиво по отношению к другим людям. Как говорится, любовь к себе любовью к себе, да, но эгоист, он же не просто эгоист, он любит себя больше всех и больше всего на свете. И невозможно быть эгоистом, не будучи еще при этом и гордецом. И, соответственно, эгоист в самом крайнем проявлении, да, будет не столько даже заботиться о том, чтобы доставить себе какую-то пользу, как для того, чтобы притеснить другого человека, для того, чтобы утвердилась точка зрения или притязание на какое-то имущество и так далее. И иногда это самому эгоисту даже не на пользу. То есть, может, было бы и менее энергично, как говорится, наезжать на других людей. Но вот эгоист, он же и гордец, вот он в первую очередь будет заботиться об этом. А почему? А потому что картина мира эгоиста, она искажена грехом. С этого, собственно говоря, и надо начинать рассуждение о любой греховной деятельности человека. Картина человека, находящегося в грехе, картина мира, она искажена грехом. Поэтому вот в крайнем проявлении вот эгоизм, вот он может быть таким. Ну а дальше, как говорится, вот по нисходящей. Чем меньше от моих действий страдают другие люди, тем меньше я эгоист. Так получается. Mm-hmm. Да? Но дальше мы доходим до того уровня, когда другие люди от моих действий не страдают. Мне хорошо и другим хорошо. Могу ли я при этом быть эгоистом? Да, могу. Если у меня, например, слишком много ресурсов, а у другого человека, который рядом, ресурсов мало. Вот. А если, как говорится, у меня есть возможность человеку помочь, он будет, например, менее голодным. У меня 2 бутерброда, а у него ни одного. С ним все в порядке, в принципе. Он от моих действий не страдает. Но если я этим бутербродом с ним не поделюсь, то я, конечно, буду эгоистом. Вот. Но тут, правда, надо внимательно наблюдать. Вообще при передаче имущества надо внимательно наблюдать, чтобы это не было во вред самому одаряемому. Почему? Потому что то, что человек находится, как говорится, не при бутербродах, может означать две вещи. Да? Первая вещь – это то, что вот он объективно находится в таких обстоятельствах, что у него, например, нет работы. Или он настолько слаб, болен, что работать толком не может. Поэтому вот находится в стесненных обстоятельствах, и бутерброд может позволить себе не каждый день. Но также такое безбутербродное состояние может означать и то, что человек ленив. Он не хочет трудиться и, как говорится, знаете, как обитатель Африки лежит под пальмой и ждет, покуда с пальмы свалится кокосовый орех, которым он будет, собственно говоря, доволен. Да? Вот, есть такая смешная история. Человек не хочет трудиться, а вот,

0: Вот такая вот передача имущества была с большим рассуждением. Дальше, если даже говорить, например, о количестве каких-то знаний, о какого-то свободного времени, да, и знаниями, свободным временем я могу делиться с другими людьми. Например, если человек говорит, вот я христианин, я обеспеченный, у меня есть какие-то там источники дохода, у меня есть куча свободного времени. Вот. Ну, как говорится, доходы – это одно, да? На бутерброды хватает, предположим. Да? А человек будет эгоистом, если он не будет это свое свободное время, при том, что он это время в первую очередь потратит на себя, да? Обеспечивая свои какие-то базовые, так сказать, нужды. Уборка, стирка, питание, образование, ну, все то, что нужно человеку, да. Если остается избыток времени, да, и если человек его не потратит на пользу ближнего, который без его помощи сосед не может достроить сарай, вот. Но в первую очередь, конечно, нужно обращать внимание на своих родных и в особенности своих по вере. Вот так нам говорят апостолы в своих посланиях. Вот если мы к ближнему своему не обратим внимание, да, на кого и на что я могу это свободное время потратить, тогда я буду эгоист и так далее. И вот в идеале, да, вот мое пользование свободным временем, знанием, имуществом, да, вот если оно будет примерно равным, хотя бы примерно равным, вот тогда я буду близок к тому, чтобы вот исполнить эту заповедь Божию о любви к ближним.
1: Отец Флавиан, а какие, подскажите, инструменты для борьбы с эгоизмом?
0: Ну, одни из этих инструментов уже в нас заложены. Это совесть, это воля, это чувство долга. Это как раз то, что составные части образа Божия. Вот мы, когда правильно пользуемся, да, волей, совестью и творческими способностями, кстати, тоже, да, вот это вот все может нас, скажем так, внутренне собрать и правильно мотивировать на необходимые для этого духовные размышления. Да? Вообще борьба с грехом без духовных размышлений – это, как бы сказать, дело неблагодарное. А вот когда в основу заложено духовное размышление, да, когда человек задает себе вопросы, да, «Кто я такой?», где и рядом с кем я нахожусь, понимаю ли я, что я нахожусь под Богом, не рядом с Ним, а под Богом, кто находится рядом со мной, кто мои ближние, кто мои дальние, как мои ближние соотносятся со мной, как моя жизнь соотносится с жизнью ближних. И какие у меня есть возможности, какие у меня есть ресурсы. Да? Воздаю ли я за эти ресурсы Богу благодарение? Вот так еще надо поставить вопрос. Нормально ли мое понимание самого себя? Нормально ли я забочусь о самом себе? Нет ли какого-то, так сказать, перекоса? Потому что, ну, бывает такое, что для человека духовной проблемой является то, что он себя, как говорится, недолюбливает. Вот. Ну, это тема для отдельного рассмотрения, да, но тем не менее это надо в духовных размышлениях обязательно учитывать. Да? И вот если все находится на своих местах, то человек, христианин, говорит, а в чем может заключаться, вот именно по совести, мой долг в отношении моих ближних? Как я могу их возлюбить, как я могу устремиться к каким-то делам добра, милосердия в отношении своих ближних. Вообще, нуждаются ли они во мне, в моей помощи? Ведь в целом ряде случаев

0: А бывает такое, что человек осознает, что ближние, те люди, которые считают, которых он считает своими ближними, они счастливы, самодостаточны и совершенно спокойно занимаются своими делами. Все при делах, среди нет несчастных людей и так далее. И такому человеку надо естественным образом, да, вместо того, чтобы пытаться свою любовь, как говорится, разбрасывать и швыряться ею, как некоторые неблагоразумно поступают. Говорит, он швыряется любовью, как снежками, ну, в широком смысле этого слова. Да? А как мы должны передавать любовь, по идее? Да? У нас должны быть представления о наших границах, границы личности. Вот это вот эти все моменты, они должны быть в поле нашего зрения. Да? Я подойду к своей границе и обращусь к человеку. Здравствуйте, ближний мой, не хотите ли принять мою любовь? Вот я хочу вот вам передать часть своей любви. Если ответ положительный, да, то, соответственно, надо договориться, как и в чем передать. А если ответ отрицательный, то надо это воспринять совершенно нормально, да, и сказать, ну хорошо, моя любовь пока остается при мне, и я ее распределю каким-то другим способом. И этот отрицательный ответ, он нас нисколечки не должен ни поссорить, я не должен этого человека переубеждать, что он должен принять мою любовь. И так далее. Вовсе нет. Это вот именно здоровое отношение между людьми. И, конечно, я должен задать себе вопрос. Вот если у меня есть какая-то любовь, да, то она вообще откуда у меня? Не высасываю ли я ее из каких-то других людей, как бы сказать, незаметно для себя и для них, обманывая себя и обманывая других? Вот тоже такой момент очень важный, очень такой деликатный. Да? И вот таким вот образом, да, человек, да, если он среди ближних не видит, кому он может передать свою любовь, с кем может поделиться своей любовью, тогда самым благоразумным решением будет расширить свой горизонт и включить в него каких-то новых ближних, постараться с кем-то поближе сойтись, подружиться. И особенно выбирая тех людей, которые вот реально рядом, до которых не надо ехать на край света, которые реально рядом и которые в чем-то меня слабее, и в чем-то я могу им быть полезным. Вот тогда это будет очень благоразумно. Да? Но в любом случае, да, с теми людьми, которые и без нашей любви нормально живут, с ними можно организовать какой-нибудь праздник, какое-нибудь совместное торжество, провести время на отдыхе, повеселиться. Это тоже будет передача любви. И, собственно говоря, нас праздники объединяют, нас объединяют какие-то обычные человеческие моменты, во время которых происходит естественный обмен вот именно хорошим, добрым отношением, приязнью, любовью и так далее. Вот. И, соответственно, вот если человек находит в себе, да, какие-то силы, возможности для того, чтобы материально или, так сказать, образовательно, или потратить время для того, чтобы какого-то человека утешить в его горести, просто побыть рядом, допустим, с ним. Вот, просто ничего не требуется, просто побыть рядом, поговорить, помолиться и постараться себя сохранить, чтобы вот эту беду, эту горесть не впустить в себя, потому что это все придется потом, как говорится, выгружать. Вот, а человеку помочь просто тем, что вот рядом с ним побыть и так далее. Это просто потратить свое свободное время. Где-то надо время потратить, где-то силы, где-то материальные ресурсы, где-то человека, что называется, там, в учебе подтянуть, какие-то знания передать и так далее. Вот в этом должна заключаться как раз борьба с эгоизмом. да, что я живу не только ради себя, и точка, это моя составная часть, христианин не может быть, жить без передачи любви в самом широком и в самом таком возвышенном смысле. Но эта передача, вот как я уже сказал, да, она должна быть, во-первых, такой, скажем так, деликатной, правильно организованной по своей сути, да? А во-вторых, она должна быть планомерной, что любое дело хорошо только тогда, когда оно делается с оглядкой на то, какие мы в нашем 21 веке. Да? У нас есть понимание того, что труд тогда хорош, когда он правильно организован. Нас, начиная со школы, учили научной организации труда. И поэтому, соответственно, да, эти духовные наши размышления, они должны включать в себя план, да, как я буду помогать этому человеку или этой группе людей и так далее. Чтобы это было и для людей максимально полезно, и для меня, чтобы это меня не оставило, что называется, без кола, без двора. Вот. И знаете, как иногда бывает, человек говорит, я взялся помогать, я так в это дело вложился, я так вложился, остался без последних сил, трое суток спал не переставая. Это что такое? Да? Это неправильное распределение своих жизненных сил. Да? Человек, грубо говоря, впал в противоположность, настолько понадеялся на то, что вот само по себе доброе дело, оно, что называется, сделается само по себе. И вот таким образом человек перестарался и для самого себя, и для ближних выбыл из строя на трое суток. Хорошо это или плохо? Ну, скорее плохо, чем хорошо. Поэтому, раз у нас есть это понимание о научной организации труда, то нам нужно это учитывать тоже. Ну и, конечно, чтобы все это сопровождалось обязательно общением с Богом, потому что все духовные наши рассуждения, вся наша духовная работа, они должны быть все время с ощущением того, что я под Богом нахожусь. Да? Господи, ты мне в этом помоги, чтобы это было рассуждение отчасти и молитвенное тоже, что вместе с Богом я живу свою жизнь и участвую в жизни других людей. И этим самым борюсь с эгоизмом. А где мне не хочется этого делать, не хоть, я осознаю, что силы есть, но не хочется их тратить на ближнего своего, потому что не всякий ближний нам, так уж бывает, не всякий ближний нам нравится. Я понимаю, что это ближний, да? Я понимаю, что ему надо помогать. Ну не хочется, ну не хочется. Надо сделать над собой принуждение, да, и уповая на помощь Божию, что ты, Господи, мне помоги сделать над собой такое принуждение, чтобы я все-таки и этому ближнему своему помог.
1: Отец Флавиан, пожелайте, пожалуйста, каждому человеку, радиослушателю, что-то доброе вот в русле, как оставаться собой, верным, добросовестным христианином, который любит себя, но не развивается в эгоизме.
0: Ну, вот вы уже эти слова, собственно говоря, и сказали. И так или иначе, я к этим словам присоединяюсь. И так или иначе, вот мы нисколько не пожалеем, если каждый день будем стараться быть хотя бы добрее. И милость Божия да пребывает со всеми нами, христианами, дорогие братья и сестры.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И у нас в гостях был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Вы слушаете выпуск новостей на волнах православного радио «Воскресение». В преддверии празднования Успения Пресвятой Богородицы митрополит Евгений поздравил с высокой наградой семью батюшки Дмитрия и матушки Лукины Черняк. Накануне глава региона Денис Владимирович Паслер вручил федеральную награду Российской Федерации – орден «Мать-героиня» Лукине Анатольевне Черняк, супруге настоятеля Симеона Анинского храма города Сысерти, протоиерея Дмитрия Черняка. Указ о присвоении высокого звания «Мать-героиня» в ноябре прошлого года подписал президент России Владимир Владимирович Путин. Матушка с батюшкой воспитывают 10 детей. Как сообщается на приходском ресурсе, старший сын Афанасий сейчас проходит срочную военную службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Дочь София учится в Московской Тимирязевской академии. Кирилл и Федор – кадеты Суворовского училища в Екатеринбурге. Антоний, Даниил, Дмитрий и Иван – школьники. А Макарий и Анатолий – дошкольники. Воскресным днем 30 августа глава Екатеринбургской митрополии посетил многодетную семью уральского клирика и сердечно поздравил супружескую чету с высокой наградой. Сегодня продолжит дело, начатое президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и губернатором Свердловской области Денисом Владимировичем Паслером. Поздравил с вручением звание «Мать-героиня» семью протоиерея Дмитрия Черняка и его супруги Лукины, родивших и воспитавших 10 детей. Отец Дмитрий несет свое служение в городе Сысерть, восстанавливает не только прекрасный Симеоно-Анинский храм, но и демографическую ситуацию и правильно воспитывает своих детей – 9 сыновей и 1 дочь. Эта семья подает добрый пример тем, кто смотрит новости и пока еще теоретически рассуждает на эту тему. «Настоящие герои современной России», написал архипастырь в своем Макс-канале. Далее в этом выпуске. 23 августа по окончании Божественной Литургии на территории Кафедрального Собора Рождества Христова состоялось открытие и освящение памятника последнему русскому государю, Страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На богослужении присутствовал сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архипастырь подчеркнул, что событие это уникально, так как этот памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Также архиерей поблагодарил вице-президента Фонда православного телевидения, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и общественного деятеля и писателя Павла Астахова, попечением которых стала возможность реализации этого проекта в Южно-Сахалинске. И в завершение выпуска. В Непале продолжается спасательная операция после разрушительного наводнения 26 августа. По данным местных волонтеров, которые приводит телеграм-канал «База», до 933 человек, включая группу из 9 россиян, могут находиться в тоннелях и подземных помещениях гидроэлектростанции. Спасатели считают, что многие иностранцы смогли спастись от потока воды внутри станции. Ранее из некоторых помещений ГЭС уже удалось достать выживших. Сейчас специалисты ожидают прибытия тяжелой техники. Без нее невозможно разобрать образовавшиеся завалы и откопать тонны намытой земли и грязи. В районе ГЭС находят рюкзаки и чемоданы иностранных туристов, которые стояли в очереди на границу, когда пришла вода. По этим вещам власти пытаются установить личности владельцев и их судьбу. На данный момент в общей сложности пропавшими без вести числятся более 4500 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, несмотря на сложные погодные условия и угрозу повторного наводнения. Вы слушали новости на канале «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сидень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе из кота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мя разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мя восставшего стави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Молитва Давида. Псалом 16. Услышь, Господи, правду мою. Внемли молению моему. Прими молитву мою из уст нелживых. Уста твои изрекут приговор мне, очи мои да узрят правду. Испытал ты сердце мое, посетил его ночью, испытал меня и не обрел во мне неправды. Чтобы не говорить мне о делах человеческих, по слову твоему следовал я путями трудными. Утверди стопы мои на стезях твоих, да не поколеблются стопы мои. Я воззвал к тебе, и ты услышал меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Дивно яви милость твою, спасая уповающих на тебя от противников десницы твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока. Под сенью крыл твоих укрой меня от лица нечестивых, оскорбителей моих. Враги мои душу мою обступили, потучнело, замкнулось сердце их, уста их говорили.

0: парили слова гордыни. Гонители мои ныне окружили меня, взоры свои на меня устремили, хотят низринуть меня на землю, подстерегли меня, как лев, готовый прянуть на добычу, как молодой лев, притаившийся в засаде. Восстань, Господи, настигни их и низринь, избави душу мою от нечестивого, порази мечом Твоим врагов десницы Твоей. Господи, праведников малым числом на земле еще при жизни отдели от нечестивых. Сокровища Твои земные поглощают нечестивые. Богаты они сыновьями и оставили наследие внукам своим. А я в правде моей явлюсь пред лицом Твоим, обогащусь благами Твоими, когда явится мне слава Твоя.
1: В конец слуги Господня Давида, который воспел Господу слова этой песни в день, когда избавил его Господь от руки врагов его и от руки Саула, и сказал, Псалом 17, «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, податель помощи, уповаю на Него, защитник мой, в Нем спасение мое, заступник мой, восхваляя, призову Господа и спасусь от врагов моих. Объяли меня муки смертные, потоки беззаконий привели меня в смятение. Мучения адовы охватили меня, настигли меня сети смертные. Но в скорби моей призвал я Господа, к Богу моему воззвал, и услышал Он из храма святого своего голос мой. Вопль мой достиг слуха Его, и поколебалась, и вострепетала земля, и основания гор потряслись и поколебались, ибо прогневался Бог. Восклубился дым от гнева Его, и огонь от лица Его воспламенился, угли возгорались от Него. И преклонил Он небеса, и снизошел, и мрак под ногами Его, и воссел на херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветра, и соделал тьму покровом своим, а крест Него — обитель Его, темна вода в облаках поднебесных. В блеске молний проносились пред Ним облака, град и угли пламенные. И возгремел с небес Господь, Всевышний издал глас свой. Ниспослал Он стрелы и разогнал врагов, и умножил молнии, привел их в смятение. И явились источники водные, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения гнева Твоего. Он простер десницу свою с высоты и поднял меня, извлек меня из вод многих. Избавит меня от врагов моих сильных и от ненавистников моих, ибо стали они крепче меня. Настигли они меня в день бедствия моего, но Господь — опора моя. И вывел Он меня на простор, избавил меня, ибо Он благоволил ко мне. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих воздаст мне. Ибо хранил я пути Господни, и не был нечестивцем пред Богом моим. Ибо все суды Его предо мною, от повелений Его не отступал я. И буду я непорочен пред Ним, и сохраню себя от беззакония. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С праведным поступишь Ты по правде Твоей, и с мужем неповинным по безвинности Его». И с избранным поступаешь, как с избранником, а с лукавым — по лукавству его. Ибо ты людей смиренных спасешь, а очи гордых смиришь. Ибо ты возжигаешь светильник мой, Господи Боже мой, озаришь тьму мою. Ибо тобою избавлюсь я от искушения, и с Богом моим преодолею стену. Бог мой, непорочен путь его». Слова Господни пламенны, защитник Он всех уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего? Бог припоясал меня силою и соделал непорочным путь мой. Укрепил ноги мои, как быстрые ноги оленя, и на высоты возвел меня. Научил руки мои сражению, соделал луком медным мышцы мои, и даровал мне щит спасения, и десница твоя поддержала меня, и наставление твое исправит меня, наставление твое меня научит. Расширил ты шаги мои на пути моем, и стопы мои не изнемогли. Преследовать буду врагов моих, и настигну их, и не возвращусь, доколе не погибнут. Сокрушу их, и не смогут встать, падут под ноги мои. И припоясал ты меня силою на битву, поверг предо мною всех восстающих на меня, и врагов моих обратил в бегство, и ненавистников моих истребил. Взывали они, но не было спасающего, ко Господу взывали, но не услышал Он их. И рассею их, как прах, взметаемый ветром, будто грязь на пути растопчу их. Избавил ты меня от распри человеческих, поставил меня главою народов, племена, которых я не знал, подчинились мне, прослышав обо мне, изъявили покорность, но изменили мне чужеземцы. Изнемогли иноплеменники и охромели на путях своих. Жив Господь и благословен Бог, и да будет превознесен Бог, спасающий меня, Бог, воздающий за меня и покоривший мне народы, избавитель мой от врагов моих яростных. Над восстающими вознесешь ты меня, от мужа неправедного избавишь меня. Посему прославлю тебя средь народов, Господи, и имя твое воспою. Возвеличил ты спасенного тобою царя, и творишь милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки». Конец. Псалом Давида, Псалом 18. «Небеса проповедуют славу Божию, и о творениях рук Его возвещает вселенная. День дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость. Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Разнеслись по всей земле вещания их, и до предела вселенной речи их. Солнце соделал Бог обителью в небесах, и оно, как жених, выходит из чертога своего, радуется, как исполин, пускаясь в путь. От края неба исход его, и встреча его с тьмой у края неба. И никто не лишится теплоты его. Закон Господень непорочен, наставляет души, свидетельство Господне верно умудряет младенцев». Повеления Господни праведны, веселят сердце. Заповедь Господня светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Суды Господни истинны, праведны во всем. Вожделений золота и камня драгоценного, слаще меда в сотах. И раб твой хранит их. Велико воздаяние тому, кто соблюдает их. Грехи свои кто до конца уразумеет? От тайных грехов моих очисти меня, от чуждых естеству огради раба твоего. Если не овладеют они мною, непорочен буду, очищусь от греха великого. И будут угодны тебе слова уст моих, и помышления сердца моего всегда пред тобою, Господи, податель помощи и избавитель мой». В конец Псалом Давида, Псалом 19. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Он тебе помощь от святилища, с высот Сиона, да охранит тебя, да помянет Он все жертвы твои, и все сожжение твое да будет обильно, да сотворит тебе Господь по сердцу твоему, и всяк замысел твой да исполнит». Возрадуемся мы о спасении Твоем, возвеличит нас имя Господа Бога нашего. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что спас Господь помазанника своего, услышал его с неба святого своего, могуча спасающая десница его. Одни на боевых колесницах, другие на конях, а мы
0: имя Господа Бога нашего призовем. Они споткнулись и пали, а мы встали и укрепились. Господи, спаси царя и услышь нас в день, когда призовем Тебя. Псалом Давида, Псалом 20. Господи, могущество Твое возвеселит царя, и спасенный Тобою возрадуется он. Чего желало сердце его, даровал Ты ему, и прошений уст его не отринул, ибо встретил Ты его благословением благостным, возложил на главу его венец с камнями драгоценными, жизни просил он у Тебя, и даровал Ты ему долголетие навеки. Велика слава его, спасенного Тобой. Славу и великолепие возложишь Ты на него, ибо даруешь Ты ему благословение навеки, возвеселишь его радостью перед лицом Твоим. Ибо царь уповает на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да настигнет ненавистников Твоих. Ибо ввергнешь Ты их в пламя, словно в печь огненную, в час явления лица Твоего. Ты, Господи, в гневе Своем приведешь их в смятение и предашь их огню. Плоды их трудов на земле Ты погубишь, и потомков их исторгнешь из числа сынов человеческих. Ибо задумали они Тебе зло, возымели намерения, но не могут их совершить. И обратишь Ты их вспять, и поразишь лица их. Вознесись, Господи, в силе Твоей. Воспоем и поем силу Твою.
2: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вчера вся полнота Русской Православной Церкви торжественно отметила начало церковного новолетия, и сегодняшний выпуск мы посвящаем тому, как это высокое праздничное настроение претворяется в первые дела нового церковного и учебного года. Официальный сайт Патриархия.ру опубликовал текст архипастырского слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, обращенного к учащимся педагогам и родителям в связи с началом нового учебного года. В своем обращении предстоятель подчеркнул, что подлинное образование невозможно без нравственного стержня. Знания, не освященные верой и не направленные на служение ближним, могут стать опасным оружием, отметил Святейший Владыка. Патриарх призвал педагогов не только передавать академические знания, но и воспитывать в детях чувство ответственности, милосердия и любви к своему Отечеству. Особое внимание в слове первосвятителя уделено поддержке многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Святейший Патриарх пожелал всем участникам образовательного процесса Божьей помощи, терпения и успехов в их благородных трудах, напомнив, что школа должна быть не просто учреждением, а местом формирования человеческой личности по образу и подобию Божью. Пресс-служба Московской епархии сообщает о широком отклике на начало учебного года в приходах столицы и Подмосковья. Вчера и сегодня в сотнях храмах епархии были совершены особые молебны об успешном начале учебного года для школьников и студентов. Во многих районах Москвы по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского состоялись традиционные уроки православия в светских школах. Священники посетили первые классы, чтобы поздравить детей с Днем Знаний и вручить им в подарок иллюстрированные издания детских Библий и жития святых. Как отметили в епархиальном отделе религиозного образования и катехизации, в этом году к инициативе присоединились рекордные 140 школ округа. Также в храмах были организованы сборы школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских домов, что стало живым воплощением евангельского призыва к делам милосердия накануне нового учебного сезона. Продолжаем выпуск. Портал «Православие.ру» рассказывает о начале академического года в ведущих духовных школах страны. В частности, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете состоялось торжественное открытие нового учебного года. Божественную литургию в университетском храме новомучеников и исповедников российских возглавил ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев. В своей проповеди он отметил, что современный мир как никогда нуждается в квалифицированных православных специалистах, не только богословах и историках, но и социальных работниках, психологах и педагогах, способных отстаивать традиционные ценности в светском поле. В этом году университет запускает две новые магистерские программы, направленные на изучение цифровой культуры с точки зрения христианской антропологии и развития церковной социальной работы в регионах. После богослужения для первокурсников был организован традиционный паломнический подход к святыням Москвы, чтобы с самых первых дней учебы студенты ощутили живую связь с историей своей церкви. Завершим наш выпуск сообщением из Нижегородской епархии, где подведены итоги масштабной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», организованной епархиальным отделом по благотворительности совместно с местными волонтерскими движениями. Как сообщает епархиальный сайт, за последний месяц прихожанам удалось собрать и передать более 1000 комплектов школьной формы, канцелярских товаров и рюкзаков для детей из многодетных семей и приютов области. Торжественная передача подарков состоялась накануне 1 сентября в стенах епархиального благотворительного центра. Митрополит Нижегородский Арзамасский, обращаясь к волонтерам, назвал их труд тихим подвигом любви, отметив, что именно через такие конкретные дела заботы о ближних православная вера становится зримой и понятной для общества. Епархия также анонсировала запуск проекта репетиторской помощи, когда студенты духовных семинарий и православных вузов будут бесплатно помогать школьникам с выполнением домашних заданий в воскресных школах при храмах. Сегодня, 2 сентября, Святая Церковь чтит память пророка Самуила, который был последним из судей Израилевых и помазал на царство первых царей Израиля. Пророк Самуил с детства был посвящен Богу и служил при Скинии, являя собой пример чистоты, послушания и верного служения Господу с юных лет. Его жизнь напоминает нам о том, что возраст не является препятствием для подвига веры. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Пусть начавшийся учебный церковный год будет для каждого из вас временем духовного возрастания, мира в семьях и помощи Божией во всех благих начинаниях. Вы слушали выпуск новостей. В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в собор Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Именно здесь состоялось архиерейское богослужение. На праздничной литургии в честь престольного праздника вместе с митрополитом Екатеринбургским Верхотурским Евгением, то есть правящим архиереем, служил и епископ аргентинский, и южноамериканский Леонид. Клирики Екатеринбургской епархии молились, сотрудники православной службы милосердия, добровольцы и даже паломники. По традиции услышим проповедь настоятеля Успенского собора отца Евгения Попеченко. С 1 октября 2013 года по настоящее время отец Евгений является настоятелем храма, который много лет уже строится и достраивается с помощью Божией. Также батюшка окормляет Свято-Пантелеймоновское сестричество милосердия, Свято-Успенское братство, службу добровольцев православной службы милосердия и с 2002 года несет послушание руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии. А после проповеди отца Евгения мы услышим прихожан собора Успения, которые из года в год и больше, и некоторые больше 20 лет являются духовными чадами отца Евгения и всем сердцем любят собор Успения Божией Матери.
2: Дорогие мои отцы, братья и сестры, дорогие успенцы и прихожане, гости нашего храма, собора, всех сердечно поздравляю с Днем Успения Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Это самый главный день в жизни Пресвятой Богородицы. Она к нему очень долго шла. Мы с вами же помним в Страстную Пятницу, когда Господь был распят и умер на кресте, то Божья Матерь, она его молила, что «Сыне мой, разреши мне ныне вместе с тобою перейти в ту жизнь. Зачем ты меня здесь оставляешь?» Но вся красота Пресвятой Богородицы в том, что ее сущность в словах «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». «Если воля возлюбленного Сына и Бога моего такова, что мне остаться здесь, на земле, и еще сколько-то времени терпеть эту земную жизнь, то я и послушаюсь, и покоряюсь». И она еще много лет жила, укрепляя Церковь Божию, поддерживая святых апостолов, чтобы они благовествовали Царствие Божие. И вот наступает ее день Успения, а точнее рождения в жизнь вечную. И она встречается со своим сыном лицом к лицу. Он берет ее пречистую душу на свои руки и вводит в небесное царство. Для нас это самый главный день в жизни нашего прихода, ну, после Христова воскресения и после Рождества Христова, Успения Божьей Матери, нам с вами оказана великая честь созидать храм, собор, честь Богородицы. И в этот год очень радостно свидетельствовать о том, что мы почти закончили внутреннюю отделку нашего собора. Собственно, все основные элементы уже завершены, и даже та самая главная часть, которая является сердцем нашего храма, престол и жертвенник, они тоже уже завершены. И завтра впервые владыка митрополит будет совершать на этом престоле архиерейскую службу. Это так прекрасно быть сопричастным великому делу. Я прям очень рад за всех отцов, за всех наших прихожан, которые по копеечке, по десятине, но каждый в свою меру, он вкладывает свои силы, свой труд в созидание нашего собора. Ну, потому что мы уйдем очень скоро. Очень скоро нас не будет на этой земле. А храм может стоять до второго пришествия Христа. И сколько будет времени, всегда будут там звучать слова о строителях, благоукрасителях, жертвователях святаго храма сего, Господу помолимся. У нас в приходе все успенское. Вот чего ни коснись, успенский хор, успенская молодежка, успенская артель, успенская чайная. Так иногда смотришь впереди футболочку, успенская молодежка такой, свои. А смотришь, тут бейджи какой-то или логотип, успенская артель, здорово. Хотя слово «успение», оно же такое славянское, если на русский язык его перевести, оно так гораздо по-другому звучит. Но успение – это смерть, по таким, по нашим понятиям. Конечно, она по-другому себя проявляет, потому что это не то, чтобы даже смерть. Смерть, она как-то вот черту проводит. А успение – это успешно завершенный путь, это спелость, это успех. Успение – это сон, засыпание для того, чтобы проснуться у Бога. И так здорово, что мы в нашем соборе об этом себе часто напоминаем. Ну, потому что есть такое духовное упражнение, что если ты будешь помнить свои последние дни, последний час, то ты удержишь себя от греха. Может быть, поэтому люди, которые хотят грешить, это слово, ну, слово «последнее», они как-то подменяют там на последней встрече, заменяют на крайней встрече, ну, как бы, чтобы не напоминать себе о том, что встреча может быть последней. Мне, наоборот, нравится это слово, потому что оно как-то отрезвляет, оно дает некоторую силу, но потому что смерть, она стоит того, чтобы жить, как Виктор Цой заметил. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. И помни последние своя, и вовек не согрешишь. Так важно об этом не забывать. Не забывать, что каждый день он как последний может быть. Это дополняет остроту жизни. Сказанное неосторожное слово, оно может ранить человека, и ты потом с этим уже окажешься в вечности, уже ничего не исправить. Поэтому нужно очень аккуратными быть в словах, в действиях. И вообще христианину нужно быть аккуратным. Потому что нам с вами дана милость и сила зло останавливать на себе. У мирских людей такого нет. Они, ну как бы, они как решето, сквозь них проходит все, идет дальше, выливается. А христианин, он на себе может остановить грех. Он может этот яд не пустить в свой род, в свою какую-то компанию друзей. И мы должны этому учиться, все время помнить, что нам дана благодать не своей силой, но силой Божией мы можем останавливать зло на себе. Не пересказывать сплетни, не произносить скверных слов, даже если тебе неприятно, даже если ты оказался в какой-то неудобной ситуации, ты можешь на себе зло остановить, как озеро останавливает движение от брошенного камня. Всплеск, и все, и волны прошли, и дальше не идут. И это наша с вами и миссия в том числе, чтобы в этом мире от нас зла было как можно меньше. Я всех сердечно поздравляю с нашим праздником Успения. Я желаю начала нового года, благословенного. Мы живем от Успения до Успения. Я хочу в этот день сердечно поблагодарить всех, кто потрудился в течение года. Мы очень много, правда, сделали. У нас в этом году появился новый священник Василий, появился протодиакон архиерейского чина и уровня, с опытом служения многолетним, с архиереем. Конечно, мы, отца Сергия, мы его в этом году мы тебя потеряли. Отца Михаила проводили. Ну как потеряли? Много чего у нас происходит. Жизнь идет, и слава Богу. И поскольку завтра служба будет архиерейской, поэтому все внимание будет на нашего владыку, то сегодня мы хотим вручить наши благодарственные письма. Но в любом случае это малая часть нашей любви к вам, дорогие наши добровольцы, сотрудники, прихожане, которые любят наш приход и о нем заботятся. Пусть благословение Божие, радость, мир, любовь, здравие, благополучие пребывает с вами и ближними вашими.
1: А сейчас я дам слово Вере, участнице богослужения. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вас поздравляю с праздником Успения Божией Матери. Какие чувства и эмоции вас переполняют? Что хотели бы сказать?
3: Благодарность. Благодарность за то, что она приняла Божий промысел и последовала за Господом.
1: Вы прихожанка храма?
3: Да, и сотрудник Православной службы милосердия.
1: Чем занимаетесь?
3: Я служу в Колыбели, центр Колыбель.
1: Это центр защиты семьи, да, и возрождения традиционных семейных ценностей.
3: Я занимаюсь сопровождением информационным и разрабатываю проекты, сопровождаю их в рамках центра Колыбель. Сегодня очень радостно было помолиться, и я поздравляю всех с престольным праздником.
1: Что хотели бы пожелать? Вот сегодня день такой солнечный, несмотря на такой летний морозец, то есть клиру и миру.
3: Любви и счастья.
1: А сейчас я поговорю с прихожанкой собора Успения Еленой Яковлевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Всех с праздником.
1: Да, вас тоже от всей души с праздником. Очень теплая погода, хотя утром было достаточно по-осеннему. Вы сколько лет уже в приходе?
4: Ну, вообще в службе милосердия и в команде отца Евгения уже больше 20 лет.
1: Больше 20 лет. Вы начинали, наверное, с храма Пантелеймона.
4: Да.
1: Чем вы сейчас занимаетесь в службе?
4: Тем, о чем мечтала заниматься всю жизнь. В свое время получила благословение владыки Викентия. Это помощь детям. Это детские больницы, детские дома, коррекционные школы и так далее. Бесконечно дорогая для меня тема.
1: Сегодня, наверное, для вас это не первое архиерейское богослужение в соборе Успения. Какие чувства вас переполняют именно в данный момент?
4: Я очень люблю и благодарна владыке, митрополиту Евгению, за то, что каждый человек, который подходит под его благословение, всегда чувствует в этот момент самым любимым, самым дорогим для него духовным чадом. Вот так вот через владыку Господь очень утешает каждого человека и учит любить.
1: Елена Яковлевна, спасибо вам за добрые слова. Что пожелаем и отцу Евгению, и митрополиту Екатеринбургскому, Верхотурскому Евгению, всем людям в этот день, день Успения Божьей Матери, именно праздник двунадесятый, которым заканчивается церковный год, впереди новолетие, Рождество Христово и далее жизнь.
4: В жизни, когда нам тяжело, или когда нам радостно, или когда нам страшно, мы всегда кричим «Мамочка!». Поэтому наша Мама Богородица, пусть она для всех будет таким утешением, примером любви, жертвенности, которую она нас учит и защищает. Слава Богу, что мы ее чадо.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Меня зовут Ия.
1: Вы сегодня участвуете в ярмарке православной от Успенского собора. Что здесь сегодня можно приобрести у нас? Красивые здесь салфетки, все прямо, ну лучше у вас прошу.
5: У нас здесь все можно приобрести. У нас есть кабачки со своего огорода, консервирование со своего огорода. У нас есть книжечки, у нас есть диски с очень хорошими песнями. У нас есть картины, у нас есть бусы. У нас есть рамочки, у нас все, что необходимо для уюта домашнего. Пожертвование посильное. Это вот это написанное.
1: Написанное. А подскажите, пожалуйста, это все детки из собора Успения, да, делают при воскресной школе? Или это прихожане?
5: Это прихожане принесли, чтобы участвовать в ярмарке.
1: Традиция ярмарок, ей сколько лет?
5: Может, ежегодно ярмарка проходит.
1: Что люди спрашивают, что приобретают?
5: Люди интересуются всем. Вот сейчас вот женщина интересуется салфеточкой. Мы сейчас с вами расстанемся, я бабушке эту салфеточку вручу.
1: Ценники тут, скажите, за все за свободное пожертвование?
5: Есть свободное пожертвование, а есть какая-то определенная цена, допустим, рассольник.
1: Что всем пожелаем? Я вам в день престольного праздника желаю любви, здоровья и дальше оставаться прихожанкой храма Успения.
5: А мы вам желаем крепкого здоровья, мира душевного, мира духовного, мира физического, благодарения Богу за каждый прожитый день и покрова Пресвятой Богородицы.
1: Спасибо большое, спасибо вам. Дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о престольном празднике собора в честь Успения Пресвятой Богородицы. Этот храм находится на территории района Виз Екатеринбурга. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: Духовное слово.
1: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного патерика, читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Силуане. Некогда Авва Силуан и ученик его Захария пришли в один монастырь, где упросили их вкусить немного пищи на дорогу. Когда вышли они из монастыря, ученик Аввы увидел воду на дороге и хотел пить. Старец говорит ему: «Захария, ныне пост». «Разве мы, отец, не ели?» — отвечал ученик. «Ели, но это было дело любви», — сказал старец. «А теперь, сын мой, должны мы соблюсти пост свой». Авва Силуан, беседуя однажды с братьей, пришел в исступление и пал на лице свое. Долго лежал на земле, потом встал и начал плакать. Братья спросили его: «Что с тобою, отец, сделалось?» Он молчал и плакал. Когда же братья принудили его говорить, сказал: «Я восхищен был на суд и видел, что многие из нашего сословия шли в муку, а многие из мирян шли в Царствие Небесное». Старец продолжал плакать и не хотел выходить из кельи своей. Если принуждали его выходить, всегда закрывал лицо свое кукулем и говорил: «Зачем мне смотреть на этот временный свет, от которого нет мне никакой пользы?» В другой раз взошел к Авве Силуану ученик его Захария и нашел его в восхищении, а руки его распростерты были к небу. Затворив дверь, Захария вышел. Потом опять приходил около 6 и 9 часа и находил его в том же положении. Наконец постучался в 10 часу, вошел в келью и увидел, что он отдыхает. «Что с тобою, отец, сделалось?» — спросил Захария старца. «Сегодня, сын мой, занемог я», — отвечал старец. Но Захария, обняв ноги его, сказал: «Не отстану от тебя, Авва, если не скажешь мне, что ты видел». Старец открывает ему: «Был я восхищен на небо и видел славу Божию, и находился там до сего времени, а теперь отпущен». Когда Авва Силуан жил в горе Синайской, ученик его Захария, однажды отходя на работу, говорит старцу: «Авва, сходи за водой и полей сад». Старец, вышед из кельи, закрыл лицо свое кукулем и смотрел только себе под ноги. В это время шел к нему брат и, увидев его издали, наблюдал, что он делает. Потом подошел к нему и спросил: «Авва, скажи мне, для чего ты, идя поливать сад, закрыл лицо свое кукулем?» «Для того, сын мой, — отвечал старец, — чтобы глаза мои не видели дерев, и ум мой не развлекался ими в своей деятельности». Один брат пришел к Авве Силуану в гору Синайскую. Увидев, что братья работают, он сказал старцу: «Старайтесь не о пище тленной. Мария же избрала благую часть». Старец сказал своему ученику: «Захария, подай брату книгу и отведи его в пустую келью». Когда наступил 9 час, брат прислушивался у двери, не посылают ли звать его к трапезе. Но, как никто его не звал, он сам, встав, пошел к старцу и говорит ему: «Авва, уже ли братья сегодня не ели?» «Ели», — отвечал старец. «Почему же не позвали меня?» — опять спросил брат. «Потому», — отвечал старец, — «что ты человек духовный и не имеешь нужды в такой пище. А мы, как плотские, хотим есть и потому работаем. Ты избрал благую часть, читая целый день, и не хочешь вкушать плотской пищи». Брат, выслушав сие, поклонился старцу и сказал: «Прости меня, Авва». Тогда старец говорит ему: «Так и Мария имеет нужду в Марфе, ибо и Мария похваляется из-за Марфы». Однажды спросили Авву Силуана: «Какую ты, отец, проводил жизнь, что достиг такого благоразумия?» Авва отвечал: «Никогда не впускал я в сердце свое помыслов, прогневляющих Бога». Рассказывали об Авве Силуане. Жил он в келье своей затворником и, имея у себя немного чечевицы, сделал для нее 100 решет. Вот однажды пришел к нему кто-то из Египта. С ним был осел, навьюченный хлебом. Египтянин, постучавшись в дверь старца, сложил хлеб у кельи. Старец взял решета, наложил их на осла и отпустил египтянина. Однажды ученик Аввы Силуана Захария без согласия Аввы вышел из кельи и, взяв с собою братью, разломал ограду сада и распространил его. Старец, узнавший об этом, взял свою мелодь, вышел из кельи и говорит: «Братья, помолитесь обо мне». Братья, увидев его, пали к ногам его и говорили: «Скажи нам, отец, что с тобою сделалось?» Старец отвечал им: «Я не войду в келью свою и не скину с себя мелоти, пока не переставите ограды на прежнее место». Братья снова разломали ограду и поставили ее на прежнем месте. Тогда старец возвратился в келью свою. Авва Силуан говорил: «Я раб, и господин мой сказал мне: работай у меня, я буду кормить тебя. А как буду кормить, об этом не спрашивай. Сам ли что я имею, или буду воровать, или брать взаймы, ты об этом не спрашивай. Ты только работай, а я буду кормить тебя. Итак, если я работаю, то кормлюсь от платы за мои труды. Если не работаю, то питаюсь милостыней». Также говорил: «Горе тому человеку, у которого имя знаменитее дел его». Авва Моисей спросил Авву Силуана: «Может ли человек каждый день начинать свои дела?» Старец отвечал: «Если он добрый делатель, то может и каждый час». Один из отцов рассказывал: «Некто встретился с Аввою Силуаном и, увидев, что он лицом и телом светел, как ангел, пал на лице свое.

В другое время пришел иной начальник посмотреть на Симона. Клирики предварили Авву и сказали ему: «Авва, приготовься, один начальник, услышав о тебе, идет принять от тебя благословение». «Хорошо, я приготовлюсь», — сказал Симон. Надев на себя кентон, платье из разноцветных лоскутков, и, взяв в руки хлеб с сыром, Авва сел у двери и ел. Начальник пришел со своей свитой. Увидев старца, пришедшие посмотрели на него с презрением и говорили: «И это отшельник, о котором мы слышали», и тотчас удалились. Об Авве Сармате. Рассказывали об Авве Сармате. Часто проводил он по 40 дней, следуя во всем совету Аввы Пимена. И дни сии проходили так скоро, как будто их не было. Однажды пришел к нему Аввы Пимен и спрашивает его: «Скажи мне, что ты видел, перенося такой труд?» «Ничего», — отвечал старец. Ну, Аввы Пимен сказал ему: «Я не отстану от тебя, если ты не скажешь мне». Тогда старец сказал ему: «Одно только я приобрел. Если скажу сну «уйди», он уходит, а если скажу «приди», приходит». Брат сказал Авве Сармату: «Помыслы внушают мне, не работай, но ешь, пей, спи». Старец отвечает ему: «Когда голоден, ешь, когда жаждешь, пей, когда хочешь спать, спи». Другой старец случайно зашел к сему брату, и брат пересказал ему слова Аввы Сармата. «Вот что значат слова Аввы Сармата», — отвечал старец. «Если ты сильно голоден и жаждешь, так что не можешь более преодолевать себя, тогда ешь и пей. Если ты слишком долго не спал и сон клонит тебя, то усни. Вот что сказал тебе старец». Тот же брат говорит Авве Сармату: «Помыслы внушают мне, выйди вон из кельи, посети братью». «Не слушай их», — отвечал старец. «Но скажи: я прежде слушался вас, а теперь не могу слушаться». Об Авве Серапионе. Шел некогда Авва Серапион через одну египетскую деревню и, увидев блудницу, которая стояла у своей горницы, сказал ей: «Ожидай меня вечером, приду к тебе и ночую с тобою». «Хорошо, Авва», — отвечала блудница. И вот она приготовилась и постлала ложе. Вечером старец пошел к ней и, вошедший в ее горницу, спросил: «Приготовила ли ложе?» «Приготовила, Авва», — отвечала блудница. Старец запер дверь и сказал ей: «Подожди немного, я только исполню наше обычное правило». И старец начал свое молитвословие. Читал он псалтирь. После каждого псалма молился Богу о ней, прося Бога, да дарует ей покаяние и спасение. И Бог услышал его. Блудница стояла в трепете и молилась подле старца. Когда старец окончил всю псалтирь, она пала на землю. Старец взял апостол, много прочитал из него и окончил свое молитвословие. Блудница пришла в сокрушение и, узнав, что старец пришел к ней не для греха, но чтобы спасти душу ее, поверглась пред ним и просила: «Сделай милость, Авва, отведи меня туда, где могу я угодить Богу». Старец повел ее в женский монастырь и поручил матери-настоятельнице, сказав ей: «Прими сию сестру и не налагай на нее бремени или заповеди, как на других сестер, но давай ей, чего она захочет, и если захочет идти, позволяй ей». По прошествии немногих дней женщина сказала: «Я грешница, желаю вкушать пищу через 2 дня». Еще несколько дней спустя она сказала: «Много грехов у меня, и я желаю поститься по 40 дней». Наконец, еще через несколько дней

0: она упрашивала настоятельницу так: «Сильно оскорбила я Бога моими беззакониями. Сделай же милость, отведи меня в келью, запри ее и подавай мне в окно немного хлеба и рукоделия». Мать исполнила ее просьбу, и бывшая блудница в остальное время своей жизни благоугождала Богу. Брат просил Авву Серапиона: «Дай мне наставление». «Что могу я тебе сказать?» — отвечала Авва. «Разве то, что ты взял имущество вдов и сирот и положил его на этом окне?» А пред глазами старца было окно, заваленное книгами. Авва Серапион говорил: «Как воины, стоя пред царем своим, не могут уклониться ни направо, ни налево, так и человек, если стоит пред Богом и каждый час взирает на него со страхом, не может страшиться своего врага». Брат пришел к Авве Серапиону. Старец по обычаю советовал ему сотворить молитву, но брат отказался, называя себя грешником, недостойным и самого монашеского образа. Старец хотел омыть ему ноги, но брат не допустил его, опять представляя те же причины. Авва убедил его вкусить пищи и сам стал есть вместе с ним. Потом дал ему такое наставление: «Сын мой, ежели хочешь себе пользы, то сиди в своей келье, будь внимателен к себе и к своему рукоделию, ибо для тебя полезнее сидеть в келье, чем выходить из нее». Брат, выслушав наставление, огорчился и так изменился в своем лице, что это не могло укрыться от старца. Почему Авва Серапион сказал ему: «Вот сейчас ты говорил, я грешник, обвинял себя как недостойного жизни, а теперь так рассердился, когда я с любовью давал тебе совет мой. Если хочешь быть смиренным, то учись великодушно переносить обиды от других и удерживайся от празднословия». Брат, выслушав сие, раскаялся перед старцем и удалился от него, получив большую пользу. Об Авве Серине. Рассказывали об Авве Серине, что он много работал и никогда не ел больше двух сухарей. Однажды пришел к нему Авва Иов, друг его, также великий подвижник, и сказал ему: «В келье моей исполняю я свое дело, а если выхожу вон, то применяюсь к братьям». Авва Серин отвечал ему: «Это невелика добродетель, когда ты только в своей келье исполняешь устав свой, но то добродетель, если ты, выходя из кельи, не нарушаешь его». Об Авве Спиридоне. Авва Спиридон – пастырь овец. Столько был свят, что удостоился быть пастырем людей. Ибо в одном из кипрских городов, именно в Тримифунте, он избран был во епископа. Но по великому смирению своему он, будучи епископом, пас и овец. Однажды в полночь воры тайно подошли к овчарне, чтобы украсть овец. Но Бог, хранящий пастыря, сохранил и овец. Воры невидимую силою были связаны у овчарни. На рассвете пришел к овцам пастырь и, увидев воров со связанными назади руками, узнал о случившемся. Сотворив молитву, Авва Спиридон развязывает воров. Потом долго убеждал и увещевал их, чтобы старались жить лучше честными трудами, чем воровством. И, подарив им одну овцу, отпустил их, сказав с любовью: «Чтобы не подумали, что вы даром стерегли овчарню». Еще рассказывали. У Аввы Спиридона была дочь, девица именем Ирина, также благочестивая, как отец ее. Один из родственников отдал ей на сохранение какое-то драгоценное украшение. Девица, чтобы лучше сберечь веренную ей вещь, зарыла ее в землю. Через несколько времени она скончалась. Когда же пришел веривший вещь и не нашел в живых девицы, стал приставать к отцу ее, к Ависпиридону, то оскорбляя его, то умоляя. Старец, в потере родственника, видя свое собственное несчастье, пошел на могилу дочери и там просил Бога прежде времени показать ему обетованное воскресение. Надежда не обманула его. Девица тотчас является отцу живою, указала место, где сокрыто было украшение, и опять стала невидима. Старец взял поклажу и отдал ее хозяину. О матери Сарре. Рассказывали о матери Сарре. 13 лет мужественно боролась она с демоном блуда и никогда не молилась о прекращении сей брани, но только взывала: «Боже, дай мне силу!» Однажды демон блуда сильно восстал против нее, представляя ей суетные предметы мира. Сара, вооружаясь страхом Божиим и подвигом, никак не уступала ему, и в один день взошла наверх дома своего молиться. Здесь дух блуда явился ей видимым образом и сказал: «Победила ты меня, Сара». «Не я победила тебя», — отвечала она, — «но Господь мой Христос». Говорили о матери Саре, что она целых 60 лет жила возле реки и ни разу не наклонилась, чтобы посмотреть на нее. В одно время пришли к ней два старца, великие отшельники пелузские. Отходя от нее, сказали они друг другу: «Поучим старицу смирению». И говорят ей: «Смотри, не превозносись умом твоим и не говори: вот и отшельники ходят ко мне, женщине». Мать Сара отвечала им: «Я женщина по телу, а не по уму». Мать Сара говорила: «Ежели я буду просить Бога, чтобы все люди были мною довольны, то должна буду стоять с поклонами у дверей каждого. Но лучше буду молиться Богу, чтобы сердце мое было чисто перед всеми». Еще говорила: «Когда поднимаю ногу свою, чтобы взойти на лестницу, я представляю себе пред очами смерть, и потом всхожу на лестницу». Мать Сара говорила также: «Хорошо подавать милостыню и для людей, ибо хотя подается она и по человеку угодию, но после может послужить к умилостивлению Бога». Однажды к матери Саре пришли пустынники. Она предложила пришедшим корзинку с плодами. Оставляя хорошие плоды, они ели только гнилые. Сара сказала им: «Поистине вы пустынники». О матери Синклитикии. Мать Синклитикия говорила: «Много подвигов и трудов сначала предстоит приходящим к Богу, но потом ожидает их неизглаголанная радость. Желающие воспламенить огонь сперва задыхаются от дыма и проливают слезы, а потом уже достигают, чего ищут. Так и мы должны воспламенять в себе божественный огонь со слезами и трудами, ибо Писание говорит: Бог наш есть огонь поедающий». Говорила также: «Мы, принявшие на себя такой обет, должны сохранять целомудрие совершеннейшее. И у мирян, по-видимому, есть целомудрие, но вместе есть и нецеломудрие, потому что они грешат всеми прочими чувствами. Они и смотрят нескромно, и смеются бесчинно». Мать Синклитикия говорила: «Как острые лекарства врачуют жестокие болезни, так молитва с постом прогоняет злые помыслы». Еще говорила: «Не обольщайся роскошную жизнью мирских богачей, как будто бы она при суетных удовольствиях имеет что-либо полезное. Роскошные высоко ценят поварское искусство, но твой пост и простая пища превосходнее обильных яств их. Писание говорит: «Сытая душа попирает и сот. Не пресыщайся хлебом, не пожелаешь и вина». Спросили однажды блаженную Синклитикию: «Произвольная нищета, есть ли совершенное благо?» Она отвечала: «Да, она совершенное благо для имеющих силу пребывать в ней. Ибо живущие в нищете, хотя и имеют скорбь по плоти, но спокойны душою. Чтобы вымыть твердое платье, надобно мять его и сильно выжимать. Так и крепкая душа через произвольную нищету еще более укрепляется». Мать Синклитикия говорила: «Ежели живешь в Киновии, то не переменяй место, иначе это сделает тебе большой вред. Ибо если птица слетает с яиц, они делаются болтнями и бесплодными. Так и монах или дева, если переходит с места на место, охладевает и умирает для веры». Мать Синклитикия говорила: «Много коварных сетей у дьявола. Не успел поколебать душу бедностью, он уловляет ее богатством. Не одолел ее оскорблениями и поношениями, вооружается на нее похвалами и славою. Не возмог обольстить душу удовольствиями, он покушается сокрушить ее невольными трудами. Если человек побеждает дьявола крепостью телесную, дьявол посылает на него болезни. И спросив себе позволение, он поражает тяжкими болезнями, с тем, чтобы люди малодушные ослабели в любви к Богу. Посему-то тело иногда страждет сильной горячкой и томится несносной жаждой. Если ты грешник, то, страдая в болезнях, вспоминая о будущем наказании, о вечном огне, о мучениях после суда, не малодушествуй в настоящих страданиях, но радуйся, что Бог посетил тебя».
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радио «Воскресенье» выпуск новостей. В культурно-просветительском центре «Царский» 2 сентября 2026 года в 18:30 состоится концерт «Театра слова», посвященный Дню знаний. В программе примут участие ведущие артисты уральской сцены, народная артистка России Тамара Воронина, заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных конкурсов Ия Шаблакова, Мария Викулина, Владислав Чепиного, лауреат международного конкурса имени Чехова Ольга Медведева, артист Екатеринбургского театра юного зрителя Даниил Андреев, а также Елена Амелькина и Алексей Столяр. Концерт «Театра слова» – это уникальная возможность услышать любимые стихи и прозу в исполнении признанных мастеров художественного слова. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года и станет ярким культурным событием для жителей и гостей уральской столицы. Вход на концерт свободный. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению направил 500 тысяч рублей для развития «Дома для мамы» Магнитогорской епархии. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование и бытовую технику, стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Благодаря средствам синодального отдела по благотворительности мы сможем запустить еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят у нас на учете, рассказал руководитель Магнитогорского дома для мамы протоиерей Валерий Марфин. Магнитогорский дом для мамы был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. Женщинам оказывают в доме для мамы психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, предоставляют временное жилье. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. И в завершение выпуска. 31 августа 2026 года в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте и премьере нового документального фильма телеканала «Спас» «Элистинское чудо». В пресс-конференции приняли участие глава Республики Калмыкия Хасиков, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Легойда, генеральный директор телеканала «Спас» Корчевников и режиссер фильма «Ганган». В центре внимания встречи с журналистами оказалось событие, которое произошло в Элисте 11 сентября 1946 года. Согласно свидетельствам прихожан, во время молитвы в Крестовоздвиженской церкви произошло явление Господа Иисуса Христа. Очевидцами стали 26 человек. Глава Республики Калмыкия Хасиков отметил, что явление Христа в Элисте имеет значение не только для истории региона, но и для всей страны. По его словам, это событие стало символом того, что Россия уберегает мир от зла. В 1947 году в честь этого чуда была написана икона «Явление Господа Иисуса Христа, молящимся в ограде и листе». Ее создание стало одним из главных свидетельств чуда. Список этой иконы архиепископ Юстиниан передал Борису Корчевникову. председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Легойда указал на важность самоопределения «Святая Русь», подчеркнув, что святость была идеалом и примером для наших благочестивых предков, с которым каждый человек соотносил свою жизнь. Легойда также рассказал о христианском отношении к чуду. «Мне кажется, Бог совершает чудо, чтобы показывать, что Он с нами. Но когда мы говорим «с нами Бог», надо всегда задавать себе вопрос, а мы-то с Богом?» По словам спикера, чудо в христианском понимании – это проявление божественной любви. Борис Корчевников напомнил о событиях 1946 года и словах святителя Луки Крымского, которые относятся к тому же времени. Архиепископ Лука писал о страшной духовной пустыне и разорении церковной жизни. Именно в этот период, отметил спикер, в Элисте произошло явление Христа. По его словам, эта история напоминает о том, что церковное благоденствие хрупко, и его нельзя воспринимать как само собой разумеющееся. Еще одним необычным фактом поделился режиссер фильма «Ганган». Во время переноса останков участника тех событий Бондаренко обнаружилось, что деревянный крест, который был вложен в руку покойного при погребении, сохранился полностью, тогда как сами останки и даже металлические гвозди со временем истлели. По словам режиссера, во время перевозки крест мертвочил, что поразило участников съемочной группы. Архиепископ Юстиниан также отметил, что для жителей Элисты явление Христа – неоспоримый факт, однако об этом событии знают немногие. Владыка привел слова из книги Товита «О делах Божьих возвещать всему миру». Вы слушали выпуск новостей на радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, все эти молитвы, ковалыцы грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мя разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мя восставшего словесен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чести покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеев во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Дорогие друзья, продолжаем слушать беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, что может дать православие современному человеку.
1: Так, опасно ли христианину состоять в политических партиях или заниматься политикой? Почему же? Я думаю, что, может быть, это не опасно, но смотря в каких партиях. Прежде чем состоять в партии, надо разобраться не в ее лозунгах, а в ее действиях. Посмотреть, что творят либералы, за какую свободу они борются. Уж кажется, сейчас действительно свобода мало. Им важно, не важно им, что и чего, им важно бороться против. Избавь Бог, в такую партию вступать. Почему? Да потому что это просто грех. Это же действие против совести. Прям против совести. Откровенно. Доходит до каких вещей. Есть такие партии, есть такие движения. Поэтому прежде чем куда-то войти, как говорят так, не узнав броду, нельзя лезть в воду. Так и здесь. Но рождаются люди с разными способностями, с разными наклонностями. И есть люди, действительно, очень склонные к политике по уму, не по интересу. По интересу на базаре вы любую политику услышите, все что угодно. Там вам торговцы все расскажут, о всех и все. Вот. Так вот, если действительно заниматься серьезной политикой, но для этого надо, для этого нужно что? Уже пойти по этой линии и учиться надо. Вот. И тогда человек может, конечно, заниматься политикой. Может. Потому что нужны христиане всюду. Но скажу вам, это так же трудно, как заниматься, например, торговлей и не обманывать, бизнесом и не подставлять там ножки. Любая человеческая деятельность, она сопряжена с очень многими опасностями. И поэтому здесь все непросто. И политика, вы знаете, наполнена всегда ложью. Там всегда кто кого перехитрит. Как на войне. Какой полководец окажется более искусным, более, если хотите, скажем так, хитроумным, тот и победит. Так и в политике. Идет постоянное это сражение. Постоянное. Всех со всеми. Вот. И поэтому здесь...

ИГИЛ. Почему? Да потому что не ИГИЛ их интересует, а только Россия им. Вот кто мешает им сейчас, не дает им полной власти в мире. Еще Россия, никак они не могут ее сломить. Вот здесь Америка с ума сходит. Ведь до каких глупостей доходит. Я помню, меня поразило, когда сбили вот этот самолет, там Боинг, над Украиной. Так Обама, ничего не зная, президент Америки уже заявил, сбили да, там, Россию или Донбасс. Вы подумайте только. То есть до какой оголтелости уже доходят люди? Он же не понимает, что ты же кто? Президент. Ты же весь авторитет свой на смарку теряешь сразу, когда ничего не знаешь, заявляешь это. Ничего, все там, все можно. Все, что против России, все можно. Все, что за, никуда не годится. Слышите? Вот это уже политика. Когда откровенная политика лжи, так действительно тут никак не захочешь и никому не посоветуешь, чтобы человек вступал в ряды такой партии или занимался такой политикой. А так, в принципе, возможно. Возможно. Только никогда нельзя забывать, что есть совесть, и эта совесть определяется христианскими началами жизни. Как бороться с помыслами? Вот наступит Великий пост, если кто-то из вас так бывает на всеношной, ну, даже перед постом и первые недели поется такое песнопение «На реках Вавилонских». И там есть такие слова «блажен», «иже имет», то есть возьмет, «и разбиет, разобьет младенцы твои о камень». Жуткие слова, но когда-то иудеи-то пели, когда они были в плену, и вот эти они выразили свое отношение к Вавилону. В прямом смысле. Богослужение, наше православное богослужение, это все, все воспринимается в духовном смысле. И объяснение такое. Младенцы, которых мы сейчас вспоминаем и которых надо убить, это наши зарождающиеся помыслы. Блажен тот, кто возникнул только дурной помысл, тут же отбросить его, не дать развиваться. Блажен то младенца разовет о камень. Какой камень? Как у апостола написано, камень же был Христос. Господи Иисусе Христе, прости меня. Тут же уходить. Вот единственный способ борьбы с помыслами. Какие аргументы можно привести человеку, который говорит, здесь мучение, после смерти мучение, зачем все это? Что ни шаг, грех, все грех. Другие живут, в храм не ходят, у них все хорошо. Да, какой молодец. Мне прям так нравится, да. Действительно. Я уже объяснял, что такое грех. И надо объяснить человеку, сказать, а что тебе не нравится в христианстве? Ну, что, говорит, не убивайте. Ты же согласен? Ну да, согласен, конечно. Не грабь, согласен? Ну да, согласен. Не изменяй жене, это мужу. Ну, согласен? Ну, что ты мычишь, как корова-то? Что? Мычи, голубчик. Ага, так. Пьянство, ладно, пьянство. Как? Согласен? Ну, выпить. И так далее. Что, против чего ты говоришь? Что не нравится в христианстве? Тебе нравится, чтобы осуждали друг друга, да? А христиан запрещает. Да? Тебе нравится, чтобы завидовали, да? Селенель? Тебе нравится, чтобы обманывали, да? Что не нравится?

0: в христианстве. Ах, не нравится то, что ходить в храм. Тебя никто не заставляет, кстати, ходить в храм. А здесь совсем другая мысль, что мы верим не только в эту жизнь, а верим, что есть жизнь будущего века. И поэтому прежде чем говорить о том, зачем то, другое, третье, нужно поговорить о том, есть Бог или нет, есть душа или нет. Если есть Бог, есть душа, есть вечность, ой, это все равно, что, знаете, поступили в институт, чего вы сидите, грызете эти науки-то? Тьфу. Да ходи себе, гуляй и все. Так экзамен же будет. Какой экзамен? Чего там? Смотрите, эти, которые к экзамену готовятся, сидят там, потеют, кряхтят. А посмотри, мы живем сейчас спокойно, ничего не надо. Да, пришел экзамен, и что дальше? И что дальше? Христианство говорит об экзамене. Ты забыл, что ты помрешь или нет? А если ты знаешь, когда, да? А если вдруг завтра? Да и не важно, все равно помрешь. А если есть Бог, что тогда? Ты сначала узнай, подумай и обсуди, есть Бог или нет Его. Узнай, что это такое там за кровом тогда ожидает человека. Узнай, чтобы не так просто «Ах, какой храбрый!» Вот что надо узнать прежде всего. А в храм-то мы ходим по очень простой причине. Потому что хоть где-нибудь я от этой суеты могу хоть немножко освободиться, хоть немножко могу помолиться о своих грехах. Конечно, правда, многие ходят в храм не молятся о грехах, а молятся о печенке, о селезенке, там, о всякой вот этой вот земной жизни. Это очень печально, конечно. Да, но храм для того, хоть немножко оторваться от этой суеты жизни и хоть немножко уже побыть с тем, кому мы придется идти. С Богом. Вот почему. И все эти, если хочешь, молитвы опять направлены на это. Что тебя заставляет день и ночь молиться, что ли? Ну, что ты не можешь отвести 5, 10, 15 минут, чтобы постоять перед Богом, вспомнить свои грехи, раскаяться перед Богом в них. Господи, прости меня, опять я наврал. Опять налгал. Опять оклеветал. И так далее. А христианство говорит, можно очистить душу свою. И это что, плохо? Ты что, дома никогда не подметаешь, не чистишь, не пылесосишь, да? Ты это, что ли, проповедуешь? Ты скажи, что плохо? Что? Поститься? Ты, Господи, тебе, почитай русские пословицы, сытые брюхо даже к учению глухо, а тем более к молитве. Поэтому немножко, потом никто тебя не заставляет поститься, знаешь как? Каждый в меру и разумно. Нет никаких строжайших таких требований, ничего подобного. Каждому в меру и разумно, но воздержись во время поста хотя бы от чего-нибудь. Вот о чем идет речь. К тому же, христианство говорит, ешь, но не объедайся. Пей, выпей. Сам Христос пришел в Кану Галилейскую и воду превратил в вино. Подумайте, это что, христианство, что? Что говорит? Мрак и уныние, да? Сомневаюсь, чтобы там на свадьбе, где был Христос, чтобы было мрак и уныние. Не хватило вина, так воду в вино превратил. Вот что такое христианство. Говорит, пей, но не напивайся. Слышите? Женись, выходи замуж, но не болтайся. Вы слышите, что христианство отнимает? Или это не нравится, да? Ну, если не нравится, голубчик, ну, твое тогда дело. Можешь ходить по гвоздям. Вот, чтобы я ответил такому человеку. А вы все запоминаете, да? Все наизусть. а то, может, не стоит уже. Как воцерковить ребенка и самому быть примером? Невозможно воцерковить ребенка, не воцерковившись самим. Вот как. Как вы можете научить на скрипке играть кого-нибудь, не умея сами? Интересно. Посмотреть мне, с какой стороны возьмете смычок. И чем скрипкой по смычку или наоборот. Любопытно было бы. Или на пианино. Что бы вы нажали? Как? Что тут нажать-то? Где на паршивые это? До или до лица? Да? Все время мы говорим, как воцерковить ребенка? А меня все время это в изумлении, восторг приводит. Никогда нет вопроса, как же нам бы самим, нам, православным, действительно воцерковиться? Вот вопрос-то. Скажу вам, невозможно воцерковиться, если мы не будем учиться молиться. Скажу, удивительные вещи говорю. Да-да. Да-да, как правило, мы не молимся. А если молимся, то чисто о земных вещах. А Исаак Сирин пишет, что бы сделал царь, если к нему какой-нибудь пробился нищий, наконец, допустили, и стал бы просить у этого царя гноя. Немедленно казнить. За такое оскорбление. Пришел к царю зачем? И мы еще, как я уже говорил, молимся только о печенке, о селезенке, да? Да? Как устроиться там, как избежать того-то, что мне делать вот с этим? Но и такие жуткие материалисты. Ты мне нужен. Мне нужно вот что. А ты, Господь, мне нужен как только... Как только, знаете что, механизм, как способ получения этого, сам ты мне не нужен. Вы представьте себе только. Вам, например, вы находитесь в тяжелом положении, вам помогает какой-то богатый человек, помогает, и вдруг он узнает, что у вас к нему нет никакого доброго чувства. У вас исключительно потребительское. Не он вам нужен, а его кошелек. Что он сделает? Будьте осторожны. Основная наша молитва на что должна быть направлена? Только сейчас мы говорили. Господи, прости, опять я позавидовал. Опять я почеславился. Опять я осудил. О грехах же надо молиться. А то идут к мощам за сотни верст и едут, и все, прикладываются, и о чем молятся. Ой, чтобы, как бы мне получше экзамен сдать. Да, как бы мне в институт поступить? Как бы мне на работу пойти? Как бы мне избавиться от этого? Я говорю, еще раз. Это воцерковление, да? Да при чем тут церковь-то, простите? Когда Бог только средство для, на моей этой жизни. А так ты мне, Господь, не нужен. Я и так хорош. Вот беда. Первое. Прежде всего, молитва наша должна быть о чем? О всех тех мыслях, слышите, мыслях, о которых вы говорите, чувствах и желаниях, уж не говорю, делах, которые явно противоречат прям совести Евангелию. Второе. Нет молитвы там, где нет внимания. Когда я начинаю «Отче наш, иже еси на небесех» и уже улетел на небеса, что прок от этой молитвы? Молитвы без внимания – это оскорбление Бога, слышите? Это оскорбление. Представьте себе сейчас, вот я тут говорю, читаю, вы взяли, повернулись бы так вот все и друг с другом бы разговаривали бы. Как бы хорошо, теперь почитайте лекции, а сами разговаривали себе все там, а в чем угодно. Ну, что мне было делать? Ну, придется прийти, уйти, все. Так и с Богом происходит. Начинаем «Отче наш», окончаем «Пномпень». То есть, извините, или «Пнем». Пнем пень или пном пень. Никак не разберусь. Вот так. Вы слышите? Где нет внимания, как говорят отцы, должно содержать внимание в каждом слове. С вниманием, так как мы разговариваем с другим человеком. Вот когда начинается молитва. До этого это не молитва, а болтология, оскорбительная для Бога. И поэтому мы ничего в своей духовной жизни не приобретаем. Почему? Не умеем молиться. Поэтому для воцерковления прежде всего самый первый шаг какой? Учиться молиться. Учиться, слышите? А то, вот знаете, так легко проповедуем. Молитесь, возлюбленные братья и сестры. Что это такое молить? Что это такое? Там, где нет молитвы, то есть, внимание, там нет молитвы. И поэтому вся наша духовная жизнь идет впустую. Мыльными пузырями занимаемся. Тогда мы, а не молитвой. И молитва должна быть. Поэтому какой? Конечно, молитвой покаяния. Покаяние и благодарение Бога. И особенно благодарить Бога. Особенно благодарить Бога. Тогда надо, когда с нами что-то случается неприятное. Вы слышите? Как вы поживаете? Ой, слава Богу, ничего. А вы как поживаете? Слава Богу, вот ногу сломал. О, посмотри, какой молодец-то! Язычник говорит, слава Богу, тогда, когда все хорошо. Кошелек полный, здоровье, все. Христианин говорит, слава Богу, да, с работы вот сейчас уволили. Да. Если мы не научимся благодарить Бога за те скорби, которые с нами случаются, значит, мы изменники, а не церковные люди. Я тебя люблю только тогда, когда ты меня любишь. А если ты мне сделал то, что мне необходимо, я верю, Господи, ты же любовь и разум, и что ничего со мной не может произойти без твоей любвеобильной воли. Значит, происходит самое полезное, необходимое мне. Господи, благодарю тебя. Слышите? Вот молитва. Поэтому...
1: Вы слушали беседу профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Что может дать православие современному человеку?» С вами радиоканал «Воскресенье».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

0: тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Нечестивых видим тобою посрамленные, богомудрый отче Николае, ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая святое.

Богом избранне отче Николае, с невещественными бо ангельскими святы, беседуешь о несозданном троическом свете, верных же души просвещающих,

Помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреши от

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения».

0: Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст Твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула, и он сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, как Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Псалом 18. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделеннее золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Псалом 19. Начальнику хора Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Псалом 20. Начальнику хора Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие навек и век. Велика слава Его в спасении Твоем. Ты возложил на Него честь и величие. Ты положил на Него благословение навеки. Возвеселил Его радостью лица Твоего. Ибо Царь уповает на Господа и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков Твоих, пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
1: Псалтирь звучащая.

0: Чья книга? Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас в нашем эфире рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив».
2: Рассказ. «Эти глаза напротив». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Чем старше я становлюсь, тем все больше убеждаюсь, что, обитая фактически в 21 веке, по-прежнему ощущаю себя гражданином века 20-го. Наверное, оттого и люблю рассматривать старые фотографии. Даже бывая в гостях, иногда прошу показать мне семейные альбомы. И с интересом вглядываюсь в пожелтевшие от времени и плохого качества черно-белые любительские снимки из прошлого столетия. На фотографиях люди, даже давно ушедшие, продолжают жить. И порой кажется, что мы способны общаться, безмолвно вглядываясь в глаза друг другу. Бывает, повезет. И встретишься с теми, кто жил еще в самом начале 20 века. И мысленно беседуешь с ними. Вот, вы смотрите на меня. И не подозреваете, что всего-то через несколько лет случится революция. Потом начнется гражданская война. И закружитесь вы в бесконечном калейдоскопе событий. Что стало с вами? Где и как сложили вы свои головы, кто знает. А пока вы всматриваетесь в меня со старых картинок, глазами полными достоинства и покоя. Меняются лица, прически, шляпки, одежды. Но не меняются глаза. И что самое важное, в эти глаза можно заглянуть, несмотря на то, что между нами расстояние в десятки лет. Но самые достойные лица и глаза на фотографиях у людей верующих. Удивительные глаза у отца Иоанна Кронштадтского. Они тебя будто обволакивают и втягивают в себя, и чувствуешь, что в этих глазах не одна. Через них прямая дорога в небо. Рядом с отцом Иоанном множество других лиц и глаз. Они сплотились вокруг святого, точно солдаты вокруг знамени, и словно говорят, мы не отступим. Интересно наблюдать за тем, как меняются с возрастом выражения глаз одного и того же человека. А если этот человек известный, и можно отследить его жизнь, то фотография становится отдельным повествованием и даже откровением. В них много такого, о чем не рассказать на словах. Помню, читал о святителе Фадее Успенском. Рассказ сопровождался многочисленными фотографиями владыки. Вот он еще совсем молодой епископ Владимир Волынский. Ему всего 30 лет, но его уже знают как человека духовного и подающего большие надежды. И глаза на этой фотографии именно такие, в соответствии с возрастом, широко открытые и проникновенные. Он энергичен и готов к действию. Проходит еще лет 7-8, и на очередном, все еще дореволюционном снимке, в глаза нам смотрит епископ с той же панагеей на груди, но сам он уже другой. Видно, что движение его направлено не столько на внешнее делание, сколько внутрь самого себя. Так выглядит человек, познавший тяжесть святительского служения. И опирается он уже не картинно локтем на край стола, а рукой сверху на епископский посох. Скорее всего, он предчувствует грядущие испытания и готовится к ним. А вот фотография из личного дела 1922 года. Внутренняя тюрьма ГПУ. Здесь владыка Фадей арестант в подряснике и без панагии. На нем нет лобука, его длинные волосы разбросаны по плечам. Из глаз арестанта уходит созерцательность и некая внутренняя отрешенность от мира. Наступило ожидаемое время испытаний. Свидетель смотрит прямо перед собой. Он готов понести крест. Никаких иллюзий. Только реальность происходящих событий. Ему 44, и он еще в силах. На других фотографиях тех лет взгляд святителя неизменно напряжен. Он не позволяет себе расслабиться. Видно, что владыка постоянно молится. В это время он носит вериги, ранящие ноги. Подобно древним пустынникам, владыка перестает мыться в бане и только обтирает тело. К нему идет постоянно поток людей, и он никому не отказывает. Верующие, зная о молитвенном подвиге владыки, видят в нем заступника и утешителя. Уже в те годы он обладал даром прозорливости и исцелений. Последняя фотография 1936 года. Святителя Фадея Тверского власти лишают регистрации. Он служит в последнем незакрытом храме за Волгой. Пройдет еще несколько месяцев, и владыку арестуют. Сперва его отправят в камеру к уголовникам. а потом утопят в нечистотах. На той последней фотографии владыка всем телом тяжело опирается на посох. Он изможден, а во взгляде нескрываемая боль. Не думаю, чтобы святитель боялся предстоящего мученичества. Нет. К нему он был уже готов. Такие люди не боятся смерти. Еще в начале 20-х он учил, что для церкви время гонения – это самое лучшее христианское бремя. Ему было открыто о наступающих массовых расправах над верующими и о грядущей войне. Святитель Фадей знал, что его пастве предстоит путь страданий, и молился о ней. Боль в его глазах – это боль за тех, кто был вручен его молитвенному попечению. И еще в них внутренняя готовность к жертве. А вот на снимке маленький мальчик, и в его руках уже архиерейский посох. Он родился в 1887 году в одном из сел Тамбовской губернии. Крестили его в честь преподобного Сергия. Отец ребенка вскоре ушел из жизни и воспитывала сына мама, простая крестьянка. Больше она уже никогда не выходила замуж и всю себя отдавала сыну. Но чему могла научить мальчика женщина? Тому же, что умела делать сама. Ходила с ним в церковь, шила, вышивала. Потом все эти навыки пригодились будущему владыке, который на момент окончательного освобождения из мест заключения из 33 лет святительского служения 30 провел в лагерях, тюрьмах и ссылках. Читаешь о его жизни и не понимаешь, как так случилось, что мальчик, воспитанный наподобие девочки, стал для всей церкви символом стойкости и верности Христу. Сохранились фотографии епископа Афанасия Ковровского тех времен, когда он становится монахом, а потом и епископом. Их немало. На них мы видим молодого еще священника, глаза которого говорят о его напряженной духовной жизни. В 1921 году архимандрита Афанасия рукополагают во епископа Ковровского. А уже в марте следующего года последует его первый арест. И потом вся жизнь – это бесконечная череда арестов, допросов и этапов. В следственном деле владыки сохранилась фотография, на которую нельзя смотреть просто так. На нее можно только молиться. Изможденный, истерзанный арестант со всклоченной бородой и точно такими же редкими седыми волосами. Но самое главное – это его глаза. В них такая сила духа, такая несгибаемая воля, что все усилия гонителей разбиваются об эти глаза, словно лодки, рифы, шторм. Вглядываешься в них и понимаешь, почему к слову этого внешне тщедушного человека в те годы прислушивалась вся катакомбная церковь. Множество монахов, священников и просто верующих людей шли тогда по этапам и лагерям, но больше других и тяжелее других был крест святительского служения. На епископов в те годы смотрели как на подлинных преемников апостолов. Это когда-то раньше, и казалось бесконечно давно, епископский сан был окружен огромным авторитетом и ореолом таинственности. Епископы служили в грандиозных соборах, в сопровождении множества сослужащих, и были недоступны. Простые люди их почитали и даже побаивались. В годы гонений епископы сменили блистательные одежды на арестантские робы. Но от этого они только заблистали еще ярче. Их перестали бояться и стали любить. В последние годы своей жизни святитель Афанасий доживал в маленьком заштатном городке. Туда его привезли после освобождения духовные чада. Эти люди все время заключения епископа не порвали с ним связи, постоянно поддерживая узника всем, чем могли. Сами не доедали, а ему старались переслать. Владыка это понимал, потому и просил в письмах не тревожиться о нем. Это удивительные письма. В них святитель так тепло и по-человечески обращается со своими чадами. Страдания – хорошая школа. Они, как ничто другое, учат любить и быть благодарным. Выдающийся литургист и знаток устава, владыка все годы своего заключения не переставал составлять общую службу всем русским святым. Наверное, это непередаваемое чувство писать службу святым, еще живущим на земле. И даже, как это не покажется невероятным, самому себе. Кстати, пути святителей Фадея и Афанасия пересеклись в местах заключения. И советы епископа Фадея оказались решающими в построении общего замысла службы. Домик, в котором святитель Афанасий провел свои последние годы, в Петушках, сохранился. Сегодня в нем маленький музей и домовой храм. Бывая в этих местах, я иногда заезжаю к ним помолиться. В домике постоянно кто-нибудь дежурит. И гостей всегда принимают радушно, кто бы это ни был. К святителю Афанасию заезжают и дети из воскресных школ,

0: Владыка, что это вы делаете?
1: Да вот Таисия юбку порвала. И сюда идет. Ей ужасно неудобно. А я ее встречу в порванном подряснике. И мы все это обратим в шутку. Он при жизни старался всем помогать. И сейчас не перестает. Недавно был случай, когда из Москвы приехала молодая женщина, иконописец. Для одного из монастырей на Афоне ей заказали написать большую икону всех русских святых. Ирина, так зовут иконописца, промучилась с заказом много времени, но образ все никак не выстраивался. Она уже было начала отчаиваться, но случайно встретившись в метро с одним из знакомых и поделившись с ним своей проблемой, получила совет съездить к святителю в его домик. Уж кто-кто, а он, автор службы русским святым, точно знает, как нужно писать. Так она и поступила. Приехала, помолилась святителю, а потом села с нами чаю попить. И вдруг озарение: «Я знаю, как писать!» Вернувшись домой, она немедленно схватилась за карандаш, и ее рука не поспевала за образами, рождающимися в ее голове. Икона была написана в срок. Теперь ее копия украшает гостиную дома и висит точно тем местом, где когда-то Ирина сидела и пила чай. Напротив нашего домика живет старушка. Будучи еще девушкой, она часто встречалась с владыкой, но даже с ним и не здоровалась. Прошло время. Девушка превратилась в бабушку и стала болеть руками. Даже газ не могла самостоятельно зажечь. И тогда мы стали зазывать ее к нам и кормили обедом. Недавно приходит от радости, плачет: «Сестрички, смотрите, мои пальчики вновь заработали. Этот добрый батюшка меня через свой супчик исцелил». «Знаете, батюшка, к нам часто заезжает один уже весьма пожилой владыка. Он любит посидеть с нами за столом, попить чайку и поговорить. Даже внешне он напоминает святителя Афанасия и также просто в общении. И больше всего он любит, когда мы рассказываем ему о чудесах, что случается в нашем домике. Однажды, мы зная, что владыка будет ехать в Москву, решили загодя подготовиться и угостить его квашеной капустой. Впереди у нас была еще целая неделя, и мы были уверены, что успеем. Но заболел огородник, который обычно снабжает нас хорошей капустой. Сперва мы было запаниковали, но потом стали просить помощи у святителя. И буквально через день к нам пришел незнакомый человек и угостил нас свежей капустой. Он выбрал самые лучшие кочаны со своего огорода и принес. В тот же день мы их немедля порубили и успокоились. Слава Богу, время терпит. А владыка приехал на день раньше. Он приезжает, а капуста-то еще не созрела. Я решила проверить капусту на вкус, так, для чистки совести. А она готова. Батюшка, вы можете себе представить, владыка кушает нашу капусту и нахваливает, а потом, как обычно, просит: «Давненько я у вас, матушки, не был. Давайте, рассказывайте о новых чудесах». А мы ему отвечаем: «Владыка, первое чудо – это про капусту». «Какую такую капусту?» – спрашивает. «Да вот про эту самую, что вы сейчас едите». Когда владыка еще учился в семинарии, к ним в лавру приезжал святитель Афанасий. Ему тогдашнему семинаристу посчастливилось держать его епископский посох. А когда святитель проходил мимо него, то он даже почувствовал и на всю жизнь запомнил, как явственно исходила благодать от этого человека. Прошло много лет с той встречи двух епископов. Одного тогда еще только студента семинарии, и другого, сполна испившего из чаши страданий. Я запомнил его глаза, вспоминал тогдашний семинарист. Знаете, в них можно было раствориться. Матушки рассказывали, что владыка заедет, помолится, и бывает подолгу сидит в одиночестве за столом, за которым работал святитель Афанасий. А один раз даже попросил постелить и отдыхал на его кровати. Интересно, о чем он думает, когда приезжает в этот скромный деревенский домик, в котором доживал свой век маленький согбенный старичок, волей обстоятельств ставший столпом церкви, на которую она опиралась целых 33 года. Страшных и мучительных 33 года гонений. Все они, эти святители, и Фадей Тверской, и Афанасий Ковровский, и еще сотни других таких же, сумели подвигом своей жизни сохранить церковь и передать ее неповрежденной следующим поколениям. Наверное, этот, уже старый человек, много лет управляющий епархией, приезжает в дом к святителю посоветоваться с ним и просто поговорить. Его поколению епископа пришлось поднимать из руин то, что было разрушено в годы гонений. Многое построено и восстановлено. Но остается самое трудное – люди. В наше постхристианское время не очень-то хотят задумываться о грехе. И еще где тут предел компромиссу между церковью и обществом? Как найти золотую середину и в то же время сохранить веру в чистоте? Святителям эпохи гонений приходилось больше отвечать за самих себя. А сегодня главные мысли епископ

0: папа Сомах. Господь спросит именно за людей, вверенных его попечению. Годы берут свое, и недалек день, когда придется передавать епархию более молодому преемнику. Тот идет на его место, продолжит дело и сохранит неповрежденную веру отцов, которые отстояли святитель Афанасий, и вся и же с ним. Однажды я слышал, как один пожилой епископ, обращаясь к окружающим его священникам, сказал: «Отцы, я уже старый человек. Господь поднял меня в церкви на большую высоту. Годы прошли. Наступает время держать отчет. И задумаешься порой, а может, было бы лучше оставаться простым монахом или даже церковным сторожем?» Вскоре после Пасхи в домик святителя Афанасия снова заезжал все тот же владыка и рассказывал, как у них в епархии праздновали воскресение Христово. Пасха – день великий. Любой человек имеет право праздновать его как самый главный день своей жизни. Постился он или нет, готовился к нему сугубо или только вспомнил о нем накануне – неважно. Главное, чтобы этот день однажды стал для него самым главным днем. Какой-то святой сказал, что если встретишь в этот день зверя, то и того поприветствуй: «Христос воскрес!» Подготовили мы поздравления к верующим епархии, отправили подарочки в больницы и тюрьмы. А все одно чувствую, о ком-то я забыл. И вдруг как осенило: про бомжей у кафедрального собора забыл. Это же самое, что ни на есть околоцерковный народ. Неизменно встречает меня перед службой и поздравляет с праздником. Даю задание посчитать, сколько у нас около собора такого люду собирается. Отвечают: в разное время замечено человек около 100. Хорошо. Подготовили мы для них сотню подарочков и назначили время встречи. В назначенный час приезжаю к храму, гляжу, а никого нет. Как обычно, разгуливает какая-то группа провинциальных туристов в костюмах и при галстуках. А бомжей нет. «Где бомжи?» – спрашиваю настоятеля. «Как где, владыка?» «Так вот же они!» – и указывает рукой на туристов. Присмотрелся к ним, и точно знакомые все лица. Только непривычно спитые, а разумные, человеческие, со смысленным выражением глаз. Только было их человек 20, не больше. Заходим в храм, начали молиться, смотрю, число молящихся прибывает. Оказывается, бомжи сперва не поверили, что с ними могут обращаться как с людьми. Так что епископа встречали только самые отчаянные. Остальные попрятались, опасаясь облавы. Потом посмотрели, что милиции нет, и стали потихоньку подходить и присоединяться к общей молитве. И что запомнилось, число подарков готовили приблизительно, угадали точь-в-точь. Вечереет. Мы с ним в трапезной, за столом в домике святителя Афанасия. Дежурная послушница, что пересказывает мне рассказ владыки, вдруг замолкает и, указывая рукой на фотографию святителя Афанасия, что висит здесь же, над столом, радостно восклицает: «Ой, батюшка, вы посмотрите! А святитель-то снова улыбается! Ну точно, как и тогда, во время рассказа владыки!» Всматриваюсь в лицо святителя Афанасия, лицо доброго дедушки. Самодельная скуфья, шитая самим владыкой, полностью закрывающая ему лоб. Седая раздвоенная борода и глаза мудрого старого человека. Эти глаза порой кажутся очень печальными, а иногда действительно могут смеяться. Что это? Еще одно чудо в домике святителя Афанасия? А может, это наша совесть, словно в зеркале отражаясь в этих глазах, радуется за нас и обличает одновременно?
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «Эти глаза напротив».

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношения, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря, и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплы наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Флавиан!
1: Здравствуйте, дорогая Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня предлагаю поразмышлять на тему «Любовь к себе и эгоизм». Где та тонкая грань между эгоистичным отношением, эгоизмом, самолюбием и здравой, адекватной любви к себе, которую заповедовал нам Господь? Потому что не любить себя значит не любить и образ, и подобие, которое в нас заложил Господь. Отец Флавиан, хотелось бы первый вопрос задать такой. А что такое эгоизм?
1: Эгоизм или эгоцентризм – это сосредоточенность человека на одном только самом себе. Это само понятие, оно как в миру, так и в христианстве звучит как нечто отрицательное, недостойное одобрения. Эгоист – это человек, с которого не принято брать пример. Эгоист – это человек, на которого не хочется равняться, с которым некомфортно рядом. А почему? А потому что, ну раз, как говорится, этот человек сосредоточен только на самом себе, он, соответственно, не принимает во внимание, что рядом с ним находятся другие люди. Да, вот в этом, наверное, и вся отгадка, почему эгоизм считается таким вот отрицательным явлением. Не говоря уже о том, что христианин всегда говорит о том, что я христианин, я не один в мире, а в первую очередь надо мной Господь Бог. Во вторую очередь рядом со мной люди. И каждый из этих людей несет в себе образ Божий. Вот если мы заглянем в Священное Писание, то мы увидим, да, что человек как таковой был задуман как часть Богом созданной Вселенной, и очень премудро задуман как образ и подобие Божие, а сотворен, если мы вот так вот вчитаемся, то сотворен по образу Божию. Задуман по образу и подобию, а сотворен по образу Божию. А что это значит? Вот библеисты нам говорят, что в частности это значит, что подобие Божие – это то, что человек должен собирать, достигать своим собственным трудом. Но, опять же, поскольку замысел Божий, то без помощи Божией ничего такого достигнуто быть не может. Вот поэтому каждый человек достигает того подобия, к которому он Богом устремлен по изначальному замыслу. И ведь таким образом это не только во мне так. Это и во всех моих ближних и всех дальних, это в каждом из 8 миллиардов человек. Так, да? Человек задуман очень Богом, очень высоко, и в человека может столько всего вместиться, в том числе и божество, как мы это видим в богочеловеческой личности Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. Да? Человек – это носитель образа Божия. Я носитель, он носитель, она носитель, все мы носители. И поэтому, по идее, у нас должно быть трепетное отношение друг к другу.
0: Отец Флавиан, а надо ли любить себя?
1: Давайте порассуждаем. Если уж мы затронули вот такую тему, да, что человек – это образ Божий, устремлен к подобию, да, то вот именно это в себе, вот все дары Божии, которые уже даны, заложены их основы, да, а можно это все вот, как бы сказать, вот, перечислять, это мы, в нас столько всего есть, за что Богу быть благодарными, да, это и свобода и сила воли, это и рассудок, это и творческие способности, это и эмоции, и инстинкты, и рефлексы, и так далее. Вот много-много всего. И большинство из этого спектра, включающего в себя и в том числе совесть, вот это большинство из этого спектра так или иначе вот соответствует этому образу Божию. Вот это вот все, что заложено, да, Богом, это надо в себе любить. То есть на базовом уровне, да, любовь к себе, которая является естественной, это то, за что христианин не должен, скажем так, ругать себя. Да? Но какова должна быть вот эта естественная любовь к себе? Об этом всегда будут спорить. Вот. Но рассуждать об этом всегда полезно. Недаром же апостолы говорят, надлежит быть и разномыслию между вами, для того, чтобы в рассуждениях о вопросах веры, благочестия между вами проявились искуснейшие. То есть христиане призваны как раз к тому, чтобы об этом рассуждать. И начать эти рассуждения, наверное, надо с того, что вот существует заповедь, да, Христа Спасителя о любви к Богу и о любви к ближнему. Собственно говоря, эти заповеди, они были и в Ветхом Завете, но Христос Спаситель их, как говорится, вот обособил и высказал с добавлением, дополнением, да, о том, что вот в этих двух заповедях, о любви к Богу и о любви к ближнему, заключается весь Ветхий Завет, закон и пророки. Вот. «Возлюби Господа и Бога твоего от всего сердца, всем разумением, всеми твоими чувствами». Да? «И возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть любовь к ближнему отложена от естественного понимания любви к самому себе. Это, так сказать, та самая линеечка, которой мы в меру своего понимания любви к себе меряем свою обязанность перед Богом, как я должен и как я могу любить своего ближнего. И мне это заповедано, да, чтобы я любил ближнего как самого себя. Не меньше, но и, в принципе, не больше. Вот. И тут, когда вот мы говорим вот об этом, что для человека, да, есть естественная любовь к себе, вот, конечно, человек ориентируется на свое собственное понимание самого себя, да, как человек сам себя осознает. Это какие-то вот личностные, что называется, да, моменты. Они могут быть разными. Да? Ведь что такое личность? Вот мне нравится такое определение, что вот когда я вижу, вот я сейчас вот смотрю на свою собеседницу по радио «Воскресенье», смотрю на специальную аппаратуру, в которой ведется запись, смотрю на окно, на те изображения, портреты, которые вывешены здесь, где мы ведем запись, на стенах. И вместе с этим у меня есть другое ощущение, что, во-первых, что я все это вижу, а во-вторых, у меня есть другое ощущение, что это вижу именно я. Вот именно я это вижу, не кто-то другой. Да? И вот это и есть вот именно это личностное отношение, да. А кто такой я? Я все время себе отвечаю на этот вопрос. Да? И как я люблю себя, я все время отвечаю на этот вопрос, ориентируясь на что? Да? На свое образование, на свое воспитание, на какие-то моменты, которые вообще меня сопровождают с самого рождения, что называется. Вот в этом, я говорю, в этом весь я. Вот. Ну вот, что называется, такие вещи, которые там не хорошо, не плохо, но вот просто вот характерно это именно для меня, а не для кого-то. Да? А также я ориентируюсь на эпоху, в которой я живу, ориентируюсь на общество, в котором я нахожусь. И, конечно, если уж, как говорится, еще немножко сузить, я ориентируюсь на церковь. Раз я христианин, да, то я смотрю, как мне, как христианину, понимать волю Божию, вот именно, которая открыта мне в отношении меня. И здесь что-то мне могут подсказать духовные наставники, а в чем-то я останусь со своей совестью один на один и сам для себя определю, что конкретно и в каком объеме я в себе должен любить. Поэтому вот в этом вопросе нужно очень такое, ну, серьезный подход, и без духовных размышлений здесь не обойтись.
0: А как распознать эгоизм и нормальную любовь к себе?
1: Ну, во-первых, от действий, от поступков эгоистического характера будут, от таких вот явных поступков эгоистического характера будут страдать другие люди. Как известно, наш мир – это мир конкуренции. Люди так или иначе сталкиваются друг с другом. И если человек ведет себя эгоистично, это, ну, в самом таком крайнем проявлении, это значит, что человек будет вести себя крайне неуступчиво по отношению к другим людям. Как говорится, любовь к себе любовью к себе, да, но эгоист, он же не просто эгоист, он любит себя больше всех и больше всего на свете. И невозможно быть эгоистом, не будучи еще при этом и гордецом. И, соответственно, эгоист в самом крайнем проявлении, да, будет не столько даже заботиться о том, чтобы доставить себе какую-то пользу, как для того, чтобы притеснить другого человека, для того, чтобы утвердилась точка зрения или притязание на какое-то имущество и так далее. И иногда это самому эгоисту даже не на пользу. То есть можно было бы и менее энергично, как говорится, наезжать на других людей. Но вот эгоист, он же и гордец, вот он в первую очередь будет заботиться об этом. А почему? А потому что картина мира эгоиста, она искажена грехом. С этого, собственно говоря, и надо начинать рассуждение о любой греховной деятельности человека. Картина человека, находящегося в грехе, картина мира, она искажена грехом. Поэтому вот в крайнем проявлении вот эгоизм, вот он может быть таким. Ну а дальше, как говорится, вот по нисходящей. Чем меньше от моих действий страдают другие люди, тем меньше я эгоист. Так получается. Да? Но дальше мы доходим до того уровня, когда другие люди от моих действий не страдают. Мне хорошо и другим хорошо. Могу ли я при этом быть эгоистом? Да, могу. Если у меня, например, слишком много ресурсов, а у другого человека, который рядом, ресурсов мало. Вот. А если, как говорится, у меня есть возможность человеку помочь, он будет, например, менее голодным. У меня два бутерброда, а у него ни одного. С ним все в порядке, в принципе. Он от моих действий не страдает. Но если я этим бутербродом с ним не поделюсь, то я, конечно, буду эгоистом. Вот. Но тут, правда, надо внимательно наблюдать. Вообще при передаче имущества надо внимательно наблюдать, чтобы это не было во вред самому одаряемому. Почему? Потому что то, что человек находится, как говорится, не при бутербродах, может означать две вещи. Да? Первая вещь – это то, что вот он объективно находится в таких обстоятельствах, что у него, например, нет работы. Или он настолько слаб, болен, что работать толком не может. Поэтому вот находится в стесненных обстоятельствах, и бутерброд может позволить себе не каждый день. Но также такое безбутербродное состояние может означать и то, что человек ленив. Он не хочет трудиться и, как говорится, знаете, как обитатель Африки лежит под пальмой и ждет, покуда с пальмы свалится кокосовый орех, которым он будет, собственно говоря, доволен. Да? Вот, есть такая смешная история. Человек не хочет трудиться, а вот, дадут бутерброд, буду с бутербродом, не дадут, буду без бутерброда. Вот если человек будет, руководствуясь вот именно христианским милосердием, и не заглядывая в жизненную ситуацию этого человека, будет его все время этими бутербродами кормить, то он будет, может быть, у него у самого не всегда бывает два бутерброда, он будет более несчастен в этом вот, как говорится, в этой попытке быть милосердным, да, а тот человек утвердится вот в этой вот своей лени. Тут, конечно, надо, чтобы вот такая вот передача имущества была с большим рассуждением. Дальше, если даже говорить, например, о количестве каких-то знаний, о какого-то свободного времени, да, и знаниями свободным временем я могу делиться с другими людьми. Например, если человек говорит, я христианин, я обеспеченный, у меня есть какие-то там источники дохода, у меня есть куча свободного времени. Вот. Как говорится, доходы – это одно, да? На бутерброды хватает, предположим. Да? Человек будет эгоистом, если он не будет это свое свободное время, при том, что он это время в первую очередь потратит на себя, да? Обеспечивая свои какие-то базовые, так сказать, нужды. Уборка, стирка, питание, образование, все то, что нужно человеку, да. Если остается избыток времени, да, если человек его не потратит на пользу ближнего, который без его помощи сосед не может достроить сарай. Вот. Но в первую очередь, конечно, нужно обращать внимание на своих родных и в особенности своих по вере. Вот так нам говорят апостолы в своих посланиях. Вот если мы к ближнему своему не обратим внимание, да, на кого и на что я могу это свободное время потратить, тогда я буду эгоист и так далее. И вот в идеале, да, вот мое пользование свободным временем, знанием, имуществом, да, вот если оно будет примерно равным, хотя бы примерно равным, вот тогда я буду близок к тому, чтобы вот исполнить эту заповедь Божию о любви к ближним.
0: Отец Флавиан, а какие, подскажите, инструменты для борьбы с эгоизмом?
1: Одни из этих инструментов уже в нас заложены. Это совесть, это воля, это чувство долга. Это как раз то, что составные части образа Божия. Вот мы, когда правильно пользуемся, да, волей, совестью и творческими способностями, кстати, тоже, да, вот это вот все может нас, скажем так, внутренне собрать и правильно мотивировать на необходимые для этого духовные размышления. Да? Вообще борьба с грехом без духовных размышлений – это, как бы сказать, дело неблагодарное. А вот когда в основу заложены духовные размышления, да, когда человек задает себе вопросы, да, «Кто я такой?», где и рядом с кем я нахожусь, понимаю ли я, что я нахожусь под Богом, не рядом с Ним, а под Богом, кто находится рядом.

нормально ли я забочусь о самом себе? Нет ли какого-то, так сказать, перекоса? Потому что, ну, бывает такое, что для человека духовной проблемой является то, что он себя, как говорится, недолюбливает. Вот. Ну, это тема для отдельного рассмотрения, да, но тем не менее это надо в духовных размышлениях обязательно учитывать. Да? И вот если все находится на своих местах, то человек, христианин, говорит, а в чем может заключаться, вот именно по совести, мой долг в отношении моих ближних? Как я могу их возлюбить? Как я могу устремиться к каким-то делам добра, милосердия в отношении своих ближних? Вообще нуждаются ли они во мне, в моей помощи? Ведь в целом ряде случаев бывает такое, что человек осознает, что ближние, те люди, которые считают, которых он считает своими ближними, они счастливы, самодостаточны и совершенно спокойно занимаются своими делами. Все при делах, среди нет несчастных людей и так далее. И такому человеку надо естественным образом, да, вместо того, чтобы пытаться свою любовь, как говорится, разбрасывать и швыряться ею, как некоторые неблагоразумно поступают. Говорит, он швыряется любовью, как снежками, ну, в таком широком смысле этого слова. Да? А как мы должны передавать любовь, по идее? Да? У нас должны быть представления о наших границах, границы личности. Вот это вот эти все моменты, они должны быть в поле нашего зрения. Да? Я подойду к своей границе и обращусь к человеку. Здравствуйте, ближний мой, не хотите ли принять мою любовь? Вот я хочу вот вам передать часть своей любви. Если ответ положительный, да, то, соответственно, надо договориться, как и в чем передать. А если ответ отрицательный, то надо это воспринять совершенно нормально, да, и сказать, ну хорошо, моя любовь пока остается при мне, и я ее распределю каким-то другим способом. И этот отрицательный ответ, он нас нисколечки не должен ни поссорить, я не должен этого человека переубеждать, что он должен принять мою любовь. И так далее. Вовсе нет. Это вот именно здоровые отношения между людьми. И, конечно, я должен задать себе вопрос. Вот если у меня есть какая-то любовь, да, то она вообще откуда у меня? Не высасываю ли я ее из каких-то других людей, как бы сказать, незаметно для себя и для них, обманывая себя и обманывая других? Вот тоже такой момент очень важный, очень такой деликатный. Да? И вот таким вот образом, да, человек, да, если он среди ближних не видит, кому он может передать свою любовь, с кем может поделиться своей любовью, тогда самым благоразумным решением будет расширить свой горизонт и включить в него каких-то новых ближних, постараться с кем-то поближе сойтись, подружиться. И особенно выбирая тех людей, которые вот реально рядом, до которых не надо ехать на край света, которые реально рядом и которые в чем-то меня слабее, и в чем-то я могу им быть полезным. Вот тогда это будет очень благоразумно. Да? Но в любом случае, да, с теми людьми, которые и без нашей любви нормально живут, с ними можно организовать какой-нибудь праздник, какое-нибудь совместное торжество, провести время на отдыхе, повеселиться. Это тоже будет передача любви. И, собственно говоря, нас праздники объединяют, нас объединяют какие-то обычные человеческие моменты, во время которых происходит естественный обмен вот именно хорошим, добрым отношением, приязнью, любовью и так далее. Вот. И, соответственно, вот если человек находит в себе, да, какие-то силы, возможности для того, чтобы материально или, так сказать, образовательно, или потратить время для того, чтобы какого-то человека утешить в его горести, просто побыть рядом,

0: допустим, с ним. Вот, просто ничего не требуется, просто побыть рядом, поговорить, помолиться и постараться себя сохранить, чтобы вот эту беду, эту горесть не впустить в себя, потому что это все придется потом, как говорится, выгружать. Вот, а человеку помочь просто тем, что вот рядом с ним побыть и так далее. Это просто потратить свое свободное время. Где-то надо время потратить, где-то силы, где-то материальные ресурсы, где-то человека, что называется, там, в учебе подтянуть, какие-то знания передать и так далее. Вот в этом должна заключаться как раз борьба с эгоизмом. Да? Что я живу не только ради себя, и точка. Это моя составная часть. Христианин не может быть, жить без передачи любви в самом широком и в самом таком возвышенном смысле. Но эта передача, вот как я уже сказал, да, она должна быть, во-первых, такой, скажем так, деликатной, правильно организованной по своей сути. Да? А во-вторых, она должна быть планомерной. Что любое дело хорошо только тогда, когда оно делается с оглядкой на то, какие мы в нашем 21 веке. Да? У нас есть понимание того, что труд тогда хорош, когда он правильно организован. Нас, начиная со школы, учили научной организации труда. И поэтому, соответственно, да, эти духовные наши размышления, они должны включать в себя план, да, как я буду помогать этому человеку или этой группе людей и так далее. Чтобы это было и для людей максимально полезно, и для меня, чтобы это меня не оставило, что называется, без кола, без двора. Вот, и знаете, как иногда бывает, человек говорит, Я взялся помогать, я так в это дело вложился, остался без последних сил, трое суток спал не переставая. Это что такое? Да? Это неправильное распределение своих жизненных сил. Да? Человек, грубо говоря, впал в противоположность, настолько понадеялся на то, что вот само по себе доброе дело, оно, что называется, сделается само по себе. И вот таким образом человек перестарался и для самого себя, и для ближних выбыл из строя на трое суток. Хорошо это или плохо? Ну, скорее плохо, чем хорошо. Поэтому, раз у нас есть это понимание о научной организации труда, то нам нужно это учитывать тоже. Ну и, конечно, чтобы все это сопровождалось обязательно общением с Богом, потому что все духовные наши рассуждения, вся наша духовная работа, они должны быть все время с ощущением того, что я под Богом нахожусь. Да? Господи, ты мне в этом помоги, чтобы это было рассуждение отчасти и молитвенное тоже, что вместе с Богом я живу свою жизнь и участвую в жизни других людей. И этим самым борюсь с эгоизмом. А где мне не хочется этого делать, я осознаю, что силы есть, но не хочется их тратить на ближнего своего, потому что не всякий ближний нам, так уж бывает, не всякий ближний нам нравится. Я понимаю, что это ближний, да? Я понимаю, что ему надо помогать. Ну не хочется, ну не хочется. Надо сделать над собой принуждение, да, и уповая на помощь Божию, что ты, Господи, мне помоги сделать над собой такое принуждение, чтобы я все-таки и этому ближнему своему помог.
1: Отец Флавиан, пожелайте, пожалуйста, каждому человеку, радиослушателю, что-то доброе вот в русле, как оставаться собой, верным, добросовестным христианином, который любит себя, но не развивается в эгоизме.
0: Ну, вот вы уже эти слова, собственно говоря, и сказали. И так или иначе, я к этим словам присоединяюсь. И так или иначе, вот мы нисколько не пожалеем, если каждый день будем стараться быть хотя бы добрее. И милость Божия да пребывает со всеми нами, христианами, дорогие братья и сестры.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И у нас в гостях был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира».

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня наш собеседник Елена Валерьевна Афанасьева, прихожанка Храма Вознесения Господня в Осташкове Тверской области. Елена Валерьевна – помощник настоятеля храма протоиерея Дмитрия Марковского по социальному служению и организатор православной группы добровольцев «Чистый четверг». Здравствуйте, Елена Валерьевна.
1: Здравствуйте, Ирина и слушатели радио «Воскресенье».
0: В жизни каждого прихода есть люди, чье служение незаметно на первый взгляд, но именно на нем держится вся повседневная жизнь общины. Ваш день наполнен заботами, благоустройство храмовой территории, труды в трапезной, сбор гуманитарной помощи бойцам зоны СВО и участие в жизни воскресной школы. Предлагаю поговорить о том, как удается совмещать столько много различных послушаний и где черпать силы для ежедневной помощи ближним, и каким был ваш собственный путь к Богу. Елена Валерьевна, с чего начался ваш личный осознанный путь к вере?
1: Именно осознанный, он, наверное, и сейчас только вот осознаю более-менее уже, а именно вот кто привил мне эту любовь к Богу, к церкви, к родному городу, к нашему озеру любимому Селигеру, это крестная моя, крестная Анна Георгиевна Останина. Именно она меня крестила, именно ввела меня в храм еще маленьким ребенком, именно неосознанно в плане того, что зачем это нужно, кто. Для меня личная такая вот строгость, что ли, была, что Бог — это какой-то строгий такой дедушка, который ай-яй-яй и ушко отрежет. Вот. И вот это вот такая какая-то была у меня даже в детстве боязнь. Но она исчезла, потому что именно вот любовь, она перекрывает все и уходят все страхи, и все вот в таком было радостном свете. Конечно, и были разные моменты потом и отхода, или как это сказать лучше, вот. Но все равно от Бога уже никуда.
0: Когда вы впервые открыли Евангелие?
1: Евангелие я открыла у бабушки. Была старинная книга 1816 года. У нее был такой кожаный переплет, она у нас до сих пор в семье. И немножко так были порванные странички. Я очень любила читать. Меня тоже крестная привела. Она у меня работала в типографии наборщицей. И вот именно любовь к чтению мне привела она. И я любила играть в библиотеку и на всех книгах ставить номера и какие-то свои вносить там каляки-маляки. Но вот и эту книгу мне строго-настрого было запрещено именно рисовать, в ней писать. И я знала, что это какая-то вообще строгая книга. Вот такое у меня было. Потому что там были непонятные мне слова, и книга старинная еще с такими вот знаками непонятными. Вот это было первое мое знакомство. А чтение мое уже началось уже такое лет в 20.
0: Во что вылилась игра в библиотекаря? А кем вы стали?
1: Игра в библиотекаря мне пригодилась, потому что с самого, самых молодых ногтей, можно сказать, еще в детском саду будучи, всегда говорила, когда меня спрашивали, почему часто такой вопрос раньше задавали детям маленьким, кем ты хочешь стать? И я всегда говорила, испытатель. И все говорили, ой, надо же, девочка знает такую профессию, испытатель. А я им говорила, да не испытатель, а испытатель. Это для меня был воспитатель. И моя мечта была детская, и я выучилась в Боровичах в педучилище на воспитателя детского сада и работала, и жизнь моя была связана именно вот с моей специальностью.
0: Помните ли вы свой первый приход в храм Вознесения Господня?
1: Да, помню. Всегда я приходила ночевать к крестной, мы с ней наряжались. Жила она у меня вот здесь сейчас, где набережная, в своем доме, вот, и мы шли с ней вдоль озера, лодочки, и заходили здесь со стороны, где вот сейчас разрушенный Тихвинская надратная церковь, со стороны вот здесь престольной алтарной части нашего храма, и здесь была булыжная мостовая, мы шли по булыжничкам вот этим. Отец Владимир у нас был, архимандрит Васиан, покойный, царство небесное. Он нас очень любил, деток. Мы садились возле алтаря на ступенечки. Служба шла само собой, а мы вот сидели, смотрели на бабушек на наших белых платочках. Вот такая у меня картинка.
0: Что подтолкнуло вас взять на себя столь, может быть, слово «масштабное» здесь неуместно, а разнообразное приходское служение?
1: Сама вот жизнь мне такие вот дала, как в притче сказано, о талантах, да? И вот хотелось бы вот свой опыт, который ты уже наработал уже к возрасту, да, еще приложить вот на благо именно людей, ближних. Это и организаторские способности, и хозяйственные какие-то вопросы. Поэтому вот, вот так, наверное.
0: Кто стал вашим главным духовным ориентиром на этом пути?
1: Именно Бог с его любовью и отношением к ближним, потому что это очень-очень важно, когда ты хочешь не для себя что-то сделать, а именно для другого. Вот этот эгоизм, он во мне был, и он исчез именно тогда, когда вот это понял.
0: Елена Валерьевна, как родилась идея создания группы соцзащиты «Чистый четверг»?
1: Как таково такой идеи вот не было. Она пришла сама собой, вылилась из того, что батюшка дал послушание такое, просфоры печь. И вот немножко изнутри вот увидела эту всю жизнь церковную, потому что придешь в храм, помолишься, требы подашь и уходишь из храма. И не видел вот всего того, что происходит кроме этого. А вот когда на послушание в просфорне, там узнаешь, что есть вот и такое дело, и другое, именно где требуется помощь, потому что, конечно, батюшке одному не разорваться на все это. И сначала 1-2 человека ходили, какие-то выполняли именно хозяйственные такие труды по уборке территории там или уборке в храме. А потом вот люди стали примыкать, что ли. Зародилось вот, а дай телефон, а вот дай то. И потом вот как-то в один вечер вот именно, что чистый четверг, у нас такая вот пришла идея создать такую православную группу, чтобы быть всегда на связи.
0: Почему для организации выбрали именно такое название?
1: Название это было принято не случайно, потому что именно на Страстной неделе есть вот такой день. Вот. И именно когда Христос омыл ноги ученикам своим, он проявил свое смирение. И вот именно помощь ближнему для нас было именно очистить не только свой дом, да, вот генеральную уборку стараются там чистому четвергу сделать, да, но и свои вот мысли, душу свою очистить от всего и с чистой душой именно вот идти и помогать делать то, что требуется.
0: Как вам удается совмещать организационную работу с группой с обязанностями по социальному служению приходу?
1: А это все очень взаимосвязано, оно неразделимо. Наоборот, это мне помогает, потому что одно другому не мешает.
0: Что для вас лично является главным источником сил в этой непростой работе?
1: Это единство нашей группы. Все вместе. Трудности вместе, радости вместе. Именно вот единство наше.
0: Ваша работа заключается в помощи нуждающимся, малообеспеченным людям, как поддержка, защита?
1: Как таковой, вот прям вот объять необъятное. У нас такого нет цели даже. Все идет, я не знаю, наверное, Господь действительно, Он за нас, нас направляет туда, где необходима помощь. Это может быть и одинокий человек, да, может быть, девочка, которая никогда у нее велосипеда не было, кинули клич, нашелся человек, поделился, радость неимоверная. Такие вот случаи, истории, истории именно семьи, человека. И вот на эту историю очень откликаются люди. Они разные. Будь то и помощь там приобретение билета до областной больницы или, например, теплое слово ребенку, который особенный. Ему просто сказать «люблю тебя». Все.
0: Как организована система адресной помощи пожилым людям в вашем приходе?
1: Это тоже у нас отлажено, эта система, потому что группа наша не маленькая. Мы живем и в разных районах города, но город наш небольшой. Как говорят, все про друга все знают. И именно вот разговариваем, звоним тому, всему, в чем нужда есть у кого.
0: Как обычные люди могут поддержать проекты «Чистого четверга»?
1: Ну, во-первых, у нас есть группа, и на свечной лавке в нашем храме Вознесения Господня можно обратиться, что вот желаю попасть в нашу группу. мы просто подпишем человека, и он будет в курсе наших событий, наших каких-то дел. Очень часто люди обращаются, очень много людей пришло именно вот таким способом.
0: Храм Вознесения Господня, украшение Осташкова. Каких трудов стоит поддержание этой красоты?
1: А вы знаете, когда делаешь эти труды именно с радостью, легкостью и во славу Божью, это все получается легко и просто. Только было бы желание.
0: Помогают ли прихожане или и волонтеры в благоустройстве при храмовой территории?
1: Помогают желающие, подстраиваемся под каждого человека. Там кто-то может утром, кто-то может после работы прийти, покосить траву, там прополоть, посадить цветы. Возле храма, наверное, вы заметили, что у нас очень сейчас розарий красивый. Вот. Люди стараются. Люди не только в нашем прихрамовой территории нашего Вознесенского храма. У нас также уже третий год идут службы в Воскресенском соборе города Осташкова. Там тоже проведена большая работа по очистке территории именно прихрамовой и в самом храме. Вот это очень-очень, я думаю, что...
0: Можно узнать поподробнее, какие именно работы по благоустройству территории храма удалось реализовать силами группы?
1: Ну, это, как всегда, весенние, осенние работы по уборке листвы и прошлогодних каких-то остатков всей растительности. Это и подстрижка кустов, вот, и организация именно вот территории трапезной. Сделали красивые клумбы, чтобы территория выглядела обустроенной и красивой.
0: Как прихожане и жители города откликаются на призывы помочь в уборке или ремонте?
1: Отзываются. Батюшка объявляет о помощи, будь то поломытие или именно уборка территории. Люди отзываются с большим усердием и приходят на помощь.
0: Отец Дмитрий, видимо, вас оповещает или как бы обращается к вам, благословляет. Это, видимо, и то, как строится ваше рабочее взаимодействие с настоятелем храма, правильно?
1: Да. Батюшка нас благословляет на дела, просит нас делать то или иное дело. И мы, и от нас исходят, бывают, инициативы. Он благословляет нас по-разному.
0: Расскажите, пожалуйста, о своем участии в работе воскресной школы.
1: В воскресной школе я ответственная. Есть у нас такое направление «От сердца к сердцу». Это поделки, участие наших ребят в различных выставках православных, ярмарках. Вот. Также обустройство именно быта, так сказать, батюшка благословил обеды для детей, посещающих воскресную школу, и вот приготовление именно трапезы после школы.
0: С чего началась деятельность группы по поддержке бойцов СВО?
1: Просто батюшка объявил, что вот гуманитарная помощь поедет к нашим землякам. Вот, объявил сбор. И мы активно включились в этот сбор. И вот уже на протяжении пока длится операция СВО, мы участвуем вот в этих сборах и гуманитарной помощи нашим воинам.
0: Какую именно помощь вы собираете и отправляете на фронт?
1: То, чем богат, тот и делится. Кто-то принесет продукты.
0: Письма, медикаменты, вещи?
1: Нет, медикаменты мы не собираем. Кто-то предметы личной гигиены. Вот. Ребята воскресной школы. Открытки, письма пишут. Также и наши добровольцы активно принимают участие в этом. Кто-то собираем денежку, кто не может, жертвует. Приобретаем необходимый вот баллончик такой газовый для приготовления, наверное, нужен.
0: Получаете ли вы обратную связь от солдат? И что они говорят о своих чувствах? Или что они пишут в своих ответах?
1: Обратная связь у нас существует. Тесно мы общаемся с ребятами из боевого братства, с Александром Скородумов. Передают они нам и ответную связь именно от ребят. Присылают видео и аудио. Ну, не в этом дело даже, что вот обратная связь это. Дело в том, что весь приход, он участвует в этом. Равнодушных людей нет. Нет.
0: Как участие в помощи фронту изменило атмосферу внутри вашей общины?
1: Объединились люди. Именно вот сплотились. Вот. Стараются что-то свое родное, домашнее принести. Не то, что вот на... для галочки, да? Вот. Все для... это все для победы.
0: Как приход включился в работу по сбору посылок для солдат на СВО?
1: Активно, очень активно. Откликнулись все, от мала до велика, как говорится. Нашим ребятам, только и слышишь.
0: Что именно сейчас нужнее всего бойцам на передовой из того, что собирает группа?
1: Предметы личной гигиены, какие-то теплые вещи, разовые, на один раз вот попользовался, и надо следующие уже вот как бы нигде там не стирать, не полоскать. Это все надо учитывать, все эти полевые условия. Поэтому требуется много, часто, и очень важно, чтобы они не нуждались, чтобы они не думали о том, что им надо, а двигались именно к победе.
0: Сколько постоянных волонтеров и помощников сейчас насчитывает «Чистый четверг»? Имеется в виду физически и вот ваша группа в «Максе» «Чистый четверг».
1: Группа в «Максе» у нас сейчас 54 человека на сегодняшний день, именно вот в таком активном общении. Вот. Но есть люди, у которых нет возможности, например, там именно в «Максе» быть, или телефон не позволяет, да, такого вот общения. Мы общаемся в храме. Я даже не могу сосчитать именно вот по количеству, не могу вам ответить.
0: А как стать частью вашей команды?
1: Легко. Обратитесь на свечную лавку нашего храма. Там дадут или контакт мой, или девочек. Таких вот костяк у нас есть активных прихожан. Или вот непосредственно батюшке нашему, отцу Дмитрию.
0: Я увидела ваш киоск на Селигерском рыбнике. Расскажите, пожалуйста, об участии в нем.
1: Нынче нашему гастрономическому фестивалю «Селигерский рыбник» исполнился маленький юбилей, 10 лет. Но мы еще участвуем в нем второй год. По благословению батюшки мы решили участвовать в этом событии нашего города. Потому что у нас появилась возможность, именно трапезная у нас появилась. И непосредственно саму трапезную нам помогал своими советами и по организации всей работы трапезной Максим Сырников, Царство Небесное. Вот. И нынче наше именно участие в этом фестивале в память о Максиме, этом нашем прихожанине. Вот, мы даже возле нашей палатки сделали такой фотостенд, где мы с ним общаемся. Наши такие вот теплые воспоминания о нем поделились с участниками этого фестиваля. Очень теплый, радостный и близкий для нас человек.
0: А в чем секрет ваших рецептов? И что вы готовите?
1: Рецепт очень простой. Делать все с молитвой, с любовью, благословясь. Добавить чуточку святой воды, помолиться перед таким делом, потому что кормить людей – это очень и очень ответственно. Рецепты наши простые, даже при том, что постные, но они очень вкусные. И главное, конечно, ингредиент наших пирогов – это любовь.
0: Рецепты держатся в строгом секрете? Или вы ими делитесь и улучшаете?
1: Нет, мы не держим в секрете, мы можем поделиться. Делимся мы также и в группе нашей своими какими-то вкусняшками постоянно.
0: А что вы готовите к праздникам?
1: На престольные праздники мы пекем, уже стало традицией, сахарные булочки. Вот. Пост – это постный вариант. Если не постные, то уже такой вот сдобный рецепт, отработанный. Дело в том, что благодаря вот теперь у нас возможности готовить, и дети после воскресной школы на воскресных обедах очень заявили, что вот они хотят научиться тоже готовить. Да, поговорили с ними, но мы и до этого с детьми пекли жаворонков, вот. А тут решили расширить наши просторы по приготовлению. И вот в этом году мы пекли такие пряничные листочки на Троицу. И на Селигерский рыбник дети пекли маленьких рыбок. Там были и плотвички, и щучки, и судачки. Они активно их разукрашивали и сами принимали участие именно в реализации этих пряников.
0: Какими другими видами рукоделия занимаются дети воскресной школы?
1: Это и аппликация, и это разные поделки. Сейчас такие новые есть техники, что язык сломаешь их выговорить. Вот поэтому не буду вас...
0: А какой ваш вклад, что вы, какое ваше участие в воскресной школе?
1: Рукоделие. Группа «Чистый четверг», вот, казалось бы, лето, оно такое насыщенное, да, а вот зимой все затихает. Нет, у нас не затихает. У нас много интересов у людей разных, поэтому вот этой зимой плотно занялись вязанием крючком. Навязали к Пасхе корзин пасхальных, также одежку для яиц пасхальных и в подарок близким. И также на Воскресенский собор наш, на благотворительную полочку, где люди могут пожертвовать свою какую-то лепту, внести именно восстановление Воскресенского собора.
0: Елена Валерьевна, наша беседа подходит к концу.

0: как это сделать. Обращайтесь. Люди все открытые в храме. Нас много.
1: А мы желаем вам и всей группе «Чистый четверг» крепости духовных сил, помощи Божией и процветания во всех ваших благих начинаниях. С вами были Елена Валерьевна Афанасьева и Ирина Васильевич.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
3: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в храм, в собор Успения Божьей Матери. Именно рядом с собором, на концертной площадке, с минуту на минуту состоится концерт ансамбля танца и музыки «Иван да Марья». Это подарок всем гостям и прихожанам этого удивительного старейшего храма на престольный праздник. Сначала мы услышим фрагмент концерта, потом я поговорю с участником коллектива и благодарными зрителями.

0: Как зовут вас?
1: Виктор.
0: Вы сегодня выступаете от какого коллектива и что будете петь?
1: Ансамбль танца и музыки. Мы сегодня выступаем на церковной площадке в радостный
0: праздник. Это первый опыт.
1: Работы в храме?
0: Да.
1: У меня нет.
0: И какие у вас эмоции, впечатления?
1: Все здорово, замечательно. Очень добрый праздник. Всем добра, Божьей любви и помощи.
0: Спасибо вам за концерт. Продолжаем дальше смотреть.

0: Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
0: Сегодня пришли на концерт, очень такой праздничный, хотя холодно на улице, но собор Успения, вы прихожанка?
1: Да, я являюсь прихожанкой, уже больше 5 мне лет. Да, мы пришли на концерт, нас предупредили, что прохладненько, поэтому мы оделись потеплее.
0: Подготовились?
1: Да, очень хороший такой концерт, прям и поют, и танцуют душевно. Престольный праздник, особо радостно здесь быть, считайте, и на службу сходили, и вот сейчас такая концертная программа.
0: Причащались?
1: Обязательно.
0: Вот все устроено, организовано. Может,
1: после службы, получается, здесь раздавали плов очень вкусный, с горячим чаем, как раз в такую непогоду. А после этого вот места занимай, доешь и смотри.
0: Все было организовано прекрасно. Спасибо вам за комментарии, артистам, всем людям. Добра.
1: И у них костюмы.
0: Да,
1: вот. Хотелось бы отметить, какие у них уникальные костюмы. Прям вот смотрите, как все сверкает.
0: Русский народный.
1: Вообще, да, русский народ.
0: Исконно русский.
1: И песни исконно русские, и костюмы исконно русские.
0: Знаете, я стояла, мне хотелось поплясать. У вас было такое желание? Просто взять и немножко поплясать.
1: Особенно, когда балалайщик вышел, так вообще хоть сейчас в пляс пускайся.
0: Да, вот я все переживала, как бы у нас запись из-за сильного ветра не была такой вот плохой. Я думаю, все будет хорошо. Всем радиослушателям, всем. Всех поздравляем с праздником Успения Божьей Матери и желаем
1: любви, добра и духовного роста.
0: Спасибо вам большое, с праздником.
1: И вас с праздником.
0: Как вас зовут?
2: Татьяна.
0: Вы пришли на концерт, еще ни один номер не пропустили, что хотели бы отметить?
2: Очень зажигательно, весело, замечательный концерт. Наши русские мелодии, очень понравилось. Все организовано замечательно, праздник у нас у храма. Замечательный такой. И спасибо, что такой коллектив к нам приехал нас поздравить. Очень приятно.
0: Не хватает успенцев, именно хора Успения Божьей Матери, который традиционно выступает на этой площадке? Или будут другие концерты?
2: Я думаю, у них будут другие концерты, конечно же. Мы их часто слышим на наших службах. А сегодня вот такое что-то новенькое. Всем радости, Божьей помощи во всех начинаниях.
0: Артистам вдохновения.
2: Артистам вдохновения. Спасибо.
0: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о праздничном концерте ансамбля танца и музыки «Иван да Мария». Мероприятие приурочено к престольному празднику в Успенском соборе Екатеринбурга. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. Thank you.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: «Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 14. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, соскошася, уязвен бых, яко трава, и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего, прильпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыти пустынни, бых, яко ночный бран на нырище, бдех и бых, яко птица особящаяся на зде, весь день поношахуми врази мои, и хвалящие мя, мною кляняхуся. За непепел я, как хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергла мя иси. Дни мои, яко сень уклонишася, и аз, яко сено исхух. Ты же, Господи, вовек пребываеши, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время». Яко благоволишь раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных, и не уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание окованных, разрешите сыны умышленных, возвестите всего не имя Господне и хвалу Его во Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе, и царем, еже работайте Господеви, отвещая Ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми, не возведи меня в преполовение дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют, сыны вераб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господи,
и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееви, сыновом Израилевым хотение своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогнивается, не же век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, елико отстоят восток и от запада, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну яко пештись мы, человек яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух против ним, и не будет и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его храните я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, спасение наших. Яко вся отвориши во благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени, и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно. И выну к Тебе зрети Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом Свое спасение действующее. Услыши убо и помилуй благоутробне нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими еже по силе нашей благодарение, дашь нам благодать и силу во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы, аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь ины, аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом, или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости, аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во вся вечность.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиною непокорства. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе и нетрудно тебе пить один